Не новое с непризнанными дипломами. Мне 26 лет. Пока собираем вещи детские. Иногда немного помогаем деньгами. А в этом году я стала переписываться с Наташей, которая сидит в тюрьме. Если бы была возможность высылать ей газету, это была бы великая радость для нее и для меня. У нее есть больная мама, которой 72 года, и брат-алкоголик, а теперь вот и я. Очень верю, что будет еще и забытый алтарь. Марина Р.

Дорогая неравнодушная душа, подписали мы вашу Наташу, Наталью Карнаухову из Чернигова. В молитвах благодарите за эту возможность чью-то такую же, как у вас, неравнодушную душу, приславшую нам средства на благотворительную карточку для тюрем за номером 15900. Пусть читает Наташа, и пусть ее душа однажды и навсегда отогреется у святого Божьего алтаря.

0: Сам я с удовольствием читаю газету и всегда готов дать почитать желающим. И вот легло мне на сердце желание дать возможность получать эту газету трем душам, которые хотят ее читать, но в силу финансовых проблем не могут. Прошу выписать газету тем, кто остро в ней нуждается. Виктор А.
1: Благодарим вас, брат Виктор. Ваш перевод мы зачислили на благотворительную читательскую карточку за номером 13750. Думаю, что читатели такие же, как семья Малышевых или Тереза В. из Белоруссии, не зная вас, поблагодарят Господа и помолятся о вашем добром сердце.

0: В августовском номере газеты была опубликована моя маленькая заметочка «Просьба молиться за Ирину», страница 8. Теперь я сообщаю, что Ирина Гуди отошла в вечность, и прошу ваших молитв за ее сына Андрея. Он еще не с Господом. Мария 0.
1: Спасибо вам, дорогие молитвенники, что несли на руках своих молитв и эту нужду к престолу Господа нашего. И снова просит нас сестра Мария молиться. Теперь о сыне ушедшей Ирине. Не останемся же мы в стороне и от этой беды. Помолимся, ведь мать уже не может молиться о своем сыночке.

0: У нас большая семья, 8 деток. Мы все верующие, ходим в церковь города Москвы. В забытом алтаре находим очень много полезного и назидательного. Берем оттуда прекрасные стихи и песни. Слава Богу! Мы хотим вас попросить, чтобы вы нас еще подписали на журнал «Сестра». Если будет, конечно, такая возможность, мы будем очень рады. Семья Малышовых, Россия.
1: Христианский журнал для женщин-сестра мы издаем уже 10-й год. Идет он в разные страны. Это как маленький теплый огонек, у которого отдыхают усталые сердца. Набирается сил и мудрости у Господа через общение с другими христианами. Выходит он 6 раз в году. Ровно столько раз постучится к вам сестра, дорогая семья Малышевых. Потому что есть у нас такие читатели, которые позаботились и о вас. Прислали нам на благотворительную читательскую карточку за номером 13750 деньги и попросили о вас, не зная вас.

0: Большое вам спасибо, что вы напечатали мое сочиненное стихотворение, которому я давала название «Благодарю». В общем, мне очень понравились и от других сестер и братьев стихи, а также и свидетельства от разных национальностей. В моей евангельской церкви братьям и сестрам, а также пастору понравилась эта газета «Забытый алтарь» Неонила О, Латвия.
1: Дорогая сестра Неонила, должны вам сказать неожиданное. Нашелся настоящий автор стихотворения «Благодарю». Это сестра Любовь Бледных-Волоченко из России. Это стихотворение было опубликовано в одном из ее сборников христианских стихов еще в 1997 году. Видимо, прочитав где-то это стихотворение и запомнив его, вы по ошибке восприняли его как свое. Так бывает. А мы в редакции не в состоянии знать авторство каждого уже опубликованного разными издательствами стихотворения. Поэтому мы всегда доверяем нашим авторам, присылающим стихи, рассказы и статьи в редакцию. В следующий раз просим вас быть повнимательнее. Этой публикации мы приносим свои извинения и Любови Бледных-Волоченко за допущенную ошибку, опубликованную ее стихотворение «Благодарю» под чужим именем.

0: В семье нашей дочери изменились обстоятельства. Они продали дом, купили ферму и переехали жить в другой район. Адрес изменился, но газета доходила. Позже газета стала теряться. Целый год она не получала газету. И однажды знакомая пошла высыпать мусор и увидела на свалке большой пакет с вашими газетами. Жаль, что есть злые люди. Изменить ничего мы не в силах, но можем молиться. Как бы ни было, газета будет продолжать работать, если на то будет Божья воля. А что люди делают плохое, то нужно простить их. Яков Мастис.
1: Очень-очень редко, но приходят к нам письма, поступают телефонные звонки о недоставке газеты и журнала. В таких случаях мы предлагаем переадресовать газету на довостребование. Хорошо, если не доставляют газету потому, что самим нравится читать. Может, еще души придут к Господу. Плохо, когда вот так на свалку.

0: с просьбой. Понимаю, что кризис, наверное, тоже отразился и на жертвователях. Если только есть возможность, буду очень благодарна. Сестра Люба, город Тирасполь, Молдова.
1: Дорогая сестра Люба, с удовольствием продлим вам подписку. И деньги на благотворительной карточке для этого есть. Но письмо ваше пришло в простом белом конверте, без обратного адреса и даже без вашей фамилии. А у нас в Молдове, да и в Тирасполе, довольно много читателей. Так куда нам слать алтарь? Вот приходится искать вас через газету. Откликнитесь, сестра Люба из Тирасполя.

0: Мы не получили газету за июль, а нам она очень нужна. Там же продолжение повести Виталия Полозова. Людмила Штрайхерт.
1: Газету Людмиле мы дослали. А мне очень хочется обратиться к нашим читателям с просьбой. Помолитесь о брате Виталии Полозове и его семье. Удивителен его талант. Когда-то он был одним из постоянных авторов сатирического журнала «Шмель» и других изданий в Казахстане. Сейчас весь его талант направлен на благовестие. Не имея средств даже на самое необходимое, этот брат отдает бесплатно свои прекрасные произведения в такие издания, как наши. Задумали мы с братом Виталием одно большое и, думая, хорошее начинание на ниве Господней. Какое? Расскажем позже.

А вот молиться о том, чтоб дал нам Господь мудрости и своего водительства и в этом деле, очень вас просим. Спасибо.

0: Обращаюсь к тебе за помощью, дорогая газета. К большому сожалению, но я нахожусь в тюрьме. Мне всего 23 года. Попал сюда за кражу. В нашей стране кризис, и в тюрьме нет обыкновенных вещей. Туалетной бумаги, мыла, зубной пасты, зубной щетки. В общем, с парфюмерией большая беда. Люди, очень прошу вас, помогите деньгами или парфюмерией. Янис М., Латвия.
1: Дорогой Янис, рядом с твоим письмом лежит другое, а в нем фотография. Пятеро маленьких детей сидят на капоте машины, а рядом стоят еще четверо. И только двое из этих девятерых родные по плоти для родителей, а все остальные детки взяты чуть ли не из помоек, определены детские дома, а потом попали к этим добрым душам и стали родными. Эти люди, приемные родители, они не просят у нас парфюмерии и денег. Они ничего не просят. Они просто живут, как умеют, как подсказывает им их любящее Бога сердце. Задумайся и ты, Янис, о том, как же тебе жить на этой земле, на что расходовать свое сердце.

0: Прошу выписать за счет благотворительной карточки газету «Забытый алтарь» моей знакомой по христианской группе инвалидов. Мы познакомились с ней на очередной встрече инвалидов в августе этого года. Сама я инвалид. 7 лет болею болезнью Паркинсона плюс рак. И так как сама не получаю никаких денег, параграф не тот, и живу на иждивении мужа, то оплатить ей подписку сама не могу. Сестра Тереза В. живет в Белоруссии и была здесь с мужем по приглашению церкви. Эрика Вернер.
1: Конечно, мы выпишем сестре Терезе в Белоруссию газету «Забытый алтарь», но у меня есть просьба к нашим читателям. Вы прочли письмо Эрики. Она заботится о душе далекой Терезы. Итак, мимоходом, объясняя, почему она сама не может оплатить подписку, Эрика говорит о тяжелых недугах, одолевающих ее саму. Дорогие друзья, давайте и мы, в свою очередь, проявим заботу о сестре Эрике. Встанем на молитву о ней, попросим Господа нашего об облегчении ее страдания. Поистине, кто сам страдал, понимает страдания других.

0: Мир вам и Божьих благословений. Простите меня, но я буду краток в своем письме. У моего сокамерника и брата во Христе Денисова Юрия дома большие неприятности. Ему долгое время не писали, а сейчас он получил письмо. У матери обширный инфаркт. Она почти ослепла от сахарного диабета. С сестрой беда и многое другое. Александр Ишимов, пожизненно заключенный, Вологодская область, Россия.
1: Брат Александр, автор свидетельства, опубликованного у нас «Уже казнили соседа слева», он и его друг и сокамерник Юрий пишут стихи, прозу. Написали, как они нам сообщили, три романа. Надеются на публикацию своего труда. Прислали нам часть своих произведений. Некоторые из их совместных стихов вы можете прочитать в этом номере на странице 4. И помолитесь, пожалуйста, о родных брата Юрия. Но вот издать эти труды мы пока не в состоянии. Может быть, найдутся желающие церкви, миссии или христиане, бизнесмены и смогут финансировать этот труд.

0: На днях взялась за ваши издания из прошлых лет, давала их читать другим. В нашей церкви многие еще охотно читают по-русски. А когда газеты и журналы ко мне вернулись, захотелось и самой перечитать. И вот теперь хочу вновь их заказать. И «Забытый алтарь», и «Сестру». Посылаю вам чек. Катя Завадский, Канада.
1: Дорогая сестра Катя, мы рады, что вы снова с нами, что океан не разделил нас. Возможно, что и другие члены вашей церкви захотят познакомиться с нашими неписателями, захотят с нами дружить. Тем более, что сделать это теперь намного проще. Прочтите последнюю страницу этого номера, и вы узнаете, что теперь можно подписаться в нашем филиале, который расположен в Америке. И газета, и журнал теперь могут приходить читателям намного быстрее, и с оплатой тоже значительно проще. Кроме того, ждем от вас новых прекрасных материалов. Ведь вы были у нас среди наших неписателей, так ведь? Значит, есть надежда продолжать совместный труд. Комментировала Галина Вольф.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни. –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Твое доверие опозорив и предав тебя, где искать помощь?
1: Когда в сердце камень и тоска, а рядом никого, кто мог бы понять и разделить твою боль. Где искать помощь?
0: Когда твои поступки превратили твою жизнь в хаос и привели тебя в тупик, а доверия людям нет. Где искать помощь?
1: Когда все люди оказались далекими и безразличными, чужими и беспомощными.
0: Кто же сможет протянуть руку помощи?

0: небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
1: Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих.

0: прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки.
1: Псалом 45, 2 стих.
0: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.
1: Евангелие по Луке, 4 глава, 18 стих.
0: Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
1: Деяния апостолов, 10 глава, 38, 42 и 43 стихи.

0: Если ты одинок, и одиночество прижимает тебя к земле. Если ты пережил утрату близких или друзей, и рана от этого так велика, что закрывает все перед тобой. Если твои поступки превратили твою жизнь в хаос и привели тебя в тупик. Если в твоем сердце горечь, тоска и неудовлетворенность. Тогда давай побудем вместе на страницах этой аудиовстречи и поговорим о том, кто никогда не предаст и не постыдит возложенных на него надежд. В наше время, когда люди так свыклись с подлостью, что она стала эквивалентом жизни многих, очень трудно кому-то довериться.
1: «Почему я должен тебе верить?»
0: Слышим мы очень часто и порой от самых дорогих нам людей, от которых мы никогда не ожидали бы такое услышать. Такое недоверительное отношение естественно, потому что существует много разных особей, стремящихся войти в доверие с какой-нибудь корыстной, хуже того, с коварной целью. Те, кто в жизни пережил хотя бы один раз подобное, скорее и чаще всего закрываются в скорлупе своего собственного маленького мирка, не желая особенной близости с людьми. А если им и приходится иметь какие-то контакты с окружением, по работе ли, по учебе или еще как-то, такие люди, как правило, носят маску самозащиты, готовые в любой момент к обороне. Но эта самооборона может продолжаться только до тех пор, пока человек не окажется в безвыходной, тупиковой ситуации. К кому же теперь можно обратиться? Люди, от них уже неоднократно исходило, мягко сказать, непонимание. А если быть более откровенным и конкретным, можно подобрать слово покрепче, например, предательство. Но что же делать? Где искать помощь? Может быть, тебе, любезный слушатель, не раз уже доводилось слышать это имя, прозвучавшее в песне, без которого, как говорит Библия, невозможно спастись. Современный мир, просвещенный и развитой, очень много слышал о нем. Но люди по-разному относятся к нему. Одни с предубеждением, другие с явной ненавистью, третьи с насмешкой. Но как бы ни относились к нему люди, весть о нем будет звучать до тех пор, пока он не придет судить этот мир. Да-да, судить. Он будет судить этот мир, независимо от того, верят в это люди или нет. Люди также по-разному относятся к его скорому возвращению. Одни верят, другие не верят, третьи смеются, четвертые заявляют:
2: «Иисус идет, и какой он злой!»
0: Не знаю, что значат эти слова в концепции того, кто их произнес. Скорее всего, они заявляют о незнании того, о чем говорят. Иисус действительно грядет, и уже очень скоро. Есть много определенных Библией признаков, указывающих на приближение этого момента истории, большая часть из которых уже исполнилась. Библия также говорит, что он будет судить людей в гневе ярости Бога.
3: «И увидел я отверстие неба. И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих».
0: Апокалипсис или книга Откровения, 19 глава с 11 по 16 стихи. Итак, Иисус грядет. Но что это может означать для тебя, дорогой друг? И каким по отношению к тебе будет Он? Ведь Он – судья живых и мертвых. Это зависит от твоего сегодняшнего отношения к Нему. Примешь ли ты верой эту жертву, или с циничной насмешкой станешь в шеренгу тех, кто Его отверг? Навсегда. Навечно.

0: Ты взвешен на весах и найден очень легким.
1: Книга пророка Даниила, 5 глава, 27 стих.

черный цвет у души твоей. Больше черного ей не надо. Что еще может быть черней? Закопченные стены ада? Против Бога ты смел теперь, пьешь из чаши греха отважно. Будет так не всегда, поверь, грех догонит тебя однажды. Ты Господних судов не ждешь, сердце жаждет вина и песен, все равно Бог тебя найдет.

0: речи. То, что сеял, придется сжать. Хочешь этого или не хочешь?
1: Если ты смеешься над Христом и истиной или равнодушно отмахиваешься от Его призывов и предупреждений, то Его приход принесет для тебя большие проблемы. Многие люди хорошо это понимают, но грех их привлекает больше, чем спасение их бессмертных душ. Таким хочется сказать сегодня. Так будет не всегда. Грех не всегда будет сладким. Жизнь без Христа не принесет никогда удовлетворения и радости. Напротив, черноту души и очерствение сердца.

Господь, какие черствые сердца! Как мир грешит, как опустились нравы! Никто не прячет пьяного лица, напротив, говорят, имею право. Все, что хочу, имею право взять. Прилично это или неприлично? О нет, не говорите, что нельзя. Я знаю все свои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право и на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер, правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор. Ты неспасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь. Их дьявол дал, он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал, чем будешь за права платить обязан. Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком. И скажет сатана, еще, еще. О, ты его увидишь очень близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать? И перед кем бокал с вином поставишь? Кому изменишь и кому солжешь? Вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь и станешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это! Тебе душа от Господа дана, она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать. Такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись, не пожалеешь никогда об этом. Получишь право от Христа на жизнь, получишь право солью быть и светом, и право приходить к престолу благ, молиться за врагов получишь право, и будет на душе поставлен знак –

0: Это случилось в праздничный день на прогулочном судне, плывшем по одному из швейцарских озер. Среди пассажиров была группа молодых христиан, которые, к радости многих, пели песни, прославляющие имя Господа. Но одному из присутствовавших не нравилось ни пение, ни свидетельство молодых христиан. Раздраженный, он перешел на другую сторону палубы, но и там было слышно пение христиан. Тогда он опустился на нижнюю палубу, надеясь, что там ему будет спокойнее. Но и это оказалось напрасным. Тогда он предпринял последнюю попытку укрыться от пения, спрятавшись в ресторане. Когда и это не помогло, он спросил у проходившего мимо официанта:
1: «Не знаете ли вы, где можно спастись от этих людей?»
0: Официант мгновенно ответил:
2: «Конечно знаю, в аду».
0: Пассажир вздрогнул от страха. Ад? Ах, это было действительно единственным местом, где можно скрыться от Бога и Его вести. Пораженный этим ответом, он задумался. Позже он признал, что был погибшим грешником, не заслуживающим ничего, кроме

0: После всего сказанного по праву возникает вполне логичный и определенный вопрос. А кто же такой Иисус, что человек должен в Него поверить? Очень хороший вопрос. Если он возник в твоем уме, любезный слушатель, позволь объяснить тебе это на аудиостраницах, которые ты слушаешь. Пока еще есть возможность на что-то решиться, что-то исправить в жизни, ведь пока еще день спасения.
1: Тогда сказали ему: «Кто же ты?»
0: Евангелие по Иоанну, 8 глава, 25 стих. Этот вопрос задали иудеи в далеком прошлом самому Иисусу. Хороший вопрос, так как за ним последует ответ самого Христа и, соответственно, знакомство с этой незаурядной личностью. Позволь спросить тебя, дорогой слушатель, а ты знаешь Иисуса Христа? У каждого человека на этот вопрос может быть свой ответ, но всякий ответ подразумевает определенное знание по существу заданного вопроса. Может быть, ты уже ответил на этот вопрос, но действительно ли ты знаешь его? Мы имеем в виду не исторические знания, а познание Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Для того, чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны задать еще один вопрос, неразрывно связанный с первым. Знаешь ли ты Бога? Первый вопрос можно рассматривать в исторической плоскости, что делает его менее уязвимым. По второму же, как правило, существуют различные представления. Бог – это окружающая нас природа, Бог – это высшее существо. И каждый человек имеет некое свое представление о Боге, но эти представления основываются на разных ощущениях или воззрениях человека. Однако кто может определенно ответить на этот важный вопрос? Может быть, церковь? Священник? Пастор? Проповедник? Нет. Для того, чтобы познать, кем является Бог, следует обратиться к Его Слову, Библии, где раскрывается сущность личности Бога, который есть Дух. И Он раскрылся в Своем Сыне Иисусе Христе. Без Иисуса Христа мы не знали бы о любви, святости, силе, величии и благодати Бога. Мы не знали бы о плане Бога для спасения человека, пораженного грехом. Для того, чтобы познать Бога и прийти к Нему, стать Его детьми, мы должны поверить в Господа Иисуса Христа и Его искупительную жертву, покаявшись в своих грехах.

0: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя, и еще Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном».
1: Послание евреям, 1 глава, с 1 по 5 стихи. История Сына Бога Иисуса Христа очень знаменательна. Он пришел на эту землю для того, чтобы открыть людям своего Отца. На это стоит обратить особое внимание. Недостаточно просто сказать «Я верю в Бога», игнорируя при этом личность Иисуса Христа. Господь Иисус пришел на эту землю особым образом, так как Он был зачат от Святого Духа, а не от мужчины. Об этом сообщил Деве Марии ангел.
2: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим».
1: Евангелие по Луке, 1 глава, 35 стих. Как человек, Он имел свое начало, родившись через женщину. Но, как Сын Бога, Он был зачат посредством Святого Духа. Во время Своего служения здесь на земле, Иисус Христос говорил неоднократно о том, что Он – Сын Бога. Но религиозные вожди и учители того времени в Израиле не хотели принять Его таковым, обвиняя Его в богохульстве. Такое отношение к Иисусу Христу можно встретить и в наши дни. А кем для тебя, дорогой слушатель, является Иисус Христос?

0: котором
1: в Иисусе Христе
0: мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для Него создано.
1: Послание к Колоссянам, 1 глава с 14 по 16 стихи.

0: Во время своей земной жизни Христос неоднократно указывал на то, что Он не просто человек, а Сын Бога, Бог, пришедший во плоти. В течение 3,5 лет Он исполнял служение на этой земле. Он ходил с учениками по разным местам Израиля. Ученики видели Его чудеса, слышали Его слово, которое несло на себе печать силы и власти, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Он знал и понимал, что переживали и чувствовали люди, так как Он был их Творцом. Однажды Он сказал ученикам: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Тогда один из Его учеников, Филипп, сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Евангелие по Иоанну, 14 глава. Так думают многие люди в наше время. Филипп видел чудеса, творимые Иисусом, слышал Его проповеди и притчи, но не понял того, что с ними говорил Сам Бог. Ученики должны были понять, что Сын явил Отца. Ответ Господа Иисуса поясняет это:
1: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп. Видевший Меня, видел Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 14 глава, 9 стих. А как обстоит дело с тобой, дорогой слушатель? Слышишь ли ты в словах Иисуса слова Бога?

0: Иисус отвечал иудеям:
1: «Тому, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий».
0: Евангелие по Иоанну, 10 глава, 36 стих. Именно божественная личность Господа Иисуса Христа является объектом христианской веры. Многие, увы, считают его лишь совершенным человеком, возвышающимся над человечеством, но происшедшим, как и мы, от земли. Для них он не является Богом, явившимся в плоти. Это скрывается за туманными формулировками с целью обмануть души. Но это, в конце концов, лишь формулировки неверия. Кто-то, например, написал:
1: «Человеческая природа в нем возвысилась до божественной».
0: Иисус Христос хотел привести нас к Богу, но для этого было необходимо, чтобы Он, являясь Сам Богом, принял нашу человеческую природу. Так является ли Господь Иисус Богом или нет? Нужно ясно и конкретно выразиться по этому вопросу. Библия не оставляет никаких неясностей на этот счет.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава. Это Слово, которое стало плотью, вовсе не человеческая природа, возвысившаяся до божественной. Это вовсе не разновидность божественно-нравственного качества. Это Бог. Бог, ставший человеком. Бог, который сотворил небеса и землю.
1: Им создано все. Все им и для Него создано.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Речь идет не о догме религии, речь идет о личности. Иисус является истинным Богом. Тот, кто стал человеком, сотворил небеса и землю. Человеку всегда было приятно возвысить человеческий идеал, говоря о возвышении человеческой природы до божества. Но Иисус был Богом от вечности, прежде чем Он сошел сюда как человек. Каждому человеку важно знать, кем является Иисус, предложивший свои услуги в спасении от греха и вечной погибели.

0: истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Через свои дела и чудеса Господь Иисус показал, что Он был Сыном Бога. Когда Он сказал расслабленному:
0: «Твои грехи прощены»,
1: мы слышим слова сомнения со стороны книжников.
0: Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
1: Евангелие по Марку, 2 глава, 5 и 7 стихи. Да, они были правы, задавая такой вопрос, но проблема заключалась в том, что они не хотели признать, что перед ними стоял сам Бог. Ты, возможно, спросишь, почему это так важно? Это важно для обретения вечной жизни. Вечную жизнь можно обрести только через веру в Сына Бога Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Он пришел в этот мир в человеческом теле для того, чтобы проложить путь через пропасть, отделявшую человека от Бога. Он претерпел смерть и воскрес. Он заплатил своей жизнью за наши грехи, чтобы дать вечную жизнь каждому верующему. И таким образом для верующих во Христа Бог становится их Отцом. Бог познается только верой в Его Сына.
0: Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Дорогой слушатель, принял ли ты спасение, даруемое Богом в Его Сыне? Если нет, то мы от сердца желаем тебе в смирении признать безнадежность твоего положения и поверить в Господа Иисуса Христа, пока еще не закончился день спасения.

0: вот здесь присаживайтесь, пожалуйста, да, да, вот здесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 58 лет.
0: Вы христианин, не так ли?
1: Да.
0: Давно?
1: Уже 20 лет.
0: Нам немного известно, что ваша жизнь раньше была другой, чем сейчас. Что повлияло так на вас и произвело такие перемены?
1: Да, моя жизнь раньше была действительно другой. Я много пил, несколько раз меня лечили, кодировали, ну и так далее. Когда был пьяным, много дебоширил, бил жену, детей, посуду, ну как обычно бывает при этом.
0: Вы знаете, для меня, например, это совершенно необычно. Я знаю, что это также необычно и для многих других порядочных людей. Но, пожалуйста, скажите, что повлияло на вас и привело к таким переменам? Ведь даже лечение и кодировка не помогли в вашей проблеме алкоголя, не так ли?
1: Да, эту перемену во мне произвел Христос. Однажды я встретил человека, который рассказал мне о нем и подарил Евангелие. Я начал читать. И эта книга полностью перевернула всю мою жизнь и поставила ее с головы на ноги.
0: Спасибо за ваше свидетельство. Для многих людей, знающих вас в прошлом и теперь, перемена вашей жизни – это хороший пример и урок. Если, конечно, они хотят иметь такой урок. И еще один вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
0: Скажите, а что для вас сделал Христос, кроме того, что освободил от алкоголя? Есть ли еще что-то, о чем вы могли бы рассказать нашим слушателям?
1: Пожалуй, да. Я думаю, что любой настоящий христианин может много рассказать о том, что сделал и делает для него каждый день Иисус.
0: Хорошо сказано, настоящий христианин. Вы тоже делаете такую разницу?
1: Да, как же. Сегодня много номинальных христиан. Они только делают видимость христиан. Если можно так сказать, играют в христианство.
0: Я согласен с этим заявлением. И такие люди очень часто бывают проблемой для других, желающих познакомиться с Иисусом.
1: Именно это и для меня стало очень большим барьером при моей встрече с Иисусом. Я смотрел на формализм некоторых верующих и очень долго сопротивлялся отдаться Господу. Я не хотел стать таким верующим. Это было до тех пор, пока я не понял, что люди здесь ни при чем. Я и мои отношения со Христом – это не люди. Это я и Христос.
0: Да, очень правильно. Только вот жаль, многие все же смотрят на других. И при этом, осмысленно или неосмысленно, происходит равнение на людей. Хорошо, если те, на кого смотрят, сами равняются на Христа, как когда-то апостол Павел, сказавший «подражайте мне, как я Христу». А если не все так гладко, то тогда возникают проблемы. А нельзя ли немного поподробнее об этом барьере в вашем знакомстве со Христом?
1: Пожалуйста. Когда я начал читать Евангелие, я увидел там немного другого Христа, чем тот, которого мне представили некоторые верующие. Во-первых, из этой книги я понял, что в смерти Христа было сокрыто нечто большее, чем просто прощение грехов. Я верил, что после моего покаяния все мои прошлые грехи прощены. Но это не все. В смерти Христа были уничтожены все грехи. Или грех, как положение человека-грешника. Вот смотрите, «Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею», говорит автор послания евреям 9.26. «Некоторые же верующие меня учили, что мне нужно еще много делать для того, чтобы достичь состояния перемирия с Богом. За мои каждодневные ошибки и промахи, по их мнению, я должен был выпрашивать прощение у Бога. Получается, что одной жертвы за грех, принесенной Христом, было недостаточно. Нужны еще какие-то действия каждый день с моей стороны для обретения примирения.

0: Примирение с Богом и моего спасения. Я долго не мог понять этих верующих. Во-вторых, читая Евангелие, я принял верой, что Господь Иисус умер для того, чтобы и я умер вместе с Ним. И воскрес Он для того, чтобы и я воскрес вместе с Ним. И именно в воскресении мне дана сила для победы над грехом и соблазнами мира. Но я увидел, что этот момент многие и даже очень многие в христианстве не понимают, что ведет к неполноценному христианству. Я не хотел быть таким половинчатым христианином, и это стало огромным барьером для моего присоединения к христианству.
1: Да, действительно, это факт, и очень печальный факт, что очень немногие поняли, для чего умер и воскрес Христос. Если душа не понимает значения смерти Христа или полного значения этого события, следовательно, и не принимается верой то, что не понято. А ведь это может быть реализовано только верой. Такие христиане могут хвалиться в своем опыте разве что только своими слабостями, взлетами и падениями. Печальная картина, но, увы, очень уж частая в современном христианстве. Спасибо вам за ваше свидетельство. Думаю, что оно поможет нашим слушателям задуматься и над своим христианским опытом. Благословений вам от Господа в духовной жизни. До свидания.
0: Спасибо и вам также. До свидания.

0: осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание евреям 11:1. Одного молодого человека спросили: «Что ты понимаешь под верой?» Он ответил, практически не задумываясь: «Верить значит что-то принимать за истину, хотя это может и не быть истиной». Так думают сегодня многие люди. Они смотрят на христианскую веру как на нечто нереальное и потому требующее веры. Многие философы называют веру прыжком в неизвестность. По их мнению, люди верят ради самой веры, так как для них не важно, во что они верят. Библия же указывает на истинную веру. Бог не ждет от нас того, чтобы мы прыгали в неизвестность. Бог дает нам ясные факты и доказательства. Он ждет от нас веры именно в то, что Он говорит нам через Своего Сына Иисуса Христа. Истинная вера приводит к уверенности в невидимом. Всем известно, что на протяжении всей истории христианства многие верующие подвергались жестоким гонениям, психологическим и физическим. В некоторых странах это происходит и сегодня. Что же делает христиан такими стойкими и верными? Несмотря на все ужасы преследований, депортацию и порой встречу лицом к лицу со смертью. Чтобы ответить на этот вопрос не просто посторонними, независимыми рассуждениями, мы пригласили в нашу студию христианина, прошедшего в недалеком прошлом тяжелым путем преследований за христианство. Убеждения. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь, пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
0: Извините за нескромный, но важный вопрос. Сколько вам лет?
1: Мне идет 67-й год.
0: Вы христианин, не так ли?
1: Да.
0: Давно?
1: Я обратился к Богу, когда мне было 17 лет, в 1954 году.
0: Ваше христианство, значит, длится уже 49 лет. Позвольте спросить, а почему вы стали христианином?
1: Говоря однозначно, увидел и уверовал, что Евангелие во Христе истина. Не какой-нибудь особый случай привел меня к вере, на чтение Евангелия. Увидеть и твердо убедиться, что в Священном Писании истина – это есть краеугольный камень для веры. В Писании есть выражение: «Если вы не верите, потому что вы не удостоверены». Исаия 7:9. Некоторые говорят и думают: «Если бы я увидел сам лично». Не нужно думать, что видение будет твердым основанием для веры.
0: Или настоящим исчерпывающим удостоверением, да?
1: Да. Со стороны легко разобьют такую веру. Скажут, например, что это было отражением мысли или привидения. Да и сам человек легко может засомневаться, подумав, к примеру, что Бог не может иметь физическую форму, как человек, что подобное видение было нереальным миражем. Многим трудно начать изучать Священное Писание. Так и я, возвратившись домой из детдома, более года презирал Евангелие и не заглянул в него ни разу. Начал я читать в 1954 году. Жили мы тогда в городе Славянске на Донбассе. Само чтение располагало к вере. Я стал видеть, что в Евангелии на самом деле не так все, как мне внушали в детдоме. При дальнейшем чтении мне понравилась личность Христа. Я видел и чувствовал, что в нем, в его словах, правда и истина.
0: Но ведь многие люди даже в христианской среде не верят или не полностью верят во все, что говорил и делал Иисус.
1: Вы думаете, что вы имеете право просто не верить Христу, пророкам и апостолам? Нет. Вы на это не имеете морального права. Считать, что Христос является обманщиком и лжецом, а также его ученики, вот что значит не верить его словам. Мы можем не верить тому, о ком точно знаем, что он лжет, хотя бы однажды говорил ложь. Но Христос сказал: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Свое свидетельство Христос и его ученики подтвердили мученической смертью. Это была печать к их свидетельству. Эту истину затрагивает и апостол Павел, говоря: «Какая мне польза, если мертвые не воскресают?» 1 Коринфянам 15:32. Какой смысл был страдать и умереть апостолами Христу, если бы это была неправда? Христос многократно явился ученикам после воскресения, поэтому апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов 4:33. Апостол Павел сам лично неоднократно видел Христа воскресшего и говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он поэтому не говорит: «Мы надеемся, верим», но более твердо: «Знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах». 2 Коринфянам 5:1. Вера, твердо убежденная в истинности слов Священного Писания, становится твердым знанием. Итак, начал читать Слово Божие в 1954 году, когда мне было 17 лет. Я продолжаю его читать и изучать до сего времени, то есть до 2003 года. Свидетельствую всякому слушающему, что я не разочаровался, но еще более утвердился и убежден и сердцем, и умом, что истина во Христе. Поэтому я принял его верой, последовал и далее следую за ним.
0: Спасибо за ваше свидетельство. А кем для вас лично является Христос?
1: Христа я принял верой так, как его представляет Священное Писание в пророчествах, в Евангелиях и посланиях, то есть как Сына Божьего и Бога, которым создано все видимое и невидимое, и который был прежде всего, и все им стоит, и как посланного Богом Спасителя, который смертью своей даровал нам прощение и жизнь вечную. В настоящий момент Он и Господь, и лучший друг и советник, и помощник. Неоднократно Он являл руку помощи, защиты в ответ на молитвы и вразумление и утешение в сложных переживаниях. Он для души моей есть высший идеал и пример для подражания. Более высокой духовной и более благословенной личности в истории не было, как Христос.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 35. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день 7-й должен быть у вас святым. Суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. и каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленного цвета и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника, также и благовоние и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелевал сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Глава 36. «И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петель сделал он у одного покрывала, и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, а шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалам мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева ситим прямостоящие. 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны. И 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под 1 брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев. И 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к 1 кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал 6 из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от 1 конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота. И шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона, и искусною работою сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из ситим, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий. Глава 37. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим. Длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1,5 локтя, и высота его 1,5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец. и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. Крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя. И обложил его золотом чистым и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладонь и сделал золотой венец у стенок его. И вылил для него 4 кольца золотых и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять 6 для ношения стола. И сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на 2 ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его 1 локоть и ширина его 1 локоть, 4-угольный. Вышина его 2 локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых. С 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них 6 для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, 4-угольный, вышиною 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди, и сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его, и сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов, и сделал шесты из дерева сетим и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их, пустой внутри, из досок сделал его, и сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания, и сделал двор. С полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученного весона, а подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, длиною в 20 локтей, вышиною 5 локтей, по всему протяжению подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных. Крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач, и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов, по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного виссона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и виссонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники, связывающие, на обоих концах своих он был связан, и пояс эфода, который поверх него одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусною работою, такую же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Исход», в последних главах которой речь идет о строительстве скинии. Одним из самых важных предметов скинии был ковчег, названный ковчегом Завета, потому что в него Бог повелел Моисею положить каменные скрижали с написанным на них законом. Ковчег находился в святом святых скинии, а впоследствии храма, и наличие его упоминается вплоть до вавилонского пленения израильтян. По возвращению из плена о ковчеге ничего не говорится в Священном Писании. Что же случилось с ковчегом? В одной из неканонических книг, а именно во второй книге Маккавея, передается рассказ о том, что во время разрушения храма Соломонова пророк Иеремия спрятал ковчег и жертвенник курения на горе Нево, и что сопровождавшие забыли дорогу к тому месту. Там также говорится, что Иеремия предсказал о том, что это место останется неизвестным до тех пор, пока Господь снова не соберет свой народ. По всей видимости, на этой версии основаны современные приключенческие фильмы о поисках ковчега. Однако нужно обратить внимание на слова, переданные через пророка Иеремию. В третьей главе этой книги говорится о том, что когда Господь соберет свой народ, то не будут говорить более «ковчег завета Господня», он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Вот такое будущее ждет израильский народ, а пока мы вместе с доктором МакГи изучаем первые трудные шаги этого народа в качестве особой, избранной Богом нации. Текст лекции, посвященной 36, 37 и 38 главам книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на том, как велось строительство скинии. Мы выяснили, что участвующие в этом строительстве делали все с большим старанием и желанием. Один молодой священник как-то сказал мне: «Мне нравится служение, но я не люблю проповедовать». И я предложил ему немедленно оставить это занятие. В служении Богу не место людям, которые не любят изучать и проповедовать Слово Божие. Если ты не можешь выполнять работу с энтузиазмом, не можешь проповедовать с воодушевлением, то тебе не место в церковном служении. Мне как-то довелось услышать проповедь моего собственного ученика. С каким трудом, с каким напряжением, с какой скукой он говорил: «Друзья мои, если в ваших проповедях или вообще в вашем служении Господу нет энергии, живости, жизни и энтузиазма, то лучше не служите вообще. Богу не нужны люди, которые в душе хотят заниматься чем-то совсем иным». Посмотрите, как отозвался на призыв Моисея Веселиил. И он ведь не спешит на футбол. И не на пирушку с друзьями, нет, Веселиил спешит на работу для Господа. Если в церковь, в воскресенье, придут прихожане, переполненные энтузиазмом и восторгом, то весь город побежит посмотреть, что же там происходит в этой церкви. Работу для Бога нужно делать с радостью и удовольствием. Апостол Павел в 5 стихе 14 главы послания к римлянам сказал: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот как надо служить Господу. Мы должны полностью удостовериться, что служим Ему потому, что сами этого хотим, потому что сами хотим порадовать Его. А в 16 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел снова говорит: «Горе мне, если не благовествую». Павел хотел благовествовать всем сердцем. Вспомним и тех 300 воинов Гедеона, которые, подойдя к воде, не наклонились и не опустились на колени, чтобы попить воды, а зачерпывали воду рукой и не переставали наблюдать за врагом. Они приговаривали: «Где же эти мадианитяне? Мы хотим с ними сразиться». Этот эпизод можно найти в стихах с 5 по 7 из 7 главы книги Судей Израилевых. Именно такой энтузиазм и такая энергия нужны Богу сегодня. Теперь прочтем стихи с 3 по 5. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребность святилища, чтобы работать». Между тем, еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это единственный известный мне случай, когда людей просят больше не приносить дары и пожертвования. Оказалось, что люди уже принесли намного больше, чем было необходимо для строительства и украшения скинии. Я лично ничего подобного в своем служении не видел. Да и вообще не слышал, чтобы кто-либо когда-либо делал подобные приношения. Прочтем теперь 6 стих. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Людей призывают, чтобы они более ничего не приносили. Им объясняют, что принесли уже всего достаточно. И это особенно удивительно, если мы вспомним, что эти люди только что вышли из рабства. У них до этого никогда ничего не было. И теперь, когда в руках у них оказалось настоящее богатство, можно было бы ожидать, что они с большой неохотой будут с ним расставаться. Но своему Богу они жертвуют щедро, с радостью и желанием. Что бы вы ни делали для Бога, у вас должно быть именно такое настроение и такое отношение. Этого хочет сам Бог. Он хочет, чтобы мы жертвовали Ему с радостью. Наше поклонение Богу и наши пожертвования Ему должны приноситься добровольно. В этой главе мы снова читаем о различных деталях, предметах и частях скинии. Действительно, все это несколько похоже на повтор. Однако, замечу, до этого мы изучали своего рода архитектурный проект строительства скинии. Теперь же следим за самим строительством. Необходим ведь не только проект и материалы. Скинию нужно еще и построить. Вот в этой главе израильтяне и начинают строительство. Прочтем 8 стих, рассказывающий про покрывало для скинии. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного виссона, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. И херувимов сделали на них искусную работу». Это был покров для всей скинии. Этим покровом закрывали все части и предметы скинии, когда пускались в путь. Египетский крученый виссон символизирует праведность Христа. Он олицетворяет его характер и его служение. Он олицетворяет ту праведность, которую Христос дает нам, чтобы мы могли покрыть себя и стать рядом с Ним. Здесь важно понять, что Христос вполне способен выполнить все наши желания и утолить нашу нужду. Он способен спасти, избавить и сохранить нас. Покрывало из козьей шерсти, покров из бараньих кож, брусьей, подножья – все эти детали так или иначе олицетворяют Христа. Скиния была 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 в высоту. Она была сделана из дерева акации, а брусья были покрыты золотом. Толщина их была 1.5 локтя. Во время перехода все предметы обстановки священники из колена Левина несли на своих плечах. А вот эти брусья везли на повозках, так как они были очень тяжелыми. Золотые брусья устанавливались вертикально. На каждом были специальные шипы, которые плотно входили в серебряные подножия, так что получалось, что вся скиния покоилась на серебре, которым олицетворяется искупление. Скинию скрепляли шесты, их пропускали через особые кольца, и они укрепляли скинию. Скиния была очень компактным сооружением. В скинии была внутренняя завеса, которая разделяла скинию на два помещения. Меньшее – святое святых, и большее – святилище. Любая деталь скинии олицетворяет какую-либо сторону личности или какой-либо аспект жизни Господа Иисуса Христа. А теперь мы начнем изучать 37 главу книги «Исход». В ней мы узнаем, как Веселиил строит ковчег, крышку ковчега, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения. Мы также прочтем о елее для помазания и о благовонном фимиаме. Все, о чем говорится в этой главе, уже рассматривалось в предыдущих главах книги «Исход». Вместо того, чтобы приводить стихи, которые я уже цитировал, я лишь еще раз повторю и обобщу самые важные места и положения. Поговорим о плане скинии. Как вы помните, во внешнем дворе скинии находились два предмета – медный жертвенник и умывальник. Войдя в святилище, вы находили три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета, покрытый крышкой. В скинии было три части и, соответственно, три входа в них –

и очищение. Святилище – это место поклонения. В нем находится золотой светильник, символ и образ Христа, свет Слова. Стол для хлебов предложения – это изображение Христа как хлеба жизни, которым мы питаемся. Жертвенник курения – это место молитвы. Жертвенник курения свидетельствует, что Христос – наш ходатай и заступник. В послании к евреям написано, что жертвенник курения находится во святом святых, а не в святилище, потому что наш заступник и ходатай сейчас на небесах. А в те времена жертвенник курения находился во святилище. Туда и вы, и я можем сегодня прийти. Когда верующие хотят поклониться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы – все это элементы поклонения. И все это происходит в святилище. Если вам нужен свет, который дает мир, то вы выходите из скинии наружу. Но если вам нужен свет светильника, то вы должны войти внутрь, чтобы служить Христу. Вы должны руководствоваться не мудростью мира, а жить светом Слова Божия. Святой святых олицетворяет Христа, пребывающего в присутствии Бога. В послании к евреям говорится, что мы пришли к престолу благодати. Именно крышка ковчега олицетворяет этот престол, и именно здесь мы можем найти и благодать, и милость в тяжелые времена. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в жизнь образ, созданный скинией. Скиния в пустыне всегда находилась как бы в горизонтальной плоскости. Ее установили на земле, а брусья и шесты укреплялись в ее подножье. Но когда Христос искупил наши грехи, Он вознес скинию вверх. Крест явился тем жертвенником, на котором Агнец Божий был распят за наши грехи. Он умер на кресте, чтобы спасти нас, но затем Он вернулся на небеса, где живет и сегодня, делая наше спасение вечным. Святое святых сегодня на небесах. Чтобы обратиться к Богу, мы идем не к какому-нибудь конкретному человеку и не в какое-нибудь здание. Мы смотрим вверх, в небеса, и обращаемся прямо к Нему, к Богу, через Иисуса Христа. Как сказано в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». А где сегодня находитесь вы, друзья мои, по отношению к скинии? Может быть, вам нужно стать у медного жертвенника и попросить о спасении? Очень многим, называющим себя христианами, нужно именно туда. Быть может, вам нужно исповедать свои грехи около умывальника, чтобы очиститься? Или вы живете сегодня в полной тьме? Тогда войдите в святилище и живите светом золотого светильника. Быть может, жизнь ваша слаба и бескровна, и для хорошего питания вам нужен хлеб жизни. Быть может, ваша молитва едва жива, и вам надо стать перед жертвенником курения. А может быть, вы попали в беду, и вам нужны милость, благодать и помощь? Что ж, все это вы можете получить сегодня. Обратитесь за помощью к Богу, который хочет благословить и вести вас дальше по жизни. Теперь мы переходим к изучению 38 главы книги «Исход». В ней мы читаем о работах над жертвенником для всесожжения, медным умывальником, двором, а также обо всех пожертвованиях израильтян. Начиная с 25 главы, мы подробно изучили план и проект скинии. И вот Веселиил и его помощники начали ее строить. По сути дела, к началу 38 главы здание скинии уже возведено. Но, насколько я понимаю, не все еще установлено на свои места. В этой 38 главе подробно

0: Подробно рассматривается двор. Как мы увидим, в книге чисел над Скинией находилось облако. И когда это облако приходило в движение, Израиль снимался со стоянки. Впереди процессии священники несли на своих плечах ковчег. Когда облако останавливалось, Израиль также остановился на стоянку. Ковчег ставили на песок, а вокруг него устанавливали скинию. Затем возводили стены из брусьев, покрытых золотом, а через кольца на брусьях пропускали шесты, закрепляя таким образом скинию. Затем на брусья клали четыре покрывала – вессоновое, козье, баранье и синих кож. Как мы уже знаем, красота скинии была видна только изнутри. Все в скинии говорило о поклонении, хвале, почитании Бога и о благословении людей. Внешний двор был 100 локтей в длину и 50 в ширину. В нем находились медный жертвенник и умывальник. Именно здесь совершалось очищение от греха. Грешник подходил к воротам и останавливался. Священник вводил его во внешний двор. Грешник клал свою правую руку на голову жертвенного животного, которое он приносил, агнца, козла или тельца. Затем животное убивали, и священник на жертвеннике приносил его в жертву. Человек мог дойти только до этого места. Далее его уже замещал священник. Священник останавливался у умывальника и омывался, чтобы чистым войти в святилище. В святилище, как мы уже знаем, находились три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Все они символизируют поклонение. Затем путь священнику преграждала завеса, которая отделяла святилище от святого святых, и далее он идти уже не мог. Он не входил во святое святых, где находились ковчег завета и крышка, ибо только первосвященник, замещавший весь израильский народ, входил в это помещение один раз в году. Читаем первый стих 38 главы. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя. На медном жертвеннике приносили жертву и очищались от греха. Именно сюда народ приходил, чтобы избавиться от своих грехов. После строительства этого жертвенника никаких других жертвенников делать было нельзя. Это был единственный путь к Богу, и любой другой жертвенник, построенный где бы то ни было, явился бы святотатством. Жертвенник стоял на возвышении по той же самой причине. На нем избавлялись от греха. Никакого поклонения или благословения человек не мог получить до тех пор, пока не приходил к медному жертвеннику. Рога на жертвеннике свидетельствуют о способности Иисуса Христа спасать. Существует множество наставлений и указаний, как подходить к жертвеннику и как ухаживать за ним. Важно, однако, помнить, что на этом жертвеннике люди очищались от греха. Прочтем теперь о медном умывальнике. Вот 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания». Умывальник, как видим, сделан из меди, а точнее из отполированных медных пластинок, которые, как мы уже упоминали, женщины в то время использовали в качестве зеркал. Женщины совсем не изменились с тех пор. Зеркало – это символ Слова Божия, ведь Библия показывает верующим, что им необходимо очищение. Для очищения и служил этот умывальник. Сегодня можно увидеть аналогичную картину. В ванной у нас есть зеркало, а под ним умывальник. Зеркало само по себе не смоет вашу грязь, равно как и закон сам по себе не спасает вас. Далее я читаю стихи с 9 по 11. и сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из крученого вессона длиною во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. Крученый вессон символизирует человеческую природу Христа, которая отделяет человека от Бога. Иногда проповедники заявляют, что нам якобы надо лишь следовать учению Христа, и тогда мир наступит на земле сам по себе, даже если вы отрицаете божественность Христа. Но это совершенная неправда. Человек не может достичь мира иным способом, кроме как через кровь, пролитую Христом. Та самая вессонная изгородь, символизировавшая человеческую природу Христа, отделила человека от Бога. И жизнь Христа нас вовсе не спасает. Она нас осуждает, а спасает нас смерть Христа. Слово Божие Искиния – это как книга с картинками. Если вы внимательно вглядитесь в эти картинки, вы поймете, что жизнь и учение Христа не могут спасти вас, поскольку вы никак не соответствуете ни жизни Христа, ни его учению. И в жизни каждого человека должно наступить время, когда он все поставит на свои места и скажет, наконец, сам себе правду. Одно учение Христа не спасет вас, друзья мои. Спасает только смерть Христа на кресте. В следующей передаче мы продолжим изучение 38 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как происходило строительство скинии. Вначале народ принес все необходимые для работы материалы, а затем избранные Богом умельцы приступили к строительству скинии по заранее намеченному плану. Интересно, что народ приносил свои дары потому, что их к тому влекло сердце. В этом была истинная причина их щедрости. К работе над скинией их привлекало расположение сердца, и результатом этого явилось то, что приношений оказалось больше, чем достаточно. Как мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход», все работы были проведены точно в соответствии с повелением Божьим. «Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали», говорится в 39 главе книги «Исход». Такое отношение свидетельствовало о проявленном в этом случае послушании народа израильского Богу. Бог дал самые точные указания относительно устройства всей скинии. Малейшая деталь этой скинии была заранее точно определена. Бог не требовал, чтобы человек заканчивал предложенный им набросок. Он не оставил пустого места, которое человек мог заполнить по своему усмотрению. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе», — предупреждал Бог Моисея. В данном случае израильтяне сделали все, что им было повелено, не больше и не меньше, чем следовало. И в этом заключается урок для нас, современных христиан, урок послушания.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в гостях в студии Русского христианского радио диакон Церкви евангельских христиан-баптистов в Салтыковке Николай Шакиров. Приветствую тебя, дорогой брат.
5: Я также, Алексей, приветствую тебя в твоем лице служения Русского христианского радио и всех тех, кто сегодня слушает эту программу. Надеюсь, чтобы это было сегодня особенной встречей, и эта тема, которая будет затронута, может быть, коснется, по милости Божьей, сердец многих людей из вас, дорогие друзья.
4: Слава Господу! Николай, я предлагаю помолиться в начале нашей программы, чтобы Господь благословил и нас, и слушающих, и хочу предложить это сделать тебе.
5: Благодарю. Помолимся, друзья. Господь наш и Бог наш, Ты великий Вседержитель, к Тебе мы в этой молитве наших сердец обращаемся к Тебе, чтобы Ты благословил время этой программы. Всех тех, кто сейчас сидит возле радиоприемников, нас, сидящих здесь, в этой студии, чтобы те темы, те слова, которые мы могли бы сегодня озвучить перед Твоим лицом, были бы благословением для многих слушателей. Господи, пусть истины, которые звучат в наших сердцах сегодня в этой передаче, будут светом для многих людей, ищущих Тебя. Господи, мы надеемся на Твою милость, и пусть это благословение принесет добрые плоды для славы Твоего святого имени, нашего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
4: Аминь. Николай, я уже говорил тебе перед началом нашей программы, что программа «Выбор» – это та программа, которая озвучивает свидетельство людей, которые обратились к Господу либо в местах лишения свободы, либо как-то их жизнь и служение были так или иначе связаны вот с этой системой, как сейчас она называется, Федеральная служба исполнения наказания. Но мы понимаем, что вот не сразу люди становятся служителями, каждый имеет свой жизненный опыт, и он есть и у тебя. И я хотел бы, чтобы ты поделился, как ты в своей жизни сделал вот самый главный выбор.
5: Однажды выбор касался моей жизни принципиально как таковой. Каким путем мне идти? Только к 25 годам для меня стал насущным вопрос, для чего я живу здесь, в этом мире? Почему я в таком мире живу? И этот выбор мне пришлось сделать нелегким путем прийти к этому выбору. Конечно же, сейчас, как уже верующий человек, как христианин, как служитель церкви, я благодарен Богу, поскольку, взирая на прошлое, я вижу в этом промысел нашего Бога, моего Небесного Отца, который стал для меня истинным живым Отцом. Почему я особо акцентирую на именно таком определении нашего Бога, как Отец? Я воспитывался в семье без отца. Наша семья была неверующей. Вот. Почвы для христианства не было, поскольку были номинальными мусульманами мои родные, близкие. Вот. И только к 25 годам, после армии уже давно, когда прошел и службу в Афганистане, жизнь пожгла меня, и я оказался перед выбором. Точнее, я сказал бы так, необходимостью сделать выбор, но из чего выбирать в этом мире? Из чего? Мир предлагает много вещей, много путей. Но к 25 годам, по милости Божьей, я встретил верующих людей, христиан, которые мне свидетельствовали. В большей мере свидетельство было их отношение ко мне, как к простому человеку, как к грешнику, который не знает Бога, который блуждает в этих земных путях. И они пытались мне донести истину о живом Боге, о Его любви, о Его милосердии. И что самое интересное, ко мне обращенному, не просто как общая фраза такая, а то, что он имеет непосредственное отношение и чувство ко мне. Меня это очень постигнуло, поскольку я, как уже сказал, рос без отца. Я не знал, кто такой может быть отец в семье, положительными качествами, какими он может отличаться, и тем более мне, как будущему, допустим, главе семьи, будущему отцу, и быть самому. И вот, когда мне представили характер Бога в личном свидетельстве, когда мне подарили небольшую брошюрку, когда рядом лежала большая толстая Библия, и моему сердцу, моей совести было предложено обратиться к Богу со всеми своими проблемами, с нуждами и с теми особенно важными вопросами, которые я хотел бы действительно задать и найти на них ответы. Я помню это, держу в памяти этот момент, когда оставался один в квартире своего друга-приятеля. Я обратился с простой и, можно сказать, вызывающей молитвой к Богу. Я сказал: «Господи, если ты есть!» Ну, это была искренняя молитва, поэтому я не думаю, что это было продиктовано гордыней или какой-то спесью, может быть, обидой, горечью. Нет, это было отчаяние, зов к Богу. Я сказал: «Господи, если ты есть, вот я». Один человечек на этой земле, ты видишь мою судьбу, ты знаешь, если ты такой великий, если ты настолько милостив и так любишь меня, то помоги мне жить нормальной жизнью, жизнью той, о которой я, может, даже не подозреваю, но ты уготовил что-то для меня лучшее. Я много чего не смог сам добиться, хотя были возможности, были привилегии, и, знаете, Бог не заставил себя долго ждать». Скажу так, может быть, с первых недель, с первого месяца жизнь коренным образом стала меняться. Это были испытания веры, это было испытание Бога, потому что Он проявлял свое уже могущество, то есть, оказавшись в таких сложных обстоятельствах, мне нужна была Его поддержка, Его вмешательство. Это и социальное мое положение, это обращение среди сомнительных людей, вот, это устройство личной жизни. Это быт, это жилье, это работа, поскольку этот был момент, не так много времени прошло, как я освободился сам после заключения. Поэтому для меня было очень важно найти действительно этот правильный путь, чтобы не вернуться обратно. Может быть, где-то через год, через два, когда действительно я окунулся в благодатную жизнь Дитя Божьего, окруженный Его милостью, заботой и теплотой братьев и сестер церкви, которая приняла меня, я вошел в новую семью, я вошел в новое общество, и я был сражен величием милостивого Бога и Его отеческой заботы ко мне, как чаду.
4: Немножко поподробнее вот этот момент. Для многих наших слушателей вот этот термин «вошел в церковь», человек, который слушает нас сейчас в местах лишения свободы, имеет достаточно расплывчатое такое представление. Что значит «вошел в церковь»? Ну, для одних это зашел в храм и принял участие вот в каком-то богослужении там, так или иначе. Ну, обычно мы говорим о православном храме. Вот что для тебя было и какие чувства ты испытывал при этом, вот, когда тебя пригласили на богослужение? Вообще, как вот это все происходило? Расскажи поподробнее нам.
5: Именно с такими сомнениями, с таким непониманием значимости, значения самой церкви, я отнесся к предложению прийти на собрание, в церковь. Для меня тоже был стереотип. Церковь – это храм, постройка какая-то величественная, куда нужно прийти, поучаствовать в служении. Вот. Я был готов это увидеть. Но совсем неожиданно для меня было то, что когда я пришел на место собрания, я ничего этого не увидел. Но скажу честно, меня это не смутило. Вот. Мне было важно увидеть людей, которые пришли там. Это были в основном люди незнакомые, только небольшой круг, с кем я был знаком, пригласили меня туда, и они были рядом со мной. Но каково было мое великое удивление, когда я увидел, что эти люди, приехавшие из разных уголков Москвы, даже из области, так близки друг к другу. Это люди из разных, я бы сказал, даже социальных слоев. И бедные, и богатые, и образованные, и дети. И, ну, это очень, я бы сказал, пестрое такое...
4: Сообщество.
5: Сообщество, да. И что-то их так сильно объединяет, что-то чем-то от них таким веет и обезоруживает. И я хочу им задать вопрос, что это такое, почему я этого не знаю, почему во мне этого нету. Но я чувствую это. Оно касается меня, оно давлеет даже на меня, но в хорошем смысле слова оно обезоруживает меня.
4: Ну и как первая проповедь тебе, первые вот слова, которые звучали с кафедры, может быть, был призыв или не было, как вот вообще ты воспринимал чтение Слова Божьего, какие твои были, как-то ты к себе это относил, то, что говорил из кафедры, или, может быть, в то время ты еще больше, так сказать, по сторонам смотрел, вот первые дни такие вот в церкви твоей?
5: Первое служение в церкви, где я посетил.
4: А как называется, скажи нам, чтобы мы знали?
5: Церковь Преображения во Христе нынче носит название, это община московская, пастор Михаил Фадин. Вот, и я первый раз пришел в церковь, первый раз увидел служителя церкви за кафедрой, выступающего с проповедью, который читал стихи из Библии, и с величайшим трепетом перед Богом, с большой любовью к людям он старался донести эту истину. Я сейчас не помню тему той проповеди, но меня очень поразило вот именно через эту проповедь чувство... Я сейчас это, может быть, уже так могу как-то более конкретно сформулировать, что Божья любовь пыталась достигнуть глубин моего сердца, моей души, и я не испытывал какого-то напряжения, там, дискомфорта. Я просто как-то, может быть, морально готовился к тому, чтобы найти что-то для себя в этой жизни, кого-то, вот, просто изжаждался, поэтому я готов был принимать. Не все вещи были понятны, вот. Ну, что такое человек новообращенный, просто, может быть, ищущий, немного чего он может понять сразу, вот. Но я был согрет той обстановкой, которая царила в собрании, в богослужении, и поэтому я пришел к выводу тогда, к выводу тому, что, наверное, именно это есть то, чего мне так необходимо в жизни, где я могу найти утешение, спокойствие для своего сердца. 92-й, 93-й год для меня были очень напряженными, ну и для, как многих, наверное, в то время, когда прошли два путча один за другим, я на тот момент освободился, пришел как будто в другую страну, за границу приехал, не знаю, как жить, как быть среди этих людей. Но, видимо, Бог приготовил для меня к новой жизни на тот момент, я благодарен Ему. Так вот, церковь для меня открылась как семья. Семья, которая всегда подарит тепло, даст отдых, поддержит, утешит. Поэтому я всецело доверялся людям, которые действительно стремились приблизиться ко мне, к моим проблемам, к моим переживаниям. Примечательно то, что все события моей личной жизни, они были дороги для этой церкви. Они разделяли мои радости, мои печали. Они всегда были рядом со мной, братья, сестры, служители церкви. Тогда я не совсем, может быть, отдавал даже отчет тому, что я нахожусь в Божьем присутствии, народ Божий, и среди них Господь живой присутствует. Ну, как малое дитя, я доверялся рукам заботливого родителя, бракосочетание, которое благословило церковь.
4: Первые подожди, дети. Так не пойдет. Уже сразу бракосочетание. Ты расскажи, как вот Бог устроил, ты говоришь, что ты первый раз обратился, и Бог стал устраивать твою жизнь и в социальном плане, и в плане жилья, и работы, и так далее. Но эта тема, она, я думаю, особая, и нужно ее осветить нам поподробнее, потому что многие люди, которые действительно в тюрьме уже растеряли свои связи такие родственные, для них это важно, и мы хотели бы, чтобы ты рассказал поподробнее об этом, как это произошло. И еще момент крещения тоже очень важен.
5: Когда я освободился, Но мне некуда было прийти. В Москве, когда до того, как попал под осуждение, я имел жилплощадь. После освобождения ничего этого не осталось. Ни работы, ни жилья, ни имущества. Поэтому приняли меня мои приятели прошлых греховных лет моей жизни. Вот. Но имея уже опыт, будучи прожженным, закаленным, испытавшим, так сказать, суровые обстоятельства нашей жизни, мне предложили нехорошее дело. Преступление, я иначе не назову. Зло, которое нужно совершить. И тогда можно что-то устроить, какую-то свою жизнь на какое-то короткое время. Вот. Легкий заработок.
4: В кавычках легкий, который да, тяжелыми последствиями да. обычно заканчивается.
5: Вот. И на тот момент я вроде бы и отказаться неудобно, вроде бы...
4: Ну как же, приютили благодетели.
5: Да, и вот, и каким-то, ну...
4: Слабость показать.
5: Слабость ни в коем случае нельзя показывать, ну, что человек, прошедший Афганистан, тюрьму, вот, тут готовый ко всему, и вдруг отказывается, идет на попятную. К тому моменту я уже задавался вопросом, а угодно ли это Господу? Угу. Я понимал, что это зло. С одной стороны, отказать не могу. Друзья, ведь приятели. А с другой стороны, это грех, это зло, великое зло. Я не нашелся, что сделать. Единственное, что я воззвал к Богу. Говорю, Господи, я не могу сам ничего изменить. Помоги сам, вмешайся в это дело. Ну, если ты есть, ну, ты действительно, для тебя нет ничего невозможного. Останови меня на этом пути. За день до назначенного момента мне позвонили, говорят, Николай, к сожалению, ничего у нас пока не состоится, меняются как-то планы. Для меня это был большой камень с души, но прежде всего это была Божья рука. Я особый трепет испытывал, страх, я не хотел этого делать. Но обязательство, которое я вроде бы взял перед людьми, оно меня двигало так настойчиво, ты должен это сделать, ты способен, и тебе надо это сделать. Но Бог гораздо велик, более велик, нежели обстоятельства, в которых мы можем оказаться. Для Него нет ничего невозможного.
4: Да, Господь управляет всеми обстоятельствами, безусловно.
5: И это была великая победа Бога в моей новой жизни. Я просто был благодарен Ему. Я освободился от этого, от этой зависимости, от каких-то обязательств, которые человек порой берет на себя в своем окружении. Когда диктуют какие-то правила, общество, может быть, небольшого круга людей, в котором ты хочешь отстоять свои позиции, зарекомендовать себя, не упасть лицом в грязь. И это была первая победа Бога. Затем последовали другие победы, вот, о которых я всегда говорю с радостью, с восхищением.
4: Вот. Николай, я хочу предложить тебе и нашим слушателям прерваться сейчас, и мы послушаем песню. А к следующим победам мы вернемся именно после того, как она прозвучит.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях диакон церкви из подмосковной Салтыковки Николай Шакиров. Мы слушали его рассказ о том, как однажды в его жизни, скажем так, Господь помог тебе сделать выбор, да, здесь, Николай?
1: Когда несомненно.
0: Когда он отвел тебя от участия вот в этом каком-то грехе, не будем называть его сейчас так или иначе, но, наверное, впервые ты почувствовал, что рука крепкая и рука, за которую можно ухватиться. И что же было дальше в твоей жизни?
1: Ну, дальше нужно было как-то устраивать себя в этом мире, в этой столице, вот куда я вынужден был прийти. Здесь были мои родные, близкие, здесь была моя работа. Конечно, и в вопросах трудоустройства, жилья Бог тоже помог, довольно-таки конкретно, я бы сказал, вопреки установленным законом паспортного режима на тот момент, когда я, в принципе, не имел права уже, не было возможности восстанавливать прописку, чтобы в жилье вернули мне. Не прописывали, потому что не работаешь, а на работу не берут, потому что я нигде не прописан. Вот как хочешь, так и...
0: Да, мы знаем эту трагическую взаимосвязь для многих. Но бывает, люди опускают руки, а бывает, люди все-таки прилагают усилия. Вот очень важно... В твоем случае, ну, конечно, ты уже был под покровом Божьим, и тебе в этом плане, можно сказать, было легче немножко. Но и другим придется тоже пройти. Николай, я хочу, чтобы ты вот как-то и людям посоветовал, вот что делать в такой ситуации. Казалось бы, безвыходная ситуация, и она, в конце концов, очень многих приводит обратно в места лишения свободы. И мы хотим сегодня в этой программе все-таки людям сказать, что есть свет, как говорят, в конце тоннеля, вот.
1: Да, именно на такой лучик света мне указали, когда я задался вопросом, а вы не подскажете мне, вот как мне быть, вот я вот никак и никуда и ничто. А мне говорят, ну, Николай, верующие давали совет, говорят, ну ты помолись, может быть, попаститься надо, ведь серьезный вопрос-то у тебя. Что ж, я принял этот совет, купил рекламное приложение, куда принимать на работу. И думаю, с утра попробую попаститься. Для меня это новая практика, духовная практика для верующего человека. А уверовал-то я буквально, ну, может быть, месяц прошел только. Ну, думаю, ладно, Бог, Он может, Он способен. Утром встаю, поставил чайник на плиту, то вспоминаю, я же сегодня хочу попаститься. И не только сегодня, может быть, пару дней придется. Откладываю чайник, выключаю плиту, беру рекламное приложение, начинаю обзванивать все организации, которые приглашают на работу. Где-то уже приняли, где-то нужна прописка, где-то какие-то свои требования, но ничего нету. Что делать? Говорю, Господи, ну вот увидишь, я сделал все, что от меня зависит, я даже не знаю, как двигаться. Может быть, час прошел. Я решил позвонить на старое место своей работы, строительное управление. Поднимает трубку знакомая моя кадровичка, говорит, Николай, ну где ты пропадаешь-то? Где ты, как ты, где устроился? Я говорю, да если бы устроился. Я не могу нигде устроиться, потому что не прописан, а не прописывают, потому что я нигде не работаю. Говорит, Николай, ну что ты сидишь? Ты говорит, приезжай, и мы тебя сейчас оформим, будешь работать, подготовим документы на прописку, и все это тебе восстановится. Я капитулировал, опять-таки, перед могуществом Бога, перед Его заботой, и как мудро Он совершает, и никогда не опаздывает. Казалось бы, человек в отчаянии уже кричит, помоги, да, и он приходит вовремя. И этот вопрос решился. Начал работать. Но я, как молодой человек, думаю о будущем, о своей жизни, и для меня наступает новый этап. Я задумался о семье. Казалось бы, начал работать, восстановили жилье и следующий выбор.
0: Да, живи свое удовольствие, как хочу.
1: Да.
0: И какие были сладкие моменты, сразу вспоминается. Но есть и другой выбор, действительно, семья – это такой столб, которым человек, мужчина, во всяком случае, когда пренебрегает, то оказывается потом в очень трагическом положении, если в средних годах хотя бы мужчина не становится... не создает свою семью.
1: Я помню еще перед армией как-то для себя сделал выбор, что приоритетным должно быть в жизни это семья, это домашний очаг. И настраивался даже, что после армии приду, обязательно женюсь сразу, не буду затягивать с этим вопросом. Но оказалось, что даже имея внутри себя какой-то потенциал такой человеческий, чтобы действительно жить, обустраиваться, это у меня не получилось своими усилиями. Но когда Бог вмешался в мою жизнь и сам стал своими руками прокладывать дорогу для моей жизни, вот, и к тому моменту я понял, что пора задуматься о семье. Одна сестра из тех первых христиан, которые свидетельствовали мне, ну, встала на моем пути.
0: В хорошем смысле.
1: Да, я сделал ей предложение. Вот. Для нее это было неожиданностью. Она не видела во мне какого-то перспективного супруга на тот момент. Вот. Но нужно отдать должное ее доверию Богу. Она смиренно молилась, искала волю Божью в отношении нашего быть ли или не быть брака. Но Господь соединил нас. Вот, перед лицом церкви мы имели благословение. И это тоже был выбор. Выбор, поскольку делая такой шаг, человек берет на себя большую ответственность. Не только привилегии, не только все прекрасное, все такое замечательное, но и груз, который нужно нести, зачастую бывает очень нелегко. Но для меня по сегодняшний день это является благословенным трудом и ношей, с которой разделяет моя супруга.
0: Которую зовут?
1: Катерина. Ее зовут Катюша.
0: Ну вот, теперь мы знаем, как зовут жену Николая.
1: Да, я должен многое необходимо сказать в ее адрес доброго, да, и того, что она заслужила перед Богом для нашего семейного счастья. Нас Господь нам подарил 6 детей, когда рождались один, другая. Мы сталкивались с такими обстоятельствами в жизни, когда необходимо было тоже делать серьезные выборы. Это, может быть, относилось и к здоровью наших детишек. Даже, может быть, когда это было на грани их жизни. И в этом отношении всегда Бог приходил на помощь. Я не помню такого момента, ни одного события в своей судьбе, чтобы это не было бы действительно каким-то переломным моментом, когда действительно чувствуешь свою человеческую беспомощность, слабость, и когда нуждаешься действительно в вмешательстве, большей силы, большей мудрости, вот, и Господь всегда в этом проявлял себя. Что самое интересное, когда я стал посещать церковь, духовно возрастать, Господь повел такими путями, что эти дороги привели меня опять в места не столь отдаленные, это учреждения, следственные изоляторы и тюрьмы, даже зоны, но уже в другом качестве. Когда мне сделали это предложение, я растерялся.
0: В каком же качестве?
1: В качестве благовестника, в качестве Дитя Божьего, которое мог бы прийти и сказать другим людям о истинном, живом Боге, могущественном Боге, с которым не то что можно, нужно и необходимо жить в этой земной жизни, поскольку она имеет только такое предназначение, и о котором люди должны знать правду и истину. Я должен был сделать выбор для себя, вернуться ли в эти стены, в которых сам когда-то, грубо говоря, парился, коптился, вот. Если мне до этого сказали: «Николай, ты снова придешь сюда, ты будешь здесь совершать какое-то дело», я бы сказал: «Да вы что?»
0: Бежать и не оглядываться.
1: Да, ни в коем случае. Но, видно, и даже в этом был Божий промысел, чтобы, имея опыт прожитой жизни за стенами, за колючей проволокой, прийти и, используя этот опыт, донести до сердец людей то, что Бог хочет передать через меня, через мое свидетельство им, через проповедь Евангелия. Может быть, в первый момент я не особо дал отчёта, но какая-то большая была честь. Действительно, это великая честь представлять истинного Бога, донести до них, до людей, находящихся там, которые отвержены обществом, чьи судьбы перечеркнуты законом. Я только, может быть, некоторое время спустя начал осознавать, какая-то привилегия, какая-то ответственность, особая честь.
0: Николай, в чем же состояла сама миссия твоя вот в местах лишения свободы? Более подробно расскажи.
1: Первый раз, когда мне предложили поучаствовать в деле благовестия для заключенных, это была поездка в Петербург, Питерские кресты. Вот. Меня пригласили только потому, что один из служителей, который должен был ехать, ну, не смог отправиться в эту поездку, пропадал билет. Но поскольку я уже обращенный, как бы утвержденный верующий, христианин, вот, прошедший в прошлом через тюрьму, могу что-то как-то быть полезен, вот, проповедовать Евангелие, пообщаться с людьми. На тот момент я даже был без работы, точнее, одну работу хотел сменить другой. Вот. И этот промежуток времени, когда не трудился, я был свободен и откликнулся на это приглашение. Это были 2 недели посещения крестовских камер, когда нужно было прийти к людям. Мне предстояло пройти по этим коридорам, заглянуть в эти кормушки и вспомнить себя, когда я находился по ту сторону. Конечно же, сложно сказать все те эмоции, которые я переживал, испытывал первые, может быть, часы, когда вместе с братьями в Христе в этих коридорах благовествовали, мы рассказывали о нашем, о миссии, которую мы представляли, говорили им о том, зачем мы пришли, о чем мы хотим с ними говорить.
0: А какую миссию вы представляли?
1: Это было служение миссии «Духовная свобода», которая имеет свою узкую направленность на благовестие для заключенных, находящихся в следственных изоляторах, в лагерях, в зонах, вот, которые осуществляют также заочное библейское обучение и оказывали огромную гуманитарную помощь. Вот. Почему я так, может быть, подчеркиваю? Поскольку именно последующие годы были связаны моей жизни и служением перед Богом в этой миссии. Да, я не хвастаюсь, выделяя свой опыт прожитого за решеткой по сравнению с другими братьями, которые не испытали это, но и не умаляя их прошлое, допустим, прошлой жизни, о котором они также могут свидетельствовать, как любой грешник. Но я видел в людях, которые слушали меня, неподдельное внимание и понимание тех вопросов, которые мы касались. То, что человек переживает, находясь там. То, с чем человек сталкивается, выходя оттуда. И всегда приходилось считаться с тем, что во всех этих моментах мы предстаем перед выбором. Ведь мы сделали выбор, когда мы перед тем, как оказались там. Мы сделали выбор, когда выходим оттуда. Всегда перед какими-то вехами, перед большими событиями в нашей жизни, хотим мы или не хотим, мы должны и можем найти тот момент выбора. Я называю момент кризиса, кризисный момент. Почему? Потому что выбор – это всегда сложно. Это всегда нужно сделать шаг, порой, может быть, с завязанными глазами и связанными руками. Вот. Но великое преимущество есть у того человека, который знает, кому он может доверить. Идти с завязанными глазами, но дать руку, когда тебя поведут. Может быть, даже открытые глаза, которые наполнены ужасом и страхом перед препятствием, перед тем, что тебе предстоит пережить. Но даже в этом случае, пусть ты исполнен страха, Бог своей сильной рукой может провести тебя через это.
0: Спасибо, Николай. Я думаю, мы прервемся еще на короткое время, послушаем с тобой и с нашими слушателями еще одну песню.
2: Когда трещит твоя ладья в ревущем океане.

0: остывай душой, молись, и буря перестанет.
1: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях диакон церкви в Салтыковке Николай Шакиров. Мы слушали сейчас его рассказ о его служении в миссии «Духовная свобода». Многие из людей, которые находятся в местах лишения свободы, знают об этом служении и сами когда-то, будучи в следственных изоляторах, заполняли вот эти анкеты и уроки, которые приносили служители, ну или так или иначе общались со служителями этой христианской миссии. И я хотел бы, чтобы ты рассказал, может быть, какой-то пример из служения вашей миссии.
2: Я хотел бы рассказать об одном случае в моем благовестии, довольно-таки яркое событие. Мы посещали различные корпуса следственных изоляторов, это почему различные, есть спецрежим, общий режим, а есть и больничные корпуса, и особенно из них выделяется психиатрическое отделение. Вот это небольшие камеры, там немного людей находится, и различные формы у них заболевания. Но и тем не менее мы и им несем Слово Божье, хотим уделить время общения с ними, вот, выслушать их наболевшие какие-то переживания, да, разделить с ними их тяготы.
1: «Плачьте с плачущими», Господь сказал.
2: Да. И очередной раз, придя к камере, с которым я уже имел знакомство, и там было несколько человек, не вся камера, человек, может быть, трое из пяти или шести человек – уже были обращенными, и с ними можно было вести непосредственно духовную тему. И один молодой человек, ну, может быть, лет 20, поведал о своей проблеме, о том, что по воле каких

0: Но недоразумение, есть такое слово, беспредел может произойти с любым человеком в этом мире. Но главное, чтобы как-то правильно, мудро вести себя, среагировать на это. Вот, потому что Бог видит наше сердце, как мы будем поступать. И единственное, что я ему мог сказать, дружище, единственное, что сейчас, наверное, в твоем положении, действительно, от всего сердца обратиться к Богу с молитвой. Это посещение было последним на тот год перед Новым годом, и нам необходимо было нашей группе благовестия отправиться в Петербург. И я говорю, к сожалению, я уже до Нового года тебя не увижу, давай мы вместе помолимся о твоей проблеме, о этих обстоятельствах, чтобы Господь усмотрел, как ты дал твоему сердцу мир, как-то утешение. Мы помолились. После Нового года, а это каникулы новогодние, то есть не сразу мы пришли опять в изолятор, вот, но тем не менее, может быть, уже спустя только месяц удалось прийти снова на больничный корпус, психиатрическое отделение и заглянуть в ту же камеру, где был этот молодой человек, его звали Михаил. И я спрашиваю, а где Миша? А его сокамерники говорят, а вы знаете, на следующий день, как бы с ним помолились, его вызвали с вещами и освободили. Я видел глаза этих людей, которые мне говорили об этом, и как они это говорили, мне трудно это передать.
1: Вы не могли бы со мной помолиться?
0: Да, они, такой ажиотаж чувствовался среди них, они просто были, может быть, даже в шоке каком-то. То есть они были свидетелями нашего разговора, они слышали нашу молитву, вот, они понимали ситуацию, хоть и больные, может быть, люди они были, вот, но достаточно здравы, чтобы действительно быть удивленными этому Божьему делу, который явил себя живого, сильного, могущественного, и в данной ситуации, в конкретной ситуации, когда тебе плохо, когда ты закован, когда ты попал в ловушку каких-то событий, обстоятельств в своей жизни, и сам ничего не можешь делать, и вот когда ты из глубины, из недр, преисподней, может быть, взываешь к Богу, и Он тебя оттуда извлекает. И я вот стоя возле этой кормушки, закрыл глаза, и даже вслух, я помню, вслух сказал, «Господи, слава Тебе, благодарение Тебе». Они сказали, да, там пришло какое-то постановление за неосновательностью обвинений, за неимением каких-то причин освободить. И Михаила освободили. Но я представляю, каким для него это было, для этого Михаила, для этого молодого человека, свидетельством того, что Бог знает его, любит, видит и приходит к нему на помощь.
1: Я хотел бы еще сказать, еще и какая ответственность, согласись, Николай, на нем какая ответственность лежит, да, в том, что он получил ответ на свою молитву, и действительно, видимо, это искренняя была молитва. Но дальше, что дальше? Вот интересно, как сложилась его судьба, и насколько он вот понимал эту ответственность перед Богом, потому что все-таки Бог наш, он не фокусник просто, который может бесконечно повторять там и доставать из шляпы какие-то предметы. А, наверное, это было сделано Богом совсем для другой цели, да, мы понимаем для какой, чтобы обратить его духовный взгляд на себя. И, конечно, хотелось бы, чтобы действительно это послужило ему к спасению и к нормальным, здоровым, живым отношениям с Богом.
0: Да, нам, благовестникам, для такого, не лучшее слово, контингент, вот есть такое слово, для людей, оказавшихся там, взаперти, нам, служителям, действительно приходится сталкиваться, зачастую сталкиваться с таким вопросом, а что будет с этим человеком, как он дальше будет? Конечно же, мы должны полагаться на Господа. Он сам ведет своей рукой, то есть эти люди не зависят от нас, от нашей опеки, о них, допустим, о нашем внимании. Нет, мы сделали то, что должны были сделать, мы говорили им о Боге. Они сделали выбор сами, доверившись Богу. Если они взялись за плуг, озираются они или не озираются, насколько они благонадежны будут для царства, это Бог будет видеть и что-то совершать дальше. И всегда, может быть, есть как бы вот искушение сокрушаться как-то, может быть, опечалиться о тех людях, которые, может, оступились и, может быть, и даже отвернулись от Бога, как-то вернулись на свои.

0: И пути, но по большому счету, если мы совершили необходимое перед Богом, мы сделали это, мы можем не задавливать себя грузом своей совести, что вот, ну как же вот так получилось, что вот человек опять отвернулся как-то от Бога, вроде бы знал истину, читал Библию, обращался, принял крещение, стал членом церкви. Зачастую бывает так, что духовный путь человека простирается далеко, но на каком-то этапе он опять оступается, в силу каких-то обстоятельств. Есть действительно тоже нельзя сбрасывать со счетов активность лукавого, который так, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища поглотить кого. Но дело благовестника, оно как-то как взгляд обращенный на будущее, грядущее, которого мы ждем, ради которого мы несем служение, ради которого, во имя которого мы несем слово для этих людей.
1: Спасибо, Николай. Я хотел бы, чтобы ты еще рассказал коротко, потому что время уже у нас поджимает, о церкви немножко и о сегодняшнем твоем служении, и о семье, вот так вот, если можно соединить три вот этих столпа.
0: Конечно же, опыт служителя в церкви, он берет свое начало из опыта семейной жизни. Вот, будучи мужем для своей жены, будучи отцом для своих детей, и не в первую очередь опыт благовестия, отнюдь не это, а именно опыт жизни в семье, может быть, послужило какой-то отправной точкой, чтобы быть достойным служения в церкви, то есть заботиться непосредственно о людях, о Божьих людях, служить для них. Сейчас я несу служение в качестве диакона церкви, проповедую, занимаюсь малой группой, провожу семинары на различные темы. И очень благодарен своей супруге, без чьей помощи мне бы, ну, много бы я не смог бы добиться. А что такое много? Это действительно разделять то время в церкви, не только когда проповедуешь, но когда разделяешь нужды, оказываешь поддержку, а тыл остается за супругой. Поэтому я всегда благодарен своей Катюше за то, что она остается всегда поддержкой для меня, потому что это дети, это семейный очаг. Ну, а теперь о семье. Я уже сказал, что Господь пополнил нашу семью. В этом году она стала 6 детишек. Они совершенно разные. Так разные, что я бы их сравнил с украшением на елке, на новогодней елке, у которой есть свое место, свой цвет, свет, яркость, и они нам дороги. Я благодарен Богу за то, что нам удается детей воспитывать на путях Господних, наших детей ставить. Они чтут Господа, знают Бога, любят Его, верят Ему. Я не говорю о малышах, о младенцах, которым сейчас по 4 месяца.
1: А старшему сколько?
0: Старшей дочери 18 лет, это у нас Алена. Сказал бы, это гордость среди наших детишек, как старшая. Вот, молодец, она подает добрый пример, получает сейчас духовное образование, учится. Готовит себя для будущей семейной жизни, как супруга, как мать. Она является членом церкви. 2 назад приняла святое водное крещение. И мое отеческое сердце утешается ей.
1: Слава Богу.
0: Еще 2 следующие дочери, 13 лет, 10 лет. Затем у нас идет сынишка, 10 лет. И 2 малыша совсем грудных, это Миша и Маша. Вот наше наследие. Размышляя о прошлом и думая над тем, как Господь любит меня, какова Его отеческая любовь ко мне, я всегда черпаю опыт Его отеческого отношения ко мне применительно к моему отношению как отца к своим детям. У меня не было своего отца, я не знал, каким я должен быть как отец. Но я не думаю, что есть более лучший пример для подражания, чем сам Небесный Отец Живой. Бог, который создал все это мироздание, который любит нас, который дает нам жизнь и который хочет быть в качестве нашего Отца, что может быть более прекрасного?
1: Спасибо, Николай, за твой рассказ. Я хочу еще предложить тебе обратиться с небольшим таким пожеланием или наставлением к тем людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и что бы ты хотел им сейчас сказать?
0: Первый раз, когда в мои руки попало Евангелие, это маленький Новый Завет, это было в камере матросской тишины. Тогда Священное Писание раздавали по изоляторам представители Гедеоновского служения. В каждой камере по одному Новому Завету только почему-то тогда получилось дать им преподнести. И этот Новый Завет ходил по рукам 60-70 человек в одной камере, это была большая камера. И когда меня разобрало любопытство, что это за книжка такая маленькая, говорят, Священное Писание, Библия, Слово Божье.
1: Евангелие.
0: Евангелие, да. Открыл я это Евангелие. Недолго я задержался в этой камере, но мне удалось прочитать из этого Нового Завета 4 главы Евангелия Матфея. Много чего было непонятно. Много возникло вопросов. Ну, кто такой Иисус Христос? Почему большое количество людей почитают его, обращаются к нему? Меня всегда смущал образ распятого человека на кресте, к которому обращаются. Человек измученный, почему-то страдающий, вот, и является объектом почитания. И я испытывал всегда дискомфорт, глядя на распятие. И мне много было чего непонятного. Прочитав несколько строк из Евангелия, я окунулся во множество других вопросов. Почему об Иисусе говорили так давно-давно? Почему говорят до сих пор сейчас? Вот. А я о нем ничего так толком не знаю. Я помню тогда искушение забрать этот Новый Завет с собой. Это нехорошо брать с общака. А вот камера, когда и предметы принадлежат всем, допустим, и это чревато. Ну и тем не менее, я не стал рисковать. Думаю, может быть, где-то в другом месте мне подвернется под руку Новый Завет. Может быть, уже тогда Господь начинал трудиться в моем сердце и приготовил меня к такому моменту. Я был в темнице. В темнице не только, может быть, которая ограничивает нас в свободе. Темница невежества. Тьма, которая покрывала мой разум. Тьма, которая подвела меня к греху, чему стало следствие, и я оказался за решеткой сам. Невежество, незнание Бога, незнание истины – это тьма, которая не дает возможности увидеть будущее. То прекрасное будущее, приготовленное Богом для каждого человека, та удивительная жизнь, ради которой действительно стоит посвящать свои силы, свою жизнь, все самое ценное в этом мире, что может быть дано нам, людям, это тьма, но она должна быть рассеяна. Каким образом? Если человек находится там, как часто могут прийти люди-благовестники, допустим, как часто могут приходить те же посылки, как часто могут быть свидания с родными и близкими, когда можно утешиться, согреться. Но он может быть рядом всегда и везде. Готовый всегда откликнуться на наш вопль, на наш зов, на нашу молитву, когда мы обращаемся и зовем его к себе, призываем его в нашу жизнь. Эта тьма может быть рассеяна только им. Я хотел бы несколько фраз из Священного Писания сегодня посвятить тем, кто хочет познать эту истину. Господь говорит: «Я есть путь истины и жизнь». И Он говорит так: «И познаете истину, и истина вас сделает свободными». Сделает вас свободными. Люди не свободны не только в заключении. Как много людей, которые ходят сегодня по улицам, на работу, в школу, где бы, в различных местах, они, многие из них, не свободны. Не познавший истину человек не свободен. Иисус Христос, Спаситель мира, Сын Божий, наш Господь, наш Творец, который открывает Себя, и Он называет Себя истиной, Он хочет сделать нас свободными. Свободными делать выбор в каждом дне нашей жизни. Не только когда мы оказались в какой-то кризисной ситуации, когда перед нами должен быть выбор там спутника жизни, работы, специальности, там, может быть, это что-то незначайно грянуло, какой-то удар в нашей жизни, потеря, утрата, боль. Во всех таких обстоятельствах Господь хочет, чтобы мы знали Его, испытывали Его присутствие, ощущали Его присутствие и понимали это тогда. Именно истина, находящаяся рядом с нами, окружающая нас, будет освобождать нас от нашей же беспомощности, давая возможность проявиться Его могуществу. Давать нам видеть, может быть, великие преграды, но давать возможность Богу преодолевать это и проявлять свою силу и вести нас по пути, который Он приготовил для нас. А Он приготовил для нас лучшее, несомненно прекрасное, великое, где бы мы ни оказались. Из примера своего служения я могу сказать, что много для меня, для моей веры Бог показал, чтобы, проявляя свою заботу о моей личной вере, уже будучи верующим человеком, я увидел, как Бог меняет судьбу людей, не только освободившихся, оказавшихся на свободе и ставшихся на путь новой духовной жизни, но даже находящихся там в заключении, люди обретают несказанную радость от общения с тем, кто называет себя истиной, путем и жизнью, жизнью, которую Он даже просто хочет дать нам, дать самого себя.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств. Глава вторая. «И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфод, Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимся у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себе начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев. Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою, но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день». И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему и по душе моей. И дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: «Причисли меня какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Глава третья. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господне, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Глава четвертая. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли.

И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда же пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий».

Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон, и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева. Пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе, весьма тяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес.

Глава 6. И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». И те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших». Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими, и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вифсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогою шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса. Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были 1 за Азот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Геф, 1 за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина. И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. И убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
И сказали жители Вифсамиса: «Кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и к кому Он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима, и взяли ковчег Господа, и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20. И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его. И там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил,
то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иаиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму. И сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя. И сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, из виноградных садов ваших, возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет,
И прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда, может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу», ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть, вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря. Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань,
я провожу тебя». И встал Саул и

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Для каждого человека основным ориентиром в жизни должно являться Слово Божье. Это прочная и верная основа. Присоединяйтесь к нам. На протяжении нескольких передач мы говорим о том, какими должны быть взаимоотношения в семье в свете Библии, и молим Бога открыть нам истины через Свое Слово. Своими наблюдениями из жизни поделится пастор Геннадий Строков.
1: Мы завершаем изучение понятия общения. Нам удалось рассмотреть его как элемент взаимодействия в семье. Мы внимательно изучили все возможные типы взаимоотношений в общении, как, например, что-то вроде комбинаций «отец и сыновья», «мать и дочери». В семье можно построить примерно 30 всевозможных комбинаций типов взаимоотношений. И одной такой комбинацией является общение родителей и детей, всех вместе, в одно и то же время. Мы называем это семейным очагом. В последнее время такое явление появляется все реже и реже. Многие люди считают, что это черта вымирающего поколения. Так много родителей даже не стараются общаться дома, когда они встречаются со всей семьей. В нашей культуре семьи настолько похожи на осколки от чего-то большого. Каждый там идет в каком-то своем направлении. Люди отказываются от идеи семейного очага, от общения всей семьей. Я встречал людей, которые были невероятно дисциплинированы и имели твердо определенные приоритеты в своей жизни. У них не было дома телевизора, потому что они считали его великим вором семейных очагов. Я знаю семьи, которые сражались с этой проблемой, когда подрастали их дети. Мне знакомы семьи, которые всеми силами старались создать семейный очаг. Они желали общаться в семье, и их желание, сильное желание и усилие воли привело к добрым результатам. Сегодня я хотел бы поделиться с вами историей, рассказанной мне одним американским пожилым пастором. Это история его жизни. Послушайте, как его семья стремилась создать свой очаг и как это получилось у них. Возможно, из этого рассказа вы возьмете какие-то примеры для себя и что-то измените в вашей жизни. Свой рассказ я поведу от первого лица, так как будто это история моей жизни, но помните, это рассказ другого человека. Итак, я приступаю. Мы всеми силами старались создать семейный очаг. Мы желали общаться в семье, поэтому мы решили. В 5:30 утра никто не ругается и никто никого не наказывает. Дети уходят в школу рано, и поэтому после 6 часов устроим завтрак при свечах минут на 10 для всей семьи. По всему дому у меня встроена стереосистема, и примерно в 5:30 утра я ставил какую-нибудь запись, включал громкость. Я делал приличную громкость. Мы всей семьей проводили хорошее время за столом до их отправления в школу на автобусе. И примерно в течение 3 минут у нас проходила беседа посвящения. Мы пытались сделать ее очень легкой, краткой и при общем участии. Я говорил о духовных вещах. Это происходило после того, как мы съедали наш завтрак при свечах. Потом мы с женой спрашивали, как мы можем сегодня за них молиться. Казалось, их просьбы ограничивались чем-то вроде «у меня сегодня серьезный тест по алгебре» или что-то подобное, что ожидало их в тот день. Вот они излагали свои просьбы, потом мы молились. Условием было то, что каждый молился за человека справа от него.

0: Мы были вынуждены это делать, чтобы они снова не заснули, когда мы говорили «давайте помолимся». Потом они молились за человека справа от них. Если они говорили «у меня сегодня тест», мы молились за тест. Другой момент нашего семейного времяпровождения начинался за ужином. В 5:30 вечера мы вместе ужинали. Это продолжалось с 5:30 до 6:30. Никто никуда на этот час не уезжал, включая меня. Я дал слово, что, несмотря ни на что, с 6:30 до 6:30 я буду дома. Возможно, вы слышали историю об одном начальнике, который попытался вовлечь своих сотрудников в офисе в Красный Крест. Только один человек не присоединился к большинству. Начальник вызывает его на ковер и говорит: «Мы хотим иметь 100-процентное участие сотрудника в этом деле. Соглашайся, или ты уволен». Человек подумал и подписался. А начальник изумился: «Почему ты передумал?» Тот ответил: «Мне никто не объяснял это таким образом». У моей жены есть такой же дар объяснения. Она это делает очень ясно. Я сразу же все понимаю. Ужин у нас с 5:30 до 6:30. В конце ужина у нас происходит круглый стол. Каждому из родителей можно задать один вопрос, в то время как он задает по 3 каждому ребенку. Вот такие вопросы. Хорошим или плохим был этот день? Второй вопрос. Что было самым лучшим и самым ужасным из произошедшего сегодня? Третий вопрос. Есть у тебя что-то, что ты хотел бы рассказать, показать, спросить? На этом круглом столе у нас есть некоторые правила. Одно из них таково. Если у них есть что показать, оно должно быть под их стулом до начала ужина. Они не должны заставлять нас ждать, пока они будут за ним бегать. Все должно быть под стулом, если они хотят это показать. Другое правило. Никому не разрешается разговаривать, пока говорит другой. Они брали слово, и никто их не прерывал. Никто не имел права устраивать с ними спор во время ответов на наши вопросы. После того, как председательствующий родитель задавал вопросы всем детям, потом один из детей задавал вопросы этому родителю. Недавно у нас был сбор всей семьи. Как я уже говорил ранее, это впервые за 7 лет вся наша семья собралась вместе. Там было 5 наших детей, их супруги, их дети. И так как 7 лет у нас не было круглого стола, мы собрались дома у нашей дочери и спросили, были ли это 7 лет хороших или плохих? Что было самое лучшее из-за всего произошедшего за это время? Что было самым плохим? Было ли что-то, что они хотели показать, спросить или рассказать об этом времени? Мы просидели за этим столом до 1:30. Это была субботняя ночь, и мы много наверстали благодаря этому круглому столу. Вы даже не поверите тому, что мы узнали о наших детях благодаря этому круглому столу. Просто один пример. Однажды наш самый младший, который только что пошел в школу, принес с собой картину, которую он рисовал в школе. Так как моя жена является учителем, она научила меня не задавать вопрос «что это?». Правильно будет сказать «расскажи мне об этом». Вот я и спросил его «расскажи нам об этом, сынок». Честно говоря, я не мог понять, что же там такое было. Он объяснил нам, что это была его сестра вместе с ним, которая сидела перед минеральным источником и смотрели, как из церкви идет их папа. Я бежал трусцой и собирался сделать несколько кругов вокруг этого родника. И, подумав одно мгновение, я схватил этих двоих малышей с заднего сиденья машины, посадил их на первые ступеньки, ведущие к роднику, и сказал: «Сосчитайте, сколько раз я бегу вокруг этого источника». И я бегал, а они кричали: «Один, два, три». А менеджер, который был рядом, велел им вести себя потише, поэтому они могли только поднимать вверх пальчики. Это был первый его день в школе, и учитель попросил детей нарисовать самую замечательную вещь, которая только происходила в их жизни, величайшую вещь за всю его жизнь. Не говорит ли это о том, как много для моего сына значит мое общение с ним? Просто удивительно, что мы узнаем о них. Я рекомендую вам поработать над вашим семейным очагом. Постарайтесь взрастить его в себе, дисциплинировать себя, дисциплинировать ваших детей и выделять время на семейный очаг, отдавая ему приоритеты. Общайтесь в вашей семье. Я думаю, что наше изобретение, круглый стол, очень и очень хорошо работает. Сейчас мы делаем то же самое с детьми наших детей и между нами, взрослыми. Я думаю, мы очень много узнаем о детях, если будем устраивать нечто подобное. Мы рассмотрели первую связующую семью нить – общение. Это было темой нашего последнего урока. На этот раз я бы хотел сосредоточиться на изучении понятия совместимости. Совместимость. Его корнями являются слова «вместе» и «страдать». Мне так нравится изучать слова. Я был знаком с профессором Стэнфордского университета, который преподавал филологию в 1953 году. Я даже не знал, что такое филология до этого. А это просто любовь к словам, к изучению слов. Такой интригующий предмет. И слово «совместимость» произошло от сочетания слов «со», что значит «вместе», и «вмести». Один американский автор по имени Скотт Пек создал для нас примерно 10 лет назад книгу, которая стала бестселлером. Доктор Скотт Пек является психиатром, который представляет книгу «Дорога, по которой мало путешествуют». Она является бестселлером, на мой взгляд, из-за первых слов, с которых она начинается. Это слова «Жизнь трудна». Сейчас, когда я читал и читаю эту книгу, жизнь по-прежнему трудна. Мне не нужен психиатр, который бы рассказал мне о трудности жизни. Моя жизнь была трудной, поэтому я продолжал читать эту книгу и обнаружил, что эта книга была замечательным руководством к действию. На самой первой странице Скотт Пек объяснил, что в большинстве культур люди знают, что жизнь трудна. Иногда мы считаем, что жизнь легкая и в ней нет никаких проблем. Но потом мы совершаем открытие, что иногда в жизни должны происходить дожди. Мы так из-за этого расстраиваемся, потому что совсем не знаем, откуда они проливаются. На нас не должен падать никакой дождь. Мы считаем страдания посторонним элементом, катастрофой, которая не должна происходить. Но в большинстве культур автор делает особенное ударение на этом. Люди знают, что жизнь трудна. Они этого ожидают. Онтология слова «совместимость» уходит корнями в те времена, когда люди относились к жизни именно таким образом. Двое людей считались совместимыми для брака, потому что они решали страдать вместе. Они хотят найти кого-то, чтобы с ним вместе страдать. Возможно, это напоминает немного негативный подход к жизни, если вы понимаете, что я хочу сказать. Но вы когда-нибудь заходили на кладбище? Посмотрите, сколько надгробий положено над могилами детей. Во многих частях света даже сейчас нет необходимых лекарств, и дети умирают от болезней. У людей зачастую большие семьи. И причиной этому является подсчет, что, возможно, только 5 из них останутся в живых. Большие семьи были обычным явлением, потому что они сокращались наполовину. Как вам нравится перспектива потерять 4 или 5 своих детей? А это происходило со многими людьми. И не нужно так сильно углубляться в историю для того, чтобы понять, что жизнь была трудной. И нехорошо было страдать одному, хорошо иметь кого-то, с кем можно страдать вместе. Именно поэтому мы говорим в течение последней недели, что из всех комбинаций взаимоотношений самое важное – это отношения мужа и жены. Потому что если вы потеряете ребенка, вы переживете это вместе. Вы пройдете через это вместе и будете страдать от этого вместе со своим супругом. Но если вы потеряете супруга, вы будете страдать в одиночестве. Поэтому я считаю вдовство намного более трудным состоянием, чем потеря ребенка. А сегодняшний развод – это намного худшее зло, чем вдовство. Потому что вы можете правильно относиться к вдовству. Вы не испытываете отверженности и другой многочисленной боли, которая сопровождает развод. Но жизнь трудна, а онтология слова «совместимость» означает двое людей, которые решили страдать вместе, проходя через все трудности жизни. Сегодня прямое и переносное употребление этого слова стали обычным явлением. Прямое значение слова «совместимость» говорит о двух людях, которые хорошо подходят друг другу, они совпадают. У них похожие черты личности, ценности, похожие цели на то, что они желают получить в жизни. Это мы называем совместимостью. Но после вступления в брак люди обнаруживают, что у каждого человеческого существа имеются свои плюсы и минусы. У меня есть плюсы и минусы, у моей жены есть плюсы и минусы. Обычно, когда мы только знакомимся с человеком, мы не замечаем его минусов. Но после вступления в брак нас начинает беспокоить открытие того, что вы имеете дело с букетом плюсов и минусов. Если вы христианин, вам это нужно как-то выразить. Многие нехристиане приняли такое решение. Я попробую пожить с другим набором плюсов и минусов. Я не верю, что мы совместимы. Я слышал о некоторых парах, которые пошли в суд и подали заявление о разводе. Судья сказал: «Как давно вы женаты?» 25 лет, был ответ. «Сколько у вас детей?» – спросил судья. 14. Тогда он спросил: «Почему же вы разводитесь?» Они ответили: «Мы не подходим друг другу». Что ж, это становится все более и более обычным явлением в последние дни. Культура заявляет, что несовместимость является основанием для развода. На это заявление есть 2 точки зрения. Одну вы можете назвать точкой зрения человека. Годы назад я преподавал в школе для юристов, и меня попросили провести дискуссию о браке и разводе. Только в том штате Америки принималось 13 различных причин для развода. Библия не дает вам столько оправданий. Она дает только одно основание, и оно не является несовместимостью характера. Это супружеская измена. Как мы сказали ранее, это основано на эксклюзивности. Бог не требует, чтобы вы жили с человеком, который нарушает эти взаимоотношения. Контракт аннулируется или может аннулироваться, если происходит посягательство на эксклюзивность брака. Это единственная причина для развода, которую дает Библия. А сегодня происходит следующее. Мы не сошлись характерами, поэтому разводимся. Я найду кого-нибудь еще. И вот я покупаю другую упаковку с плюсами и минусами. И после того, как между нами заканчивается всякая влюбленность, мы готовы совершить подобный шаг.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Порой трудно измерить истину, полученную на протяжении всей жизни, но важнее знать, какую меру истины мы приняли и применили. До встречи!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Она рассчитана на 30 минут. В нашей передаче вы услышите много песен. Петр Андреевич Вяземский написал такой стих о песне. «Любить, молиться, петь. Святое назначение души, тоскующей в изгнании своем. Святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном. Предание темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь. Души, настроенной к созвучию с прекрасным, три вечные струны — молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфой живой».

Мы продолжаем серию передач на тему «Качество святого Бога». Сегодня мы посмотрим на мудрость Божию. Слово «мудрость» означает способность постижения смысла явлений в их взаимосвязи. Мудрость Божия проявляется в Его чудесном деянии, сотворении мира. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро» — Псалом 103. В Его руководстве миром. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя». Книга Даниила, 2 глава.

мудрость Божия прежде всего направляется в откровение Его воли на спасение человека. О, глубина богатства мудрости и знания Божьего! Как непостижимы Его суды и неисследимы Его пути! Ибо кто узнал разум Господен? Или кто стал Его советником? Или кто первый дал Ему, и Ему будет возмещено? Потому что все из Него, и через Него, и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Послание Римлянам, 11 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Мудрый Бог».

Еще Ветхий Завет говорит о мудрости как о личности. Давайте прочтем выборочно из книги Притчи 8 главы. Это говорит мудрость. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, с незапамятных времен. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Когда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселилась перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Новый Завет называет Христа воплощенной мудростью. Лука пишет во второй главе: «Иисус рос и укреплялся, исполняясь мудрости, и благодать Божия была на нем». В 12-летнем возрасте в храме учителя изумлялись его пониманию и ответам. В Евангелии от Матфея в 13 главе написано: «И придя к себе на родину, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили: откуда у этого человека такая мудрость и явление силы? Разве это не сын плотника?» Апостол Павел пишет в послании Колоссянам во 2 главе: «Во Христе скрыты все сокровища мудрости и знания».

Новый Завет исходит из того, что истинная премудрость пребывает только в Боге. Поэтому человек без Бога, переоценивая свою собственную мудрость, впадает в заблуждение. Мудрость мира сего в глазах Бога выглядит безумием. Высшая мудрость заключена в Евангелии. Евангелием Бог посрамляет всю человеческую мудрость. Поэтому новозаветное благовествование опирается не на человеческую мудрость, а на Божий Дух и Его силу. Христианская жизнь руководствуется не плотской мудростью, а благодатью Божией. Христос – наша мудрость. Дар мудрости дается человеку вместе с даром Святого Духа и через него. Мудрость свыше, во-первых, чиста, потом мирна, снисходительна, податлива, полна милости и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. И плод праведности сеется в мире теми, кто творит мир. Послание Иакова, 3 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст. Звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкал. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Глава 9. Гонение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Гонения разразились с еще большей яростью. На протяжении нескольких недель после того, как Марцелл поселился здесь, к ним присоединилось множество людей, искавших убежище. Никогда еще в прошлом здесь не находилось столько беженцев. Раньше в большинстве случаев власти пытались схватить только служителей и других видных христиан, из-за чего именно они обычно составляли население катакомб. Нынешние же гонения были жесточайшими, ибо подобные в прошлом наблюдались лишь при нескольких императорах. Сейчас же положение верующего не имело никакого значения. Всех подряд, от новообращенного до самого почтенного учителя, вели на смерть. До сих пор связь с городом была достаточно легкой, так как бедные христиане с поверхности никогда не забывали о тех, кто был под ними, а также об их нуждах. Они с готовностью обеспечивали продовольствием и всем необходимым жителей катакомб. Но сейчас те, от кого беглецы получали помощь, сами оказались изгнанными, разделив с ними ту же участь и став вместо дающих получающими милостыню. И все же ситуация не была полностью безнадежной. В Риме оставалось еще много тех, кто любил их и помогал им, хотя сами они и не были христианами. Всякий раз, когда возникает большое движение, можно найти огромное число людей, занимающих нейтральную позицию. Такие люди неизменно становятся на более сильную сторону, стараясь в случае опасности любой ценой избежать ее. Такими были многие римляне. У них были среди христиан друзья и родственники, которых они любили и которым сострадали. Они всегда были готовы помочь им, но слишком большая обеспокоенность собственной безопасностью не позволяла им открыто присоединиться к ним. Они посещали храмы, продолжая поклоняться языческим богам, и номинально оставались приверженцами старых суеверий. Именно на них теперь христианам пришлось полностью положиться, чтобы обеспечить свои ежедневные нужды. Вылазки в город стали еще более опасными, и только самые храбрые осмеливались подниматься наверх. Однако среди христиан царило такое пренебрежение к опасности и смерти, что добровольцев было более чем достаточно. Для этого дела предоставил себя также Марцелл, радуясь возможности быть полезным своим братьям. Его бесстрашие и проницательность, ранее возвысившие его как воина, особо пригодились в его новом занятии. Каждый день умирало немало людей. Христиане разыскивали и уносили их тела для захоронения. Получить на это разрешение было нетрудно, поскольку в какой-то мере это было даже удобно для властей, ибо освобождало их от хлопот по поводу кремации или захоронения трупов. Однажды в общину под Апиевой дорогой пришла весть, что двое из братьев схвачены и убиты. Марцелл и еще один христианин направились туда, чтобы забрать их тела. Полио также пошел с ними, чтобы помочь в случае необходимости. На улице уже были сумерки, когда они проходили через городские ворота, а вскоре и вовсе стемнело. Однако вскоре вышла луна, ярко осветив все вокруг. Они шли по темным улицам, пока, наконец, не добрались до Колизея, места мученической смерти многих из своих братьев. Темное здание величественно возвышалось над ними. Широкое, мрачное и суровое, как имперская власть, воздвигшая его. Толпы служащих, стражей и гладиаторов находились по ту сторону железных ворот, где высокие проходы освещались ярким светом факелов. Работники Колизея знали об их задании и грубо приказали следовать за ними. Они привели их к арене. Здесь лежало несколько тел, последние из тех, кто был убит в тот день. Они были ужасно изрублены. В некоторых едва можно было различить человеческий облик. После долгих поисков они нашли тех двоих, за которыми пришли. Их тела положили в большие мешки, в которых они собирались отнести их обратно. Марцелл осмотрелся. Со всех сторон его окружали трибуны, поднимающиеся наверх к стене множеством ступенек. Их черные очертания, казалось, запирали его, становясь преградой, которую он не мог преодолеть. «Как долго мне ждать еще часа?» – подумал он. «Когда и я выйду на это место и отдам свою жизнь за моего Спасителя? Когда наступит этот день, останусь ли я верным? Господь Иисус, поддержи меня в тот час!» Луна еще не поднялась достаточно высоко, чтобы осветить своим светом арену. Вокруг была угрожающая темнота. Искали при помощи факелов, взятых у служащих. Вдруг Марцелл услышал громкий голос, раздавшийся из камеры позади них. Отчетливый голос возвысился в ночном воздухе над разразившимся хохотом стражей. «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». «Кто это?» – спросил Марцелл. «Не обращай на него внимания», — сказал его спутник. «Это брат сына. Печаль довела его до сумасшествия. Его единственный сын был сожжен на костре в самом начале гонений, и с тех пор он ходит по городу, провозглашая осуждение. До сих пор они оставляли его в покое, но, наконец, схватили и его». «Теперь он здесь узник?» «Да». Снова зазвучал голос Цинны страшно и грозно. «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» «Тогда это тот человек, которого я слышал в Капитолии?» «Да, он ходил по всему городу и был даже во дворце, вознося свой вопль. Пойдем же». Взяв мешки, они направились к воротам. После короткой задержки им позволили выйти. И здесь они снова услышали издалека голос Цинны. «Пал! Пал Вавилон! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы! Выйди от нее, народ мой!» Они молчали, пока не отошли достаточно далеко от Колизея. «Я испугался, — сказал Марцелл, — что нас тоже могут задержать». «Твои страхи не были безосновательными, — заметил его брат. Любая неожиданная прихоть служащего могла привести нас к смерти, но сегодня мы должны быть готовы встретить смерть в любую минуту. Наш Господь говорит: будьте же и вы готовы. Когда придет наш час, мы должны быть готовы сказать: я готов стать жертвой». «Да», — сказал Марцелл. «Наш Господь поведал нам, что в мире будете иметь скорбь. Он также повелевает нам мужаться: я победил мир, чтобы и вы были, где я». «Благодаря ему», — сказал Марцелл, «мы побеждаем смерть, и нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так они ободряли друг друга обещаниями из блаженного слова жизни, которое во все века и во всех обстоятельствах может наполнять небесным утешением. Неся тяжелые ноши, они, наконец, благополучно достигли места назначения, возблагодарив Бога, что остались невредимыми. Несколько дней спустя Марцел отправился за продовольствием. На этот раз он был один. Он пошел к человеку, который дружественно к ним относился и многим им помогал. Он жил в пригороде рядом с Апиевой дорогой. Получив необходимое продовольствие, Марцел поинтересовался последними новостями. «Новости для вас не очень хорошие», – сказал человек. «Один из высокопоставленных преторианцев недавно обратился в христианство, вызвав тем самым ярость императора. В результате тот назначил другого для выполнения его обязанностей и отправил его на поиски христиан. Они ловят по несколько человек ежедневно. Даже самый бедный не избежит ареста в эти дни». «А знаешь ли ты имя этого офицера-преторианца, который теперь ищет христиан?»
2: «Луцул!»
1: «Луцул!» – воскликнул Марцел.
2: «Как странно!
1: Говорят, он очень энергичный и опытный человек».
2: «Я слышал о нем. Это действительно плохая новость для христиан».
1: Обращение в христианство его предшественника на этом посту просто разъярило императора. За его голову обещают большие деньги. Если тебе удастся повстречаться с ним или увидеть его, сообщи ему об этом. Говорят, он прячется в катакомбах.
2: «Не сомневаюсь, что он прячется там. Нет другого более безопасного места».
1: «Да, время сейчас действительно ужасное. Будь осторожным».
2: «Они не смогут убить меня больше одного раза», – сказал Марцел.
1: «Вы, христиане, имеете чудесную отвагу. Я восхищен вашей смелостью. Однако, мне кажется, вам следует хотя бы внешне подчиниться требованиям императорского указа. Зачем вам бросаться в объятия смерти?»
2: «Наш искупитель умер за нас. Мы готовы умереть за него. А так как он умер за свой народ, мы готовы, подражая ему, положить свою жизнь за наших братьев».
1: «Вы удивительные люди», – сказал человек, подняв руки.

0: Ту службу он может делать только одно – выполнять ее. Как солдат он должен рассматривать меня только как врага империи. Он может сожалеть и любить меня в сердце, но он не смеет пренебрегать своими обязанностями. Если за мою голову установлена цена, то они удвоят усилия, чтобы поймать меня. Мое время, я думаю, уже очень близко. Пусть же я буду готовым встретить его». С такими мыслями он шел вниз по Апиевой дороге. Он был настолько поглощен собственными размышлениями, что не заметил толпу людей, собравшихся на углу улицы, пока сам не очутился в ней. Затем он неожиданно был остановлен.
1: «Эй, друг!» – произнес чей-то грубый голос. «Не так быстро! Кто ты и куда идешь?» «А ну, прочь!» – воскликнул Марцел командирским тоном, привычным для того, кто управлял людьми, и жестом велел мужчине отойти в сторону. На толпу подействовал его властный голос и поведение, но ее предводитель проявил настойчивость.
2: «Скажи, кто ты, если хочешь, чтобы мы тебя пропустили?»
1: «Мужчина!» – воскликнул Марцел. «Отойди в сторону! Разве ты не знаешь? Я преторианец!»
0: Услышав это грозное слово, толпа быстро расступилась, и Марцел прошел сквозь нее. Но не успел он пройти и 5 шагов, как позади него кто-то воскликнул.
2: «Хватайте его! Это христианин Марцел!»
0: Толпа взревела. Большего предупреждения Марцелу не потребовалось. Бросив свою ношу, он стремглав кинулся вперед по переулку, ведущему к Тибру. Вся толпа понеслась за ним. Это была погоня не на жизнь, а на смерть. Но Марцел имел хорошую атлетическую подготовку, благодаря чему смог увеличить дистанцию между собой и своими преследователями. Наконец он достиг Тибра и, прыгнув в воду, переплыл на другой берег реки. Преследователи, прибежав к реке, не решились продолжать погоню. Глава 10. Арест. Испытание вашей веры производит терпение. Анори, сестра Сицилия, а также другие люди сидели в помещении для собраний. Слабый свет от единственной лампы едва освещал помещение. Они сидели молча, исполненные тревоги и печали. Были слышны приглушенные голоса и шаги. Неожиданно послышались торопливые отчетливые шаги. В комнату вошел Марцел. Все тут же встали с возгласами радости.
3: «А где Полио?» – взволнованно воскликнула Сицилия.
1: «Я не видел его», – ответил Марцел.
3: «Не видел его?» – переспросила Сицилия, опустившись на свое место.
1: «Что произошло? Он не вернулся в назначенное время?»
3: «Он должен был возвратиться 6 часов назад. Я не нахожу себе от волнения места».
1: «Не стоит так сильно беспокоиться. Он сможет постоять за себя», – успокаивающе сказал Марцел, пытаясь произнести эти слова беспечным голосом. Однако его вид явно противоречил его словам.
3: «Не стоит беспокоиться», – сказала Сицилия. «Увы, мы слишком хорошо знаем о новых бедах. Никогда еще не было так опасно, как в эти дни».
1: «Что задержало тебя, Марцел? Мы уже начали было смиряться и с твоей потерей». «Меня остановили возле улицы Альбы», – сказал Марцел. «Я бросил свою ношу и побежал к реке. Толпа преследовала меня по пятам, но я прыгнул в реку и переплыл на другой берег. Затем некоторое время петлял по обходным дорогам, после чего снова перешел реку и так добрался сюда».
3: «Ты едва спасся? За твою голову установлена цена.
1: Вы тоже слышали об этом?»
3: «Да, и не только об этом. Мы слышали, что они прилагают удвоенные усилия, чтобы уничтожить нас. На протяжении всего дня до нас доходили печальные новости.
2: Сейчас мы должны как никогда раньше полагаться

0: на того единственного, кто может спасти нас. Однако мы еще можем избежать встречи с ними», — обнадеживающе сказал Марцел. «Они следят за нашими главными входами», — заметил Анори. «Значит, воспользуемся другими? Есть же много иных выходов. Они предлагают вознаграждение за поимку всех братьев-служителей. Ну и что? Мы будем более тщательно охранять этих братьев. Наши пути получения продовольствия постепенно сужаются. Но сейчас не меньше смелых и верных сердец, чем было раньше. Кто боится рисковать своей жизнью в эти дни? И продовольствие будет поступать, пока мы будем оставаться в катакомбах. Если мы избежим властей, то сможем принести пользу нашим братьям. Если же умрем, получим венец мучеников». «Ты прав, Марцел. Твоя вера делает мой страх постыдным. Разве могут бояться смерти те, кто живет в катакомбах? Она является лишь кратковременным мраком. Но сегодня мы услышали многое, что расстроило наши сердца и наполнило дух тревогой». «Увы», — продолжил Анори печальным голосом, «люди рассеяны, и собрания опустели. Лишь несколько месяцев назад в городе было 50 христианских собраний, в которых сиял свет истины и возносились слова молитвы и хвалы Всевышнему. Теперь же собрания разогнаны, люди рассеяны и изгнаны прочь от глаз человеческих». Он помолчал, пытаясь успокоиться, а затем низким и грустным голосом повторил слова плача из 79-го псалма. «Доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица твоего погибнут». «Тебе грустно, Анорий», — сказал Марцел. «Наши страдания действительно возросли по сравнению с прошлым, но мы можем все это преодолеть силою возлюбившего нас. Что он говорит нам об этом? Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и дам ему звезду утреннюю. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Когда Марцел говорил эти слова, его тело напряглось, глаза засверкали, и лицо озарилось вдохновением. Его чувства передались стоящим рядом, и когда эти славные обещания одно за другим достигли их ушей, они забыли на время печали, обратив свой взор на приближающееся блаженство. Новый Иерусалим, золотые улицы, пальмы славы, песня Агнца, лицо того, кто сидит на престоле. «Марцел», — сказал Анори, — «ты прогнал мое уныние этими словами. Давайте же, братья, отложив наши земные заботы, возведем очи к горам. Самый младший, родившийся для царства, пристыдил нашу веру. Будем же взирать на ожидавшую нас радость, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Смерть уже у дверей», — продолжил он. «Наши враги окружают нас, и этот круг сужается. Умрем же, как христиане». «Откуда такое мрачное предчувствие?» — спросил Марцел. «Разве смерть сегодня к нам ближе, чем вчера? Разве мы не в безопасности в катакомбах? Неужели ты не слышал?» «Что? О смерти Крисипа?» «Крисип мертв? Нет. Как? Когда?» «Кто-то, знающий катакомбы, провел солдат в них. Они направились в комнату, где проходило служение. Это произошло в катакомбах за Тибром. Братья тут же подняли тревогу и убежали. Но Крисип, либо по причине весьма преклонного возраста, либо из желания стать мучеником, отказался бежать. Он опустился на колени и возвысил голос в молитве. Два верных брата остались с ним. Солдаты ворвались, когда Крисип все еще был на коленях. Они разбили ему голову. После первого же удара он упал мертвым на землю, и двое его братьев также были убиты на месте. Они пополнили благородное воинство мучеников. Они, оставшись верными до смерти, получат венец жизни», — сказал Марцел. Но их беседу внезапно прервал шум снаружи. Все сразу же насторожились. «Солдаты!» — воскликнул кто-то. Но нет, это были не солдаты. Это был христианин, принесший новости из верхнего мира. Бледный и дрожащий, он бросился на землю и, прижав руки, задыхаясь, воскликнул: «Горе! Горе!» Вид этого человека произвел на Сицилию ужасное впечатление. Она, крепко сжав руки и дрожа всем телом, попятилась к стене. Глаза ее дико расширились, губы задрожали, будто желали что-то сказать, но ни звука не исходило из ее уст. «Говори, расскажи нам все!» — воскликнул Анори. «Полио!» — с трудом дыша произнес посыльный. «Что с ним?» — строго спросил Марцел. «Он арестован! Он в темнице!» — раздался ужасный пронзительный крик. Он вырвался из уст Сицилии. В следующий момент она медленно опустилась на землю. Все поспешили помочь ей. Ее отнесли в занимаемое ею помещение и там обычными препаратами привели в чувство. Но это известие так сильно ранило ее, что она все еще пребывала в каком-то отрешенном состоянии.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

XIV столетии Европа была опустошена повсеместной эпидемией, самой ужасной в истории. Чума, известная под именем Черная смерть, возникла в Азии, обижала берега Средиземного моря и смела весь континент, включая Англию. Опустели целые города. Бесчисленное множество людей скосила ярость Черной смерти. Считают, что 25 миллионов жителей, то есть 1/4 часть населения Европы, погибла от этой язвы. Творилось нечто, не поддающееся описанию. Друзья погибали друзей, соседи бежали от соседей, опасаясь их дыхания или прикосновения. В ужасе люди превратились в диких зверей, отказывая друг другу в чашке холодной воды, чтобы не заразиться. Прекратились почти все общественные связи. Бесчисленные дома и хижины стояли в заколдованном молчании. Никогда в мировой истории не было такой жестокой язвы, как Черная смерть. В 1553 году эпидемия была в самом разгаре. В этот год, накануне Рождества, один человек в Голдерберге, Силезии, считал себя единственным живым, оставшимся в целом городе. В полночь открыл двери и решился выйти на свежий воздух. Припомнившись, что это рождественская ночь, и вспоминая священные радости и рождественские празднества прошлых лет, набрался достаточно мужества, чтобы запеть: «Ныне младенец родился нам, с нами Бог, с нами Бог, с нами Бог, кто будет против нас?» Поющий вскоре заметил, что как-никак все же он не один. Из-за закрытых дверей послышались потягивающий голос. А через минуту двери открылись, и следующий горожанин вышел на улицу. С пением пошли по городу. Впервые раздались радостные звуки, а не вопли и стоны, после того, как черная смерть скосила город. Произошло чудесное. Песня пробудила дивные отголоски. Из своих живых гробов вышли мужчины, женщины и дети. Общим числом 25 человек. Это было все, что осталось от населения Голдберга. С пением пошли не все вместе по опустошенным смертью улицам, и темная ночь, несмотря на смерть и отчаяние, огласилась старинной рождественской песней «С нами Бог, кто будет против нас». Как это ни странно, но история передает, что из этой группы никто не умер от чумы. Возможно, что эпидемия потеряла силу. Другое же объяснение заслуживает большего доверия, а именно, песня разогнала мрак отчаяния, пробудила новую веру и надежду, опоясала новым мужеством и сделала их неприступными для инфекции. В сознании, что Бог с ними так, как они были друг с другом, разошлись по домам, принялись хоронить мертвых, и город проснулся для новой жизни. Это событие осталось незабвенным. В продолжение столетий жители города Голдберга совершают общее рождественское богослужение в полночь. А в 2 часа ночи шествуют по улицам с пением того же старинного гимна «С нами Бог, кто будет против нас?». Возвышенная уверенность, заключенная в этой дивной рождественской песне, нам теперь нужна, чтобы встретить с непоколебимой верой сегодняшние заботы и завтрашние неопределенности. Когда скучен день и ночь длина, чувство божественного присутствия да пробудит в нас песню, а отголосок той песни да возвратится к нам в виде новой надежды и нового мужества.

Брат Моди был наделен даром проповедовать Слово Божие. Санкей был одарен прекрасным голосом, который он посвятил Господу. Многие годы эти два Божьих служителя работали вместе. Моди проповедовал, Санкей пел. В 1875 году они работали в Ливерпуле и к концу года вернулись в Америку. В предрождественскую ночь того года Санкей плыл на пароходе по реке Делавер. Была тихая лунная ночь, и многие пассажиры собрались на палубе. Санкей стоял, облокотившись на перила, и задумчиво смотрел вдаль. Кто-то попросил его спеть. Он согласился. Склонил голову в безмолвной молитве, вопрошая Господу, что ему петь. Он хотел спеть один из рождественских гимнов, но почему-то его потянуло спеть «Пастырь, сам храни нас». В ночной тишине под мерцание звезд над рекой раздался приятный баритон певца, как бы в молитве обращавшийся к своему пастырю. «Пастырь добрый, сам храни нас, мы нуждаемся в тебе, на лугах твоих паси нас и веди к живой воде. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои». Эти простые, трогательные слова вливались живой струей в сердце слушателей. На глазах блестели слезы. Когда Санкей кончил, из толпы вышел человек с грубым, обветренным лицом и, подойдя к Санкею, спросил. «Вы когда-нибудь служили в государственной армии?» «Да». «Помните ли вы одну лунную ночь 1862 года, когда вы несли сторожевую службу?» Лицо Санкея выразило крайнее удивление. «Да, помню. Я помню и очень хорошо помню эту ночь», — сказал незнакомец. «Только я служил в конфедеративной армии. Я тоже был на посту в ту ночь. Я стоял в тени и видел ваш силуэт в ярком освещении луны. Я подумал про себя. Этот человек не уйдет отсюда живым». Я поднял винтовку и прицелился. Но в этот момент вы подняли глаза вверх, вот как сегодня, и начали петь. Я опустил ружье, решив дослушать до конца. Я всегда любил музыку, особенно пение. «Пусть кончит», — подумал я его потом успею прикончить. Так или иначе, он моя жертва, моей пули ему не избежать. Вы пели тогда эту самую песню, которую вы пели сегодня. Я хорошо запомнил слова. «Всех ты принять обещаешь, всем ты говоришь, приди». Эти слова пробудили во мне много воспоминаний. Я вспомнил мое детство, мою мать и ее молитвы. Она часто пела мне этот гимн. Но мать рано умерла. Если бы она жила, моя жизнь сложилась бы по-другому. Когда вы кончили петь в ту ночь, я чувствовал, что не могу уже поднять на вас руку. Я сказал сам себе, если Бог мог сохранить этого человека от верной смерти, значит, он имеет великую силу и власть. С тех пор я изъездил страну вдоль и поперек. Но как только я увидел вас сегодня, когда вы пели, подняв глаза к небу, как в тот раз, я вас сразу узнал. В ту ночь ваша песня отозвалась болью в моем сердце. Теперь мне хотелось бы просить вас помочь мне найти исцеление для моей больной души. Глубоко тронутый этим признанием, Санкей крепко обнял своего бывшего врага. И в эту лунную ночь он привел его к Вифлеемским яслям, где они вместе поклонились небесному младенцу, ставшему их общим спасителем и пастырем, который все еще ищет своих заблудших овец, чтобы вернуть их в свое стадо. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Он говорит Господу, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, ибо ангелам своим заповедал о тебе охранять тебя на всех путях твоих. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя его. Учись с радостью встречать утро,
с удовлетворением провожать уходящий день и с благодарностью, как награду, принимать ночной отдых. Мы прослушаем гимн «Пастырь добрый, сам храни нас».

В Австрии, в Зальцбургской земле, в городе Арндорф, стоит одна старая школа. На стене этой школы прибита плита, на которой написано следующее. «Тихая ночь, дивная ночь. О, чудный гимн, кто тебя сотворил?» Иосиф Мор слова написал. Франц Грубер мелодию дал. Священник и учитель в едином труде. История этого гимна была опубликована в христианском журнале «Вера и жизнь». Передаем чтение рассказа «Вифлеемская звезда».

В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, маленькая Мария, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом. Но сердцу матери он нанес такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она ничего не говорила, даже не плакала. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире. Напрасно, мужественно, переносивший горе учитель говорил ей много слов утешения и сердечного увещевания. Напрасно он ее окружал заботою, предупредительностью и нежностью. Бедная мать оставалась бесчувственной ко всему, словно она была только телом без души, блуждающим в этом мире, который не мог ей ничего больше дать. В этот рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел занять свое место в сельской церкви. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры. В углу комнаты мать, глубоко сидящая в кресле, казалась мраморной или ледяною. Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех стараний и попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель подошел и сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам. Но что было поведать в этот вечер бедному другу? Пальцы Грубера блуждали по клавишам в то время, как его глаза искали в небе какого-либо видения. Вдруг они остановились, измученные, на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце, скорбясь о такой радости и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная Грубером. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит благовейно молодая чета. Там в небе звезда. Школьный учитель, видя ее, как бы призывал своим пением войти в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешно мать пробуждается и возрождается к жизни. Дрожь потрясает ее тело и пробивает ледяной покров, сковавший ее сердце. Она раздражается рыданием. Слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена. В эту же ночь брат грубо побежал за 6 километров к пастору Мору и с ним повторил исполнение этого гимна уже в глубокой ночи. А утром на богослужении этот гимн прозвучал впервые. И вскоре он облетел весь мир. Это было в ночь с 24 на 25 декабря 1818 года. Сегодня этот гимн поется по всей земле. Вы его услышите в исполнении на нескольких языках.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

Мы продолжаем главу, которая называется «Обращение». И в прошлой передаче мы говорили на тему, что такое обращение. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Книга Деяний апостолов, 3 глава. Слово «обращение» используется только однажды в книге Деяний апостолов, 15 главе. Это означает, что спасительная вера в Христа всегда сопровождается глубоким изменением сердца. Обращение – это не просто согласие с истиной христианского учения. Ведь даже дьявол согласен с этим. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы верят и содрогаются. Послание Иакова, 2 глава. Спасительная вера по своей глубине и проникновенности намного превосходит простое согласие. Итак, обращение – это покаяние, отвращение от греха и вера в спасительное доверие только Христу. За покаянием следует новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Наша тема сегодня – обращение – это дар Божий. Природная окаменелость наших сердец делает нас неспособными отвернуться от греха и довериться Спасителю. Поэтому обращение включает в себя чудо нового рождения, которое предшествует вере и покаянию. Посредством чуда нового рождения Бог благодатью дарует нам ту способность, в которой мы нуждаемся. За покаянием и верой мы видим что-то необычайное, когда в книге Деяний находим намеки на то, что обращение – это дар Божий. «Дал Бог покаяние в жизнь» – Деяния апостолов, 11 глава. «Его, то есть Христа, возвысил Бог десницу Своею, дабы дать Израилю покаяние» – Деяния апостолов, 5 глава. Мы никогда полностью не оценим всю глубину и необычность обращения до тех пор, пока открыто не признаем тот факт, что оно – чудо. Обращение – это дар Божий. Вспомним опять, что мы не только грешим, мы грешники. Библия называет наше сердце слепым, каменным, мертвым и неспособным подчиниться закону Божьему. По природе мы чада гнева. Поэтому, когда мы слышим евангельскую весть, мы не в состоянии ответить на ее призыв до тех пор, пока Бог не совершит в нас чудо возрождения. Покаяние и вера – наши деяния, но мы не покаемся и не поверим до тех пор, пока Бог не совершит свою работу и не пересилит наши каменные и непокорные сердца. Такая божественная работа и называется возрождением. Наша же работа называется обращением. Обращение действительно включает в себя акт воли, посредством которого мы отрекаемся от греха и покоряемся господству Христа, возлагая на Него одного наши надежды и упования. За этот акт ответственны мы сами. Если мы не обратимся, мы будем осуждены. Однако Библия ясно учит нас, что по причине окаменелости наших сердец и преднамеренной слепоты мы не в состоянии обратиться к Богу. Прежде всего, мы должны испытать на себе возрождающую деятельность Святого Духа. Писание уже давно предвозвестило, что сам Бог совершит эту работу, дабы создать себе верный народ. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Книга Второзакония, 30 глава. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Книга пророка Иеремии, 24 глава. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце полотянное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Книга пророка Иезекииля, 11 глава. Эти величайшие ветхозаветные обетования описывают то, как Бог меняет каменное сердце на сердце плотяное, побуждая людей познавать, любить и подчиняться себе. Без такого духовного изменения сердца люди не познают, не полюбят и не будут послушны Богу. Именно такую предварительную работу Бога мы называем возрождением. По учению Нового Завета, Бог обладает действенной волей, создавая для себя людей посредством призвания их из тьмы и делая их способными верить евангельской вести и ходить в свете. Иоанн ясно говорит, что возрождение предшествует вере, становясь ее причиной. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Первое послание Иоанна, 5 глава. Глагол здесь стоит в таком времени, что намерение Иоанна нельзя понять никак иначе. «Всякий, кто продолжает верить» – действие, происходящее в настоящем продолженном времени. «Что Иисус есть Христос, от Бога рожден» – действие завершенное, совершившееся, имеющее ожидаемые результаты. Вера – это свидетельство нового рождения, а не его причина.
На это постоянно указывается во всем первом послании Иоанна. Поскольку вера и покаяние возможны лишь по причине возрождающей деятельности Бога, они также называются дарами Божьими. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Второе послание Тимофею, 2 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Обращение – это дар Божий». Новое рождение ничем не обусловлено. Никакое человеческое деяние не становится причиной для нового рождения. Сверхъестественное деяние Божие, совершенное в новом рождении, и человеческое деяние, связанное с настойчивостью в вере, показывают нам, насколько значительно то изменение, в котором мы нуждаемся для своего спасения. Размышления о природе и источнике обращения выявляют два основополагающих момента. Первый из них – это тот смысл, который мы вкладываем в утверждение, что обращение – это условие спасения. Вначале идет новое рождение, которое делает возможным покаяние и веру обращения. Без нового рождения мы мертвы, а мертвый человек не может соответствовать условиям. Возрождение – это полностью необусловленное деяние. Человек обязан своему возрождению исключительно свободному Божьему дару. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание Римлянам, 9 глава. Вся хвала принадлежит не нам, а Богу. Но если спасение отнести к нашему будущему освобождению от гнева Божьего на последнем суде и вхождению в жизнь вечную, то безо всяких сомнений обращение – это условие спасения. Когда мы восклицаем «Что я должен делать, чтобы спастись?», мы спрашиваем о том, как наши грехи могут быть прощены и как мы можем иметь общение с Богом и избежать будущего гнева. Ответ всегда тот же. Обратись. Это подводит нас ко второму основополагающему моменту нашей дискуссии. Обращение – это человек.

следующий список. Что я должен делать, чтобы спастись? Вот возможные ответы. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Книга Деяний апостолов, 16 глава. Мы должны принять Христа. Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие Иоанна, 1 глава. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния, 3 глава. Мы должны поверить в Иисуса, принять Его, отвратиться от греха, быть послушны Ему, смирить себя, подобно малым детям, и любить Его больше всех наших родственников, собственности и даже самой жизни. Вот что значит обратиться к Христу. И только так мы достигнем вечной жизни. Необычайная реальность спасительной веры заключается в доверии Божьему прощению, Христовым обетованием и силе Святого Духа, а не самим себе. Спасительная вера – это искреннее убеждение в том, что Христос надежен и желателен нам более всего на свете. Новизна христианского обращения состоит в новой духовной любви к славе Христовой. Уверенность в Божьих обетованиях превозмогает все беспокойства, наполняя нас миром и радостью. Поэтому вера, угодная Богу, означает уверенность в том, что, приходя к Нему, мы обретаем то сокровище, которое удовлетворяет все наши нужды. Мы находим вечное наслаждение для своих сердец. Здесь подразумевается, что до самого акта веры в нас была сотворена новая любовь. Любовь к славе Божией и красоте Христовой. Вот так появилась радость. Произошло что-то невообразимое, словно бы слепой открыл глаза во время утреннего рассвета. Вначале ошеломленное молчание перед невыразимой красотой святости, затем шок и ужас от сознания, что раньше мы действительно любили тьму, потом непоколебимая радость того, что в этом и состоит наша цель. Поиски закончились. Мы бы отдали все за возможность вечно жить в присутствии этой радости. Спасительная вера – это крик нового творения во Христе. Признак же нового творения – новая любовь. Стремление к радости в Боге существенно для всякого христианина. Начало такого стремления – это начало христианской жизни. Стремление к радости в Боге – это не одна из возможных альтернатив. Это не некая добавка, которую может впоследствии получить человек, поверивший в Христа. Пока вы не обнаружили в себе это стремление, ваша вера не может угодить Богу. У вас нет спасительной веры. Спасительная вера – это уверенность в том, что если вы продадите все ваше состояние и откажетесь от всех греховных удовольствий, то сокрытое сокровище святой радости удовлетворит ваше глубочайшее желание. Спасительная вера – это искреннее убеждение в том, что Христос не только надежен, но и желателен. Эта вера – непоколебимая уверенность в том, что Христос не придет к нам без своих обетований, которых мы должны жаждать более всего на свете. Радость веры можно определить в следующих трех уровнях. Первый уровень. У нас есть новая духовная любовь, сотворенная в нас Духом Святым ради Божьей славы. Эта любовь – семя и корень радости. Первый уровень тем самым становится как бы зародышем для радости веры. На втором уровне вера, будучи же ростком или стволом, становится способной принять то, что Бог предоставляет нам во Христе. В середине этого ствола наша радость в Боге. Для живой, подлинной веры, берущей свое начало от источника радости, невозможно не разделять эту радость. Третий уровень. Это плод ежедневной радости, о чем говорит апостол Павел. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Послание Римлянам, 15 глава.

Мир и радость, берущие свое начало от веры, проистекают в полноту жизни. При обращении мы находим сокрытое сокровище Царства Божьего. И год за годом в жизненных перипетиях мы вновь и вновь подтверждаем ценность этого сокровища, открывая в его глубинах новые богатства, о которых мы никогда раньше не знали. Именно так возрастает радость веры. Когда Христос призывает нас к новому послушанию, лишающему нас некоторых временных удовольствий, мы, вспоминая о непреходящей ценности пути, которым мы следуем за Ним, и веры в Его достоинство, проверенной на опыте, отказываемся от земных удовольствий. Каков результат? Больше радости, больше веры. Наша вера становится более крепкой. Тем самым мы возрастаем от радости в радость, от веры в веру. За покаянием, в котором мы отказываемся от греха, и верой, которой мы принимаем Христа, лежит новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Уважаемые друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио, чтобы порассуждать о ступенях веры. Сегодня мы говорим о полном возрасте Христова. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей, внуков и послушайте нашу радиопередачу. Я желаю, чтобы Господь благословил всех вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад приветствовать вас любовью нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь рассматриваем ступени нашей веры. Это наша с вами пятая встреча. Сегодня мы говорим о возрастании веры до ступени полного возраста Христова. Для этого мы прочитаем из 4 главы послание апостола Павла Ефесянам, начиная с 11 стиха. Итак, читаю Ефесянам 4 главу с 11 по 13 стих. «И Он, то есть Иисус Христос, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Вот такое интересное место. Итак, первая мысль. Для совершения плана спасения на земле Бог использует своих людей, избранных им в церкви. Еще в начале своего благовестия Иисус Христос призвал своих первых учеников. Он приглашал их в свою школу, чтобы в течение 3,5 лет они могли быть научены всему тому, что Он хотел им преподать. А Он принес с собою свое учение о спасении. В Евангелии Марка в 1 главе мы читаем: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море». Ниже читаем: «И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». 19 стих. «И пройдя немного, он увидел Иакова Завидея и брата его Иоанна, и призвал их». Заметьте, два брата из семьи Ионы и два брата из семьи Завидея. Эти четыре брата стали братьями во Христе, столпами церкви. Они не были праздными людьми, нет, так как у них был труд рыбаков, у них был такой бизнес. Труд отважных людей на море, потому что они имели опыт борьбы с волнами. А мы знаем, что Галилейское море было опасным для плавания, хотя было очень маленьким, но очень опасным. И двоих из них он еще встречал на берегу Иордана во время служения Иоанна Крестителя. Кто это были? Это были Андрей и Иоанн, искатели Царства Небесного. Двое из них были лидерами в душе, с крепким, непослушным характером. Кто они были? Они были старшими братьями в своих семьях. Это Петр, называемый Симон, и Иаков, который был лидером тоже среди своих друзей. Мы знаем, что трое из них часто приглашались и уединялись с Иисусом Христом. То ли это было в Гефсимании, то ли это было на горе Преображения, то ли в других случаях. Петр, Иаков и Иоанн. Андрей как-то оставался в стороне. Петр был смелым человеком. Это был своеобразный вожак всех апостолов. Он был как лев. Он был смелым, непреклонным человеком. Никто из всех учеников не бросился защищать Иисуса Христа в Гефсиманском саду, как только один он. Такие нужны люди для церкви. Таких Господь воспитывает. Но в церкви Божьей должны быть и такие, которые могли бы трудиться, не покладая сил. Тельцы, как мы говорим о них. Трудяги, способные положить первыми свой труд, свои силы для благовестия. Таким человеком был Андрей. И мы знаем, что он потрудился очень много. История христианства говорит, что он зашел так далеко, аж до самого Новгорода нашего. Это был первый благовестник на древней территории Руси. Он был когда-то проповедником Евангелия среди людей, которые не знали Христа. Это было на нашей древней родине.
он был распятым на кресте в виде буквы «Х». Растянули его ноги, растянули его руки и прибили таким образом ко кресту. Его старший брат Петр тоже был распят на кресте, только вверх ногами. Иисусу нужны такие люди. Иисусу нужны такие, как орлы летящие, как Иаков, который стал первой жертвой в руках Ирода. Ему первому из всех апостолов отрубили голову. Да, человек с сердцем любвеобильным, как Иоанн, любимый ученик, тоже необходимы для совершения служения в церкви. Мы знаем, что Иоанн был единственным человеком из апостолов, который умер своей собственной смертью в глубокой старости, так говорит история. И Петр, и Андрей, и Иаков, и Иоанн стали ближайшими помощниками Иисуса Христа, который избрал их для посланничества. Они, как позже и остальные 8 учеников, прошли со Христом весь его путь. Все они были апостолами, все они были посланниками. Так мы читаем, Павел апостол говорит, что он избрал. Одних он поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? Для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Все они были его апостолами, то есть посланниками, потому что значение апостол – это и есть посланник. Все они исполнили волю Божью. В Евангелии Марка мы имеем повеление нашего Христа. 16 глава, 16 по 17 стих, говорит нам следующее. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Однако сегодня появилось несколько современных, я бы сказал, новоявленных апостолов, в кавычках. Настоящие лжеапостолы живут среди нас, друзья мои, дерзающие присвоить себе то, чего им Бог не давал. Они называют себя апостолами последнего времени, и один живет совсем недалеко от меня. Эта дерзость противоречит святому Евангелию, это обыкновенная ересь. Бог избирал апостолов только в свое время. Вторая мысль. Полный возраст Христова определяется Богом по мере возрастания веры. Это высшая ступень веры. Исполненным Духом Святым и веры Божьей становятся люди, мужи, церкви, поставленные Христом на дело служения. Кто они? Во-первых, это пророки. Мы прочитали об этом. Пророки, которые говорят слово от имени Бога, проповедующие спасение во Христе, имеющие это дарование. Кто это еще? Это евангелисты, которые благовествуют людям, не знавшим о благой вести, вести Христовы. Недавно я слышал от одного человека, что он знает некоторых, которые ушли из своих церквей далеко для благовестия туда, за Читу, за Иркутск, в глубину, в тайгу, в тундру, для того, чтобы говорить людям, потому что они не слышали еще Слово Божие. Это евангелисты. Кто еще? Это пастыри, которые пасут стадо Христово. Пасущие стадо Христово пастыри заботятся о поместных церквях. Люди в церкви очень нуждаются в таких пастырях. И слава Богу, что есть благословенные служители на этой земле. Это учители, исполненные мудростью и силой Духа Святого, воспитывать детей Божьих. Какой-то встает вопрос, не знают, как разобрать. И эти братья, учители, помогают. Помогает человеку в его восстановлении или в становлении его христианского характера, его уровня. И все они перечисленные являются наставниками, наставляющими в истине Божьей. Они являются отцами церкви, они являются мужами, совершающими служение Богу. В
первом послании Иоанна 2 главе мы читаем: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Отцы в церкви – это отцы в семьях, на которых возложена особая миссия, особое попечение о младших, о слабых, о тех, кто еще нуждается в поддержке, в утешении, в укреплении в вере. Мера полного возраста Христова может быть как и у пожилых, прошедших путь гонений, испытаний, так и у других, молодых, но благословенных. Мера полного возраста у тех, кто имеет опыт служения. Такие братья, как вожаки стада, они, как львы испытанные, всегда нужны в церкви. И мера полного возраста Христова и у сильных духовно отцов, трудящихся подобно валам на поле, безропотно, спокойно, терпеливо. У них мудрость, у них опыт, у них то, к чему можно позавидовать каждому человеку, только что вставшему на путь спасения. Мера полного возраста и у тех молодых борцов за истину, кто способен иметь орлиные крылья, орлиное око, видеть далеко приближающегося врага с его лжеучением и нападками на церковь и оградить детей Божьих от их влияния. Мера полного возраста и у тех, кто имеет пасторское попечение с присущей человеку особых дарований, несмотря на возраст, молодой или старый. Таким людям Бог поручает все заботы в доме Его на различных служениях. И мы имеем много таких братьев, которые смотрят за делом и ведут это дело с благословением от Бога. Итак, третья мысль. Полный возраст – это высшая ступень веры тех людей, кто, уже познав Бога сущего и безначального, является примером для подражания. Нам, друзья мои, не следует хвалиться своим положением в церкви. Нет, нет. Но нам следует, как на ристалище, стремиться все время вперед. 1 Коринфянам Павел Апостол говорит в 9 главе: «На ристалище бегут все». Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. И филиппийцам он подтверждает: говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. О, конечно, это не всем дано, но все-таки апостол Павел говорит: стремлюсь к почести вышнего звания. Какое это вышнее звание? Нам это еще пока неизвестно. Однако намек на это мы можем прочесть во втором послании к Коринфянам, 5 главе. 10 стих нам говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. У Господа никто не останется без награды. За самое малое дело Господь обязательно отметит своего служителя». Все отцы веры – полные кавалеры славы в битвах с дьяволом. Так бы мы сказали сегодня. Они настоящие герои веры. Они прошли, а некоторые проходят и сейчас. И в будущем, возможно, если Господь продлит жизнь, пройдут испытания и победят. Хотя они находятся на узком пути, тернистом пути Иисуса Христа, они придут все равно с победой к Нему. Многие из них уже достигли врат неба. Им уже уготованы венцы. Какие же это венцы? Что говорит об этом Слово Божие? Давайте обратим внимание. Венец жизни – это то, что Господь когда-то даст. Кому? В Откровении 2 главе мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дам тебе венец жизни. Кому? Тому, кто до смерти оказался верным. Венец правды. Послание 2 Тимофея, 4 глава. «А теперь готовится мне венец правды», Павел Апостол говорит о себе. «Венец похвалы». Что это за венец?
Фессалоникийцам мы читаем в 2 главе, как печать его апостольства, вот что венец похвалы. Неувядающий венец славы. Какой это венец? Кому он будет дан? Петр апостол говорит в 5 главе об этом: пастырям, которые верно пасли стадо, будет предложен в награду венец пастырства, неувядающий венец славы, как он говорит. Мы знаем, в Писании отмечены 12 ветхозаветных и новозаветных старцев. Эти 24 старца сидят на престолах, облеченные в белые одежды. Они будут иметь на головах своих золотые венцы. Читайте Откровение 4.4. Церковь Иисуса Христа имеет особое предназначение и служение на небе. Давайте мы прочтем об этом тоже. Четвертая глава этого повествования. Она представлена в образах четырех живых существ, как льва, как тельца, как человека и как орла летящего. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, в другом переводе четыре живых существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот та удивительная картина, которую Господь откроет нам, когда возьмет Церковь с земли. Вот она, мера полного возраста Христова, достигнутая мужем полной веры, совершенно перед Богом. Итак, последняя мысль, дорогие друзья. Христос желает видеть не трости, колеблемые ветром, но крепких, испытанных в бурях борцов. Чтобы дать нам прекрасные венцы славы, Он избрал для Себя терновый венец позора ради спасения всех нас, всех верующих в Него. Христос пришел для того, чтобы спасти человека, изменить его сердце, чтобы он мог мыслить о Боге, чтобы принести ему полное спасение. Без Бога в Иисуса Христа, без веры в Него, не может человек получить новое сердце, иметь новые стремления, иметь новые понимания. Человек бессилен сам себя спасти. Знаете, говорят, что 3 декабря 1967 года в Южной Африке была впервые в мире осуществлена пересадка сердца человека. Человек после операции продолжал жить. Но замена сердца не смогла изменить личности человека, его души, его отношение к Богу и загробной жизни, и человек продолжал жить грешником перед Богом. Нужно человеку новое сердце. Нужно возрождение духа, который мог бы стать руководителем души, всей жизни, посвященной Богу. Только в очищенном от грехов сердце живет Бог. Бог это знал, для того и послал Сына Своего, чтобы спасти человека от такого влияния зла, чтобы изменить в нем полностью его характер, чтобы сердце его было воспринимаемо самим Господом. Примеров для подражания мы имеем множество. Дорогие друзья, если вы хотите, прочитайте дома с глубоким вниманием послание евреям из 11 главы. Там говорится о героях веры.
Давайте мы немного прочитаем об этом, потому что это добрый пример для подражания всем нам. С 32 стиха я читаю ниже. «И что еще скажу, — говорит апостол Павел, — не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Да, эти люди давно уже у Господа, а мы только на пути. Мы хотим возрастать в вере до полного возраста Христова, чтобы готовыми перейти в Царствие Его. Друг мой, который слушает мою радиопередачу, готов ли ты встретиться с Господом? Имеешь ли ты Божью веру? Читаешь ли ты Слово Божие? Молишься ли ты? Имеешь ли общение со святыми? Возрастаешь ли ты в вере так, как стремился возрастать апостол Павел и его подвижники? Друг мой, обратись к Господу, потому что Он очень любит тебя. Он Сына Своего отдал для спасения твоей души. Поверь в Него, и через веру ты получишь все то, что обещает дать тебе Господь Бог. Слава за все Богу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

0: Сегодня вечером, прихватив с собой Юру, Ирина и Павел отправились в школу на родительское собрание младших классов к Максиму и Илюше. Оставшись дома одни, старшие Каратаевы, Сережа, Петя, Люда и Вера, закончив уроки, затеяли игру в города. Вадим же закрылся в кабинете отца и, углубившись в Библию, готовится к воскресной проповеди на молодежном собрании.
1: Андижан.
2: Нью-Йорк.
3: Ого, куда тебя занесло? Аж в Америку? Ну, я тогда еще дальше отправлюсь. В Южную Африку. Вот, Кейптаун.
4: Город Найн.
1: Быстрей думай.
4: Не подгоняй. Нальчик.
2: Киев.
3: Вологда.
1: Амстердам.
2: Минск.
3: Сейчас Кострома.
2: Что вы тут так расшумелись, а?
3: Да вон, города игра.
1: Я называю какой-нибудь город, ну скажем, Киев.
2: Ну.
1: А Сережа должен назвать город на букву В. То есть на ту букву, которой оканчивается мой город. Улавливаешь?
2: Да, я знаю эту игру. Вот только пользы от нее не очень-то много. Напрасно только время убиваете.
1: Ну да, напрасно. Знаешь, как здорово географические названия запоминаются. По географии сплошные пятерки получать будем.
2: Ну да. То-то я и гляжу, что тут одни отличники собрались.
1: Ну чего ты? Вот поиграем побольше в эту игру и пятерки будем получать.
2: Размечтались. Вообще-то, если серьезно, то игра была бы еще полезнее, если бы она развивала вас духовно. Почему бы вам не сделать это?
1: Что?
2: Ну не наполнит вашу игру духовным содержанием.
1: Как это?
2: Ну очень просто. Принцип оставить тот же. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего слова. Только называть уже не просто города, а, скажем, города Библии. А еще лучше библейские имена.
4: Ой, как интересно.
3: Давайте, давайте.
2: Вот, например, я начинаю. Аминадав. А Петя продолжает.
1: Библейское имя В. Сейчас, дайте подумать. Вспомнил. Валам.
2: Мариам.
3: Михаил.
4: Ламех.
2: Хам.
5: Манасия.
1: Яков.
3: Какой же еще Яков? В Библии Иаков.
1: А на букву Я что-то никак не могу вспомнить.
4: Я не могу.
2: Да вы и не вспомните. В Библии ведь ни одного имени, начинающегося на букву Я, нету. Вот уже проверено. Взгляните вот симфонию.
3: Ну тогда и игре нашей конец. Да так-то уже неинтересно. Вспоминаешь имя и все.
2: А давай посложнее игру сделаем. Скажем, не просто имя будем называть, ну и рассказывать об этом персонаже, которого называешь.
3: А, тогда другое дело. Давайте попробуем.
2: Давай.
3: Чего я первый называю? Авраам.
2: Ну хорошо. А вот теперь расскажи, что ты о нем знаешь.
3: Авраам – прародитель народа израильского. Патриарх, получивший обетование от Бога. Сейчас вспомни, как о нем говорится в Библии. Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность.
2: Так, молодец. Так, а кто следующий? Петь, да ты? На чем ты задумался? Не спи. Твоя очередь.
3: Да.
1: Что? Моя?
2: Ну?
1: Мне надо назвать библейское имя на букву М, да?
2: Mm.
1: Сейчас, сейчас. Мелхиседек.
2: Ну и кто же он такой?
1: По-моему, хананейский царь Селима и священник Бога Всевышнего. Он вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после поражения царей Северного Ханаана, вынес ему хлеб и вино и благословил его во имя Господа, за что и получил от него десятую часть добычи.
3: Ну и Петя, я не ожидала от тебя такого знания о Библии.
4: Ты ведь недавно только Новый Завет кончил читать.
2: Да, ты прямо поразил нас своей осведомленностью.
1: Да что вы, ребят. Ничего в этом такого нет. Это же написано в первой книге Библии «Бытие». А я как раз ее сейчас и читаю.
5: Вот, а теперь я. А моя буква «К». Крисп.
4: А кто Крисп был?
5: Синагоги начальник.
2: И все?
5: Да.
3: Не густо. А можно мне добавить?
2: Давай.
3: Это тот самый Крисп, который уверовал и крестился после проповеди Павла. И написано об этом в Деяниях,
5: 18 главе.
3: Правильно, Сереж. И в первом послании к Коринфянам.
2: Молодцы. Так, кто дальше? Петр? Петр, будь внимательнее. Библейское имя на букву Л.
1: Сейчас. Левий. Родоначальник колена священников израильских.
4: Иосиф.
2: А какой Иосиф? В Библии же несколько Иосифов.
4: Из Аримафеи. Он был тайным учеником Христа. Боялся иудеев. А когда Иисуса распяли, он просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса и похоронить у себя в пещере, в саду.
3: Да, интересно. Ведь верил человек, что Иисус – Сын Божий, но молчал. А тут вдруг решился и заявил о своей вере вслух.
5: Ну и что?
1: Мы играем дальше или нет?
3: Да подождите, ребята. Давайте отложим игру и просто поразмышляем. Ведь таких людей, как Иосиф из Аримафеи, в то время, видно, немало было. Никодим, например, и другие.
2: Конечно, немало. И Библия говорит об этом. Например, в Евангелии от Иоанна, по-моему, в 12 главе прямо сказано. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
1: А знаете, чего я не понимаю?
2: Ну?
1: Но что говорит Слово Божие насчет тех начальников, мне все ясно. Они скрывали свою веру ради своей выгоды. Мне понятны их побуждения. Но ведь были и те, кто искренне принимали Иисуса как Сына Божия. Например, Никодим или Иосиф. Ведь они по-настоящему верили в Его божественное начало и любили Его. А Никодим даже защищал Его перед Синедрионом. И все-таки мне показалось, что Библия осуждает их.
2: Они верили в Иисуса Христа, но веру-то свою они скрывали.
1: Ну и что? Ведь время-то какое было. Каждый верующий в Иисуса подвергался жестокому гонению и даже мог быть убит. Не каждый способен на такое мужество.
3: Тем более, что написано, праведный верою жив будет. Так что вера – основное условие для спасения.
4: А веру они имели.
2: Погодите, погодите, ребята. Что-то не так в ваших рассуждениях. А как же жертвенная любовь Христа? Ведь Он не побоялся взойти на крест и принять за нас распятие, чтобы тебе, мне, всем людям, принявшим Христа своим личным спасителем, обрести вечное царство. Значит, выходит, что Он умер за меня, а мне отойти в сторонку и любить Его шепотом, чтобы никто не знал. Так что ли?
1: Да ничего не так, Вадим. Мы – это люди Нового Завета. Мы знаем, что Христос умер за нас. А они-то из Старого Завета, как бы. Они-то не знали еще того, что знаем мы.
2: Да. Признаться, вы меня в тупик загнали. Чувствую, что что-то не так, а объяснить никак не могу.
1: Ага, сдаешься, богослов?
2: Сдаюсь, сдаюсь. А давненько ты меня так не называл.
3: Потому что и сам он уже стал как богослов. Даже специальную тетрадь тебе завел.
2: Да.
3: Когда читает Библию, всегда что-то в нее записывает.
1: А подглядывать, сестренка, нехорошо. Впрочем, могу и объяснить, что я туда записываю.
2: Наверное, трудные вопросы, да? На которые ты не можешь ответить сам.
1: Ну ты действительно богослов. Как ты догадался?
2: Так очень легко, потому что я то же самое делаю. Вот и догадался.
3: А вот, наверное, наши вернулись. Пойду открывать. Пап? А ты чего один? А где остальные?
6: Да там дети для родителей концерт приготовили. Мама с ребятами там остались. Ну, а я поспешил домой. Надо будет еще кое-что почитать перед сном. А вы что такие тихие, задумчивые? Что случилось?
3: Да мы тут немножко запутались.
1: В тупик зашли.
6: Так и в чем же вы конкретно запутались?
2: Да вот мы говорили о Никодиме и Иосифе из Аримафеи. В общем, о тех тайных последователей Христа в Библии. И разошлись во мнении, как к ним все-таки относиться.
6: Ну, к Никодиму и Иосифу из Аримафеи мы можем относиться только положительно. Тут не может быть и двух мнений. Может быть, ты не очень точно сформулировал свой вопрос?
2: Да, пожалуй. В общем, правильно было бы сказать, как нам следует относиться к такому вот тайному исповеданию, когда человек верит в Иисуса Христа, но скрывает свою веру от окружающих.
7: Ну что ж, вопрос, конечно, серьезный. Ну и как же разделились ваши мнения?
3: Если говорить о Иосифе и Никодиме, то я считаю, что главное в том, что вера у них была. А праведной верою жив будет.
1: А что они скрывали свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия, то ведь время было такое. Признайся они в этом, и только пострадали бы зря.
7: Зря говоришь?
1: Да.
7: Ну что ж, такое мнение вообще весьма распространено среди людей. Вы знаете, когда один мой знакомый уверовал, то больше всего нареканий ему пришлось выслушать от своей собственной жены. И говорила-то она ему как раз именно так. Хочешь верить в Бога? Верь потихоньку, чтобы никто не знал. Ведь совсем не обязательно об этом кричать на весь свет. Неприятностей не оберешься, места руководящего лишишься. Помни, что у тебя семья, дети. И такую же удобную жизненную позицию предлагали ему его близкие друзья, сослуживцы.
2: Так и что, уговорили?
7: Уговорили. Покаялся он тайно. И обещал Богу служить доброй совести, но только лет через 10, когда пойдет на пенсию.
1: Ну и что? Он сдержал свое слово?
2: 10 лет – большой срок. Их еще надо прожить.
3: Да.
7: Вот именно. Только дело в том, что он не успел осуществить свое намерение. В прошлом году он попал в катастрофу. И это, между прочим, не единственный случай, когда люди, отодвигая свое открытое признание Бога на годы, стремясь поудобнее устроиться в этой кратковременной жизни, теряют главное.
1: Ну почему я должен кричать на весь свет о том, что я верующий, и навязывать свое мнение другому?
7: Между прочим, Петя, навязывать свое мнение другому и во всеуслышание исповедовать свою веру – это две разные вещи. Своего мнения я, например, никому не навязываю. Но люди должны знать, на кого я уповаю, кого я люблю всем сердцем. И самое главное – о том, кто любит человечество настолько, что отдал себя на распятие, чтобы спасти его от вечной гибели.
2: И вспомни, Петь, ведь первые христиане, я говорю о настоящих, преданных Господу учениках, ведь они не скрывали своего исповедания и шли за него на пытки, и на костер, и на крест. И во все века истинные христиане, исповедовавшие Христа своей жизнью и словом, подвергались гонению и преследованию.
7: Конечно. А в наше время как было? Вот мама, например, не смогла закончить института только потому, что была верующей девушкой. Ее отчислили из института за то, что она открыто исповедовала Иисуса.
1: А молчала бы и спокойно бы закончила институт. Да не гляди ты на меня так, Вадим. Не оправдываю я молчунов, хотя позиция эта и вправду очень удобная. А вопросы я задавал такие для того, чтобы как следует себя проверить, смогу ли я на деле доказать, что тоже учусь быть преданным Иисусу учеником.
3: У тебя что случилось, Петя?
1: Нет, то есть да. Да, в общем, ничего страшного.
2: Конечно, у тебя что-то серьезное случилось. А я, признаться, испугался другого.
1: Думал, наверное, что и я решил занять удобную позицию молчуна.
2: Если откровенно, то да, я уже начал так думать.
7: Да никогда, дети, не надо торопиться с выводами. Так что случилось у тебя, Петя? Я надеюсь, что ты расскажешь нам о возникших у тебя трудностях.

0: Дело в том, что только что возле дома меня остановил какой-то мальчишка и вручил мне записку. Моя старая компания приглашает меня на какой-то совет, да еще закрытый. Сегодня в 10 вечера на пустырь, что за стройкой.
1: Да ведь они тебя бить будут, я их знаю. Надо позвонить в милицию.
0: Не надо, Вера, в милицию. Они посчитают меня трусом.
2: А если я пойду с тобой?
3: А я тоже.
0: Они сказали мне прийти одному.
4: Но это невозможно, Петя. Им нельзя доверять.
1: Вот посмотришь, они задумали отомстить тебе за то, что ты их оставил. Нет-нет, тебе нельзя идти к ним одному.
5: Да, дело серьезное. И, конечно, если бы я был неверующим, то первое, что бы я сейчас сделал, то позвонил в милицию. Но я верующий, и помощь моя от Господа. И я знаю, дети, что если мы все будем стоять на коленях, когда Петя будет разговаривать с ними, Христос поставит над ним свою защиту и оградит от опасности. Еще, Петя, я думаю, что ты ошибаешься, решив это скрыть от мамы.
0: Она же будет так волноваться, так беспокоиться.
5: Да, это верно. Но она будет молиться за тебя. А это главное. А ты ведь знаешь, что значит пред Богом молитва любящей матери, матери-христианки.
0: А вдруг она тоже испугается и захочет обратиться за помощью в милицию?
5: Нет, Петя, наша мама мудрее, чем ты ее себе представляешь, и мужественнее.
2: Вот видишь, Петь, и тебе придется свидетельствовать о Христе. Причем в стане врагов. Хотя в данной ситуации, безусловно, выгоднее помолчать.
0: Нет, не могу я молчать, Вадим. Наверное, я и вправду стал другим. И потом, с тех пор, как я поверил в Бога, я стал их жалеть.
5: Вот эти слова, Петр, приятно слышать от тебя. То, что ты любишь этих хулиганов, жалеешь их. И ты знаешь, это твоя, наверное, уже первая победа над ними.
1: А что, они хулиганы? Так это точно.
4: Особенно их главный. Он же не пропустит случая, чтобы как-то не оскорбить. Не бросит ругательство в спину.
0: А где ему учиться было хорошим словам? С детства он видит в своей семье только пьяные драки родителей. Мать отдыхает от побоев только тогда, когда отца сажают в тюрьму. И его отец самый-самый настоящий волк. И поэтому сын растет волчонком. А у Валерки с Борисом вообще никакого отца нет. Их мать, тетка Зина, из кожи вон лезет, чтобы их как-то прокормить и одеть. Вечно где-то подрабатывает. То подъезды ночью подметает, то берет в стирку белье. В общем, у каждого из них в семье какая-то нескладуха. Вам, вернее нам, хорошо. У нас вон какие родители. В нашей семье любовь, а они видят только ненависть. Их никто не любит.
5: Почему никто, Петя? Ведь их же любит Христос.
0: Но ведь им еще надо доказать это, вернее рассказать об этом. И так, чтобы они поверили. И я чувствую, что мне очень нужно пойти к ним.
2: Но ведь у тебя уже была серьезная стычка с ними.
1: Ведь они побили тебя?
3: Еще сильно.
0: Ну и что? Я был сам виноват.
1: То есть как виноват сам?
0: А так, я тогда еще не жалел их и не любил, а только собой гордился. Смотрите, мол, какой я стал хороший. Куда вам до меня? Вот и получил за то, что задавался. А теперь я их люблю. Люблю и жалею. И прошу, чтобы Бог подсказал мне именно такие слова, которые бы помогли им поверить в Божию любовь. Любовь, которая прощает и милует, которая не помнит зла и все покрывает.
5: Молодец, Петя. Ты идешь к ним с любовью, и значит, Господь благословит тебя и не даст тебя в обиду.
0: Но если говорить откровенно, то мне немного страшно. Пока мы играли в города, а потом в библейские имена, я все время думал об этом. Поэтому я и затеял разговор о скрытных и явных учениках Иисуса. Потому что

0: Что?
1: Потому что дьявол приступал к тебе со своим удобным, в кавычках, предложением, да? Но ты не смущайся, Петя. Ведь и к Иисусу приступал дьявол с такими же предложениями. Помнишь, когда он был в пустыне? И к ученикам его. И нам он постоянно нашептывает на ухо, чтобы помешать свидетельствовать о Христе другим людям. А вдруг ты испугаешься и не пойдешь? А еще лучше для него, если ты во имя страха и выгоды совсем отречешься от Иисуса. Ведь души, которым ты пойдешь нынче вечером, пока еще его достояние. А вдруг они захотят стать Христовыми? Какой это будет великий урон для него? Вот он и смущает тебя.
0: Я понимаю, папа. Вы не обидитесь, если я вас покину сейчас? Очень хочется побыть одному перед этой встречей.
1: Да нет, конечно. Пойди закройся в детской, помолись, почитай Библию, а мы подождем маму с малышами. Пора бы им уже прийти было.
0: Хорошо, я пошел.
2: И все-таки я боюсь за Петю. Вы ведь не знаете, что было в прошлый раз? Мне Сенька из второго подъезда рассказал. Он за кустами подсматривал.
3: Переслал, что они дрались четверо на одного.
2: Это еще не все. Они его поначалу просто уговаривали выпить и закурить. Обещали, что никому не скажут. А потом, когда он отказался, они его привязали к забору и пытались напоить силой. Но тут Сенька подкрался с той стороны забора и развязал Пете незаметно руки. Тут и началась драка.
1: А знаете, почему все так произошло? Потому что Петя тогда сражался с ними один. Он ведь никому ничего не сказал. Я думаю, что даже не помолился перед этой встречей. Он понадеялся на свои силы и проиграл. А теперь он молится. И мы все поддержим его в этой молитве.
2: И мама? Ты ей скажешь, пап?
1: Мне кажется, что Петя сам ей скажет об этом. Очень нужно, чтобы ее молитва присоединилась к нашей. И я очень верю, что на этот раз все произойдет по-другому.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Иаков и Исав» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из послания апостола Павла к римлянам, 9 главы, 13 стиха. «Иакова я возлюбил, и Исава возненавидел». Но прежде, чем продолжить чтение, давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Спёрджин подчеркивает, что избрание – это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании, а я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Что Бог не одинаково относится к людям? Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в Него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никогда не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Посмотрите на всю жизнь Иакова. В каком бедственном положении он находился у Лавана? Он попался в руки человека из этого мира. А когда серебролюбивый христианин попадает в подобную компанию, это приводит к ужасным результатам. Вот два человека, оба жадные и ушлые. Если бы ангел Божий посмотрел с неба на землю, как бы он стал рыдать, узнав, что человек Божий уподобился человеку нечестивому? Затем Иаков придумал совершенно невероятный способ получить причитающуюся ему плату. Но почему он не предал все в руки Божьи, вместо того, чтобы прибегать к таким немыслимым ухищрениям? Каждый раз, когда мы обозреваем жизнь Иакова, нам приходится краснеть за него, и с этим ничего не поделаешь. Но потом наступает переломный момент в его жизни, когда он получает новое имя, и о нем сказано: «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Но давайте отнесемся к данному эпизоду более внимательно. После детального его изучения я несколько изменил свое мнение об Иакове. Я думал, что Иаков боролся с Богом, но на самом деле он не боролся с Богом, Бог боролся с ним. Я всегда представлял Иакова как человека, борющегося в молитве с Богом, но сейчас я считаю иначе. Он разделил свой стан и отправил вперед людей, чтобы они умилостивили Исава. Он не пошел первым в святой уверенности патриарха, что его защищают небесные воинства. Он не вышел навстречу Исаву, потому что не был уверен, что тот склонится у его ног, хотя ему было дано обещание, что больший будет служить меньшему. Он не положился на обещание Бога. Оно было недостаточно твердым для него. Ночью он отправился к ручью Иавок. Я не знаю, для чего нужно было идти туда, разве что помолиться. Но Иаков не стал молиться. Писание говорит: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Есть разница между тем, когда кто-то борется со мной, и когда я борюсь с кем-то. Когда я вступаю с кем-то в борьбу, я хочу что-то получить от этого человека. А когда кто-то начинает бороться со мной, то он хочет что-то получить от меня. Поэтому я считаю, что тот, кто боролся с Иаковым, хотел выбить из него хитрость и самоуверенность и показать ему, каким жалким грешником он является. Но у него ничего не получалось. Хитрость настолько въелась в Иакова, что его никак нельзя было освободить от нее. Наконец, ангел коснулся бедра Иакова и показал ему его немощь. Тогда Иаков что-то понял и сказал: «Ты лишил меня силы, поэтому теперь я буду бороться с тобой». Когда его бедро было вывихнуто, тогда он в полной мере ощутил свою беззащитность. Тогда и не раньше он произнес: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Он был абсолютно уверен в своих силах, но пришло время, и Бог смирил его, и когда его хваленная сила исчезла, Иаков стал героем молитвы. Но даже после этого события мы сталкиваемся с его неверием. И такое неверие, и даже большее, проявляется в жизни каждого из нас. Братья, обвиняя Иакова в грехах, мы обвиняем самих себя. Мы строго судим его жизнь, но наша жизнь заслуживает более строгого суда. Не помните ли вы, как патриарх произнес знаменательные слова: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня». Ах, Иаков, ну почему же ты не можешь поверить в обещание Бога? Все его обещания исполнились, но нет, Иаков не мог жить, опираясь на обетование. Он всегда хотел жить тем, что у него в руках. А теперь я повторяю, если Иаков был именно таким, как я описал его, а то, что он был именно таким, в этом нет сомнений, ибо об этом говорит Слово Божие, тогда в нем не было и не могло быть ничего, за что Бог мог бы возлюбить его. Единственная возможная причина, по которой Бог все-таки возлюбил его, это благодать самого Бога, ибо Он, кого хочет, милует. И будьте уверены, что единственной причиной, по которой кто-то из нас будет спасен, является свободная благодать Божия. Нет другой причины, кроме милостивого сердца Бога и Его всемогущей воли, по которой мы могли быть спасены. Итак, в этом заключается учение. О нем говорится не только в этом отрывке, но во множестве других мест Писания. Дорогие друзья, примите это учение, придерживайтесь его и никогда не отрекайтесь от него. А сейчас обратимся к другому вопросу. Почему Бог возненавидел Исава? Я не собираюсь рассматривать этот вопрос в контексте предыдущего, потому что они не имеют ничего общего. Поэтому второй вопрос требует совершенно иного ответа. Только разделив эти вопросы, мы можем дать на них полные ответы. Почему Бог ненавидит любого человека? Я не принимаю никакого другого ответа, кроме одного. Человек заслуживает этого. Другого истинного ответа нет. Некоторые люди говорят, что причиной ненависти Бога является Его же Божья собственная воля. Но я призываю этих людей задуматься над тем, что они говорят. Неужели вы думаете, что Бог, сотворив людей, некоторых из них совершенно беспричинно, сотворил лишь для того, чтобы проклясть их? Неужели Бог сотворил кого-то просто для того, чтобы навеки погубить его? Если вы верите в это, то мне просто жаль вас. Вы заслуживаете сожаления, ибо думаете так плохо о Боге, чья милость превыше небес. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что Бог любит человека лишь потому, что Он так хочет, что в человеке нет причины, по которой Бог мог бы любить его. Но не думайте, что этот ответ как раз тот, который требуется для ответа на вопрос, почему Бог ненавидит человека. Если Бог поступает жестоко по отношению к какому-то человеку, то только потому, что тот заслуживает это. В аду не будет ни одной души, которая имела бы право сказать: «О Господи, Ты наказал меня больше, чем я заслуживаю». Но каждая потерянная душа будет знать, что она получила именно то, что заслужила, что человек, а не Бог, виноват в ее гибели, что Бог причастен к ее осуждению не больше, чем судья, выносящий приговор преступнику, но что человек сам довел себя до осуждения за свои греховные дела. Справедливость осуждает человека, а милость и благодать спасают. Всевластие Бога держит в руках весы любви. Справедливость Божия — весы правосудия. «Но посмотрите на характер Исава», — скажет кто-то. «Действительно ли он заслужил проклятие?» Да, заслужил. То, что нам известно о жизни Исава, является веским доказательством этого. Исав отказался от права первородства. «Не плачьте о несчастном грешнике и не обвиняйте в этом Бога». Исав продал его сам, продал за тарелку каши. «О, Исав, ты не можешь сказать: я потерял первородство, потому что Бог так предопределил». Нет и нет. Иаков получил его по воле Бога, а ты потерял его по своей воле, ибо ты продал его, не так ли? Разве ты не заключил сделку? Не ты ли сам избрал похлебку из красной чечевицы в обмен на право первородного сына? Ты сам виноват в своей гибели. Ты сам продал свою душу. Не обвиняй в этом другого. Может быть, Бог побудил Исава сделать так? Ни в коем случае мы не должны думать так. Бог не является автором греха. Исав совершенно добровольно отказался от первородства. И учение состоит именно в этом. Если человек теряет небеса, то лишь потому, что сам отказывается от них. Человек не имеет вечную жизнь, потому что он не в грош ставит ее. Бог не отказывает ему в спасении. Он сам не хочет прийти, чтобы иметь жизнь. Почему человек остается нечестивым и не боится Бога? Потому что он говорит: «Я люблю выпить, я люблю удовольствие, я люблю делать по воскресеньям то, что мне хочется, а не то, что хочет от меня Бог». Никто не спасается по своей воле, но по своей воле каждый человек погибает. Он сам решает погибнуть, никто не принуждает его к этому. Знай, грешник, что когда ты уйдешь отсюда и заглушишь голос совести, ты сделаешь это по собственному желанию. Когда после проповеди вы говорите: «Да, не буду я верить во Христа», вы говорите это сами, и вы прекрасно осознаете это. А если даже не осознаете, то ужасный факт остается фактом. Причина того, кем вы являетесь, кроется в том, что вы сами хотите быть тем, кем вы являетесь. Ваша собственная воля держит вас в том состоянии, в котором вы находитесь. Больше винить некого. Вы добровольно упорствуете во грехе. Вы пленник, но вы добровольный пленник. И у вас никогда не возникнет желания освободиться, пока Бог не даст вам это желание. Но быть в рабстве вы желаете сами. Невозможно скрыть факт, что человек любит зло и грех и не любит Бога. Вы знаете, несмотря на то, что вам проповедуется спасение через кровь Христа и что вам угрожают адскими наказаниями за грехи, вы все равно продолжаете любить свои беззакония. А не оставив их, вы не обратитесь ко Христу. И когда вы будете ввергнуты во тьму, о вас будет сказано: «Пренебрег своим первородством». Вы продали его. Вы знаете, что бордель нравится вам больше, чем Дом Божий. что кабак более привлекателен для вас, чем молитвенное собрание. Вы знаете, что вы доверяете самому себе и не доверяете Христу. Вы осознаете, что вы предпочитаете радости нынешней жизни радостям жизни будущей. Это ваш собственный выбор. Избрание к гибели – ваше собственное избрание, а не Божие. Вы вполне заслуживаете его. Но кто-то скажет: «Исав покаялся». Да, он покаялся. Но что это было за покаяние? Вы когда-нибудь думали об этом? Всякий человек, который покается и уверует, будет спасен. Но как покаялся Исав? Узнав, что благословение отца получил его брат, он хотел было вернуть свое право первородства. Он даже плакал, но не получил его обратно. Он продал его за чечевичную похлебку и думал, что сможет выкупить за то же. «Хорошо, — сказал он, — я наловлю дичи и приготовлю моему отцу кушанье. Ему понравится приготовленный мною обед, и он вернет мне право первородства». Так обычно говорят грешники. «Я потерял небо из-за моих злых дел, значит, я легко могу вернуть его добродетельной жизнью. Я потерял его из-за греха, я обрету его вновь, оставив свои грехи. Я был пьяницей, — говорит кто-то. Я не буду больше пить, и я буду трезвенником. Другой говорит: я постоянно сквернословил. Я очень сожалею об этом. Больше не буду. И он дает своему отцу такую же чечевичную похлебку, за которую продал свои благословения. Нет, грешник, ты можешь продать небо за несколько плотских удовольствий, но ты не можешь купить его, просто оставив их. Ты можешь получить небо лишь на другом основании, а именно на основании благодати. Ты по справедливости потерял свою душу, но ты не можешь вернуть ее себе добрыми делами или отречением от своих грехов. Вы считаете, что Исав искренне раскаялся. Но позвольте мне кое-что напомнить вам. Что сказал этот искренно раскаявшийся грешник, не получив благословения отца? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот ваш раскаявшийся грешник. Это не называется покаянием, исходящим от Бога Святого Духа. Многие люди похожи на Исава. Они говорят, что очень сожалеют о том, что были такими грешниками, что опустились так низко, а после этого делают то же, что и раньше. Покаяние не уводит их прочь от греха, а оставляет в нем и, возможно, побуждает погрузиться в него еще больше. Посмотрите на характер Исава. Единственное, что было положительно в нем, так это то, что он начал было раскаиваться. Однако впоследствии его покаяние только увеличило его грех, потому что оно не было искренним. И я говорю, что если Исав продал свое право первородства, то он заслуженно лишился его. И разве я не прав, когда утверждаю, что Бог возненавидел Исава, потому что Исав заслужил это? Вы видите, Писание понуждает нас сделать этот вывод. Перечитайте 9 главу послания к римлянам, из которой взяты приведенные слова и положенные в основу этой беседы. И посмотрите, как точно подбирает слова Святой Дух в 22 стихе. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Вы видите, что здесь не сказано, что Бог приготовил людей к погибели. Они сами себя к ней приготовили. Бог не имеет к этому никакого отношения, но если человек спасен, значит, Бог подготовил его к этому. Вся слава за спасение принадлежит Богу, вся вина за гибель лежит на человеке. Если кто-то из вас захочет узнать, о чем я проповедую каждый день, или если незнакомец спросит вас, в чем суть его учения, отвечайте: «Он проповедует спасение по благодати и гибель из-за греха. Он воздает всю славу за спасение каждой души Богу, но не признает, что Бог виновен в гибели хотя бы одного человека. Я не могу понять учение, которое возлагает вину за гибель людей на Бога. Моя душа противится такой мысли. Я не могу себе представить, как разум, по крайней мере христианский разум, может отстаивать такую богохульную идею. Я с радостью проповедую благословенную истину о том, что спасение от Бога, от начала до конца, от альфы до омеги. Но когда я проповедую гибель, я говорю, что гибель от человека, а не от Бога. И если вы погибнете, то ваша кровь будет на вашей совести». Есть еще одно важное место в Писании. После великой скорби, когда язычники предстанут пред Иисусом на суд, тогда праведным, стоящим по правую руку, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего». Обратите внимание, Отца Моего. «Наследуйте Царство». Посмотрите, что сказано дальше. «Уготованное вам от создания мира». А что же он говорит стоящим по левую руку? «Идите от меня, проклятые!» Он не говорит «проклятые моим отцом». Что он еще говорит? «В огонь вечный, уготованный, и заметьте, не вам, а дьяволу и ангелам его». Вы видите разницу? Когда идет речь о спасении, это дело рук Бога. «Придите, благословенные Отца Моего». Для них приготовлено царство. Вот вам избрание и благодать во всей ее красе. А с другой стороны, об Отце ничего не сказано, когда говорится «идите от меня, проклятые». Даже огонь, сказано, не приготовлен грешникам, а уготован он дьяволу и его ангелам. Я не могу вообразить более ясного описания идеи того, что вся слава принадлежит Богу, а вся вина лежит на человеке. По-моему, я ответил на оба вопроса. Постарался представить вам библейское основание того, как и почему Бог поступает с людьми. Он спасает людей по благодати, а если человек погибает, то сам заслужил это. Это его собственная вина. Но как можно, спрашиваете вы, соотнести эти два учения? Мои дорогие братья, я никогда не примиряю друзей. В этом нет никакой необходимости. Эти два учения как друзья. Они оба есть в Слове Божьем. Они друг другу не противоречат. Если вы убедите меня, что они враги друг другу, тогда я буду примирять их. Но эти учения создают столько проблем. А какая истина не создает их? Но я не понимаю их. Я и не призываю понять их. Я призываю поверить в них. В Слове Божьем есть много сложного для понимания, но коль скоро оно в нем есть, я принимаю его верой. Я не понимаю, как при вседержавности Бога человек может обладать свободной волей. Но это так, и я верю в это. Но я не понимаю, будет настаивать кто-то, я не понимаю. Мой ответ таков: моя обязанность — изложить все как можно понятнее. И вместе с тем я повторяю, дело здесь не в понимании, а в вере. Оба учения истины, и я не вижу, чтобы они противоречили друг другу. Если кому-то кажется, что между ними есть противоречие, то оно только кажущееся, ибо Бог никогда не противоречит сам себе. И я считаю, что просто проявляю веру, когда принимаю то, что выглядит как противоречие. В этом вера. Не веровал ли Авраам даже тогда, когда обещания Бога противоречили его провидению? Авраам был стар, и Сара была стара, но Бог сказал, что у Сары будет сын. «Как это может быть?» — спросил Авраам. Сара уже вышла из возраста, когда рожают детей. Но Авраам поверил, и у Сары родился сын. Провидение и обещание примирились. И если Бог может примирить провидение и обещание, значит, Он может примирить обещание и учение. Если я не способен на это, то уж Бог легко может сделать это. Позвольте мне еще в течение одной минуты сделать несколько замечаний практического плана. О грешники! Если вы погибнете, то не сможете, умыв руки, объявить себя невиновными в собственной крови. Об этом вам говорят совесть и Слово Божие. Никого другого вы не сможете обвинить в своей гибели. Ваша гибель будет самоубийством. Отвергая Христа, вы сами себя приговариваете к смерти. Вы презираете благословения и продаете их за чечевичную похлебку, удовольствие этого мира. Это учение пронзает мое сердце. И я хотел бы, чтобы оно, подобно обоюдоострому мечу, проникло до разделения души и духа, составов и мозгов. Если вы погибнете, то сами будете виноваты в этом. Если вы когда-то окажетесь в аду, вина будет лежать на вас. Вы сами собираете дрова для костра и своими руками приковываете себя к столбу, на котором будете сожжены. Но если вы будете спасены, то не по вашим заслугам. Вы не можете быть спасены заслугами. Спасение возможно только по благодати, свободной, божественной благодати. Вам проповедано Евангелие. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Пусть Бог пошлет вам сейчас благодать, чтобы покориться Его милостивому повелению. Да уверуйте вы сейчас в того, кто пришел в мир спасать грешников, из которых я первый. Благодать, кто может описать твою славу? Кто расскажет о твоих победах и успехах? Ты открыла путь в славу хитрому Иакову и убедила его, подобно ангелам небесным, и еще многих черных грешников ты вознесешь и прославишь. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то исследуйте Писание и ищите просвещение от Святого Духа. Но не забывайте, что тонкости Писания не самое главное для вас. Важнее всего для вас знать, омыты вы кровью Христа или нет? Действительно ли вы уверовали в Господа Иисуса Христа? Я коснулся этих вопросов, потому что они вызывают большие трудности у многих людей. И я хотел помочь, если не всем, то кому-нибудь из вас наступить на горло дракону. Да даст Бог, чтобы это было так, во имя Христа.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Иаков и Исав» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные». Здравствуйте! Мало что может сравниться с мучениями, которые приходится испытывать человеку, потерявшему зрение. Именно в такую ситуацию и попал герой нашего рассказа. Если бы все дело заключалось только в физической неспособности видеть, это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
2: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
3: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
2: Но, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
3: Не мели ерунду.
2: Да нет, точно. Я уже прочел все книги в лаборатории.
3: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
2: Ну, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
3: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
2: Военное училище?
3: Именно так, Билл.
2: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
4: Так ты позвони ему.
5: Ну, конечно, что же.
2: Да?
4: Конечно.
2: А, в самом деле, надо позвонить.
6: Алло?
2: Алло, это мистер Дрискол?
6: Да, он самый.
2: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
6: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
2: Да, видите ли. Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
6: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Во вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
4: Ну так нам уже как раз по 18.
6: Отлично, но имей в виду, Билл, это работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята, и не на один месяц.
2: Можете на меня рассчитывать.
6: Ну отлично, я вас жду через 3 недели.
4: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо, мы вас не подведем.
5: Ну что?
4: Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
5: Ну и нормально.
4: Но зато... Да. Мы получили работу!
7: Да еще какую! На нефтяной вышке! Ай, врачи!
2: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой. А я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
3: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
2: Хорошо, папа.
3: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
2: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
3: Ладно, давай попробуем.
2: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, и от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. С каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
8: Здравствуй.
2: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
8: Что случилось?
2: Пэтси... Меня сегодня повысили!
8: Это что, правда?
2: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
8: Ой, Билл, это же просто здорово!
2: А нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
8: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
2: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
8: Ты пьешь слишком много, Билл.
2: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
8: Как ты себя чувствуешь? Билли?
4: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
8: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
4: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
8: Я благодарна Богу, что ты жив.
4: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
3: Сынок, излечение займет немало времени.
4: Я знаю.
8: Милый, доктор сказал, что пока ни о какой работе не может быть и речи.
3: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
4: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
8: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
4: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
5: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
4: А что? Это мысль.
5: Ну, ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
4: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
5: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и... Вперед! С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
4: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
5: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
4: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка. Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
9: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
10: И что?
9: Ну как что?
10: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
9: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
10: Какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
9: Слушай, Пэтси!
10: Что, Пэтси? В последнее время, Билл, мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
9: Да как ты можешь так говорить, Пэтси?
10: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
2: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяцев. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался отопить его в вине и остервенело работал.

0: Меня наконец-то вызвали.
1: Билл?
2: Да?
1: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественная опухоль не обнаружена. Ты будешь жить.
2: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
1: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
2: Послушай, не может болезнь перекинуться на другой глаз?
1: Ну, как тебе сказать? 50/50, но я не думаю.
2: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
1: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
0: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз – хориоидит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
3: Hello, Билл.
0: Привет.
3: Как дети?
0: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома. А Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
3: Ладно, ладно, успокойся. Слушай, а почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
0: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
3: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
0: Да нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
3: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки?
0: Но, Майкл...
3: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
0: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника, и мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
4: Ну как он там?
0: Да так... Вроде лучше. Но мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семье. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная поддержка, понимаешь?
4: О чем ты говоришь? Ты же действительно собираешься ехать туда?
0: А что мне еще остается? Или лучше потерять сына?
4: Да, жаль. Поступай, как знаешь.
0: Целую неделю я не должен был брать в рот ни капли спиртного. Я терпел изо всех сил. По ночам меня мучила бессонница. У меня перед глазами стояла моя жена и дети. И я видел, сколько горя я принес им за все эти годы своим безудержным пьянством и невниманием. Это было невыносимо. Перед отъездом нас всех собрали вместе и попросили поделиться своими ощущениями, тем, что мы испытали за эту неделю в клинике.

0: веники. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
1: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
0: Да я и сам удивился больше всех.
1: А что случилось?
0: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
1: А может, это был сам Бог?
0: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
1: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
0: Спасибо, Мариан. Но знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
2: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
0: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
2: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги книг. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».
0: Послушай, растолкуй мне это, пожалуйста.
2: Билл, молись. Бог поможет тебе справиться с чем угодно, если ты будешь молиться и просить Его об этом.
0: Мы смеялись над набожностью этого странного парня. Вот чудак. На любой вопрос он отвечал цитатой из Библии. Но от него исходило ощущение какого-то глубокого покоя и беспрестанной тихой радости. Мне было очень интересно разгадать секрет его блаженства. Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
2: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
0: Не понимаю, о чем ты говоришь.
2: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
0: Угу.
2: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот еще. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот еще. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
0: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
2: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
0: Мне нечего терять. Я согласен. Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. «Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание».
1: Алло?
3: Здравствуй, Марианна.
1: Папа!
3: Отгадай, что я задумал.
1: Не знаю. А что ты задумал?
3: Взобраться на Апалачи.
1: Что? Папа, ты же слепой.
3: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
1: Но это же невозможно.
3: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
1: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
3: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
4: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Первая заповедь запрещает нам поклоняться иным богам, кроме Бога. Во второй заповеди сказано, что человек не должен поклоняться идолам или образам богов. Бог есть Дух, а потому Он невидим, и любое изображение Бога, сделанное руками человека, это не сам Бог. Нужно хорошо понимать различия между видимым образом и невидимым Богом, которому одному и следует поклоняться. Тема прошлой нашей передачи – послушание – это залог спасения. Послушание израильтян было явным знаком того, что они верят в истинность Слова Божия. Бог верен Своему Слову. Бог повелевал: «Возьмите агнца, мужеского пола, без порока». Агнец не мог быть увечным или больным. Богу требуется приношение без изъянов. Сохраните его до определенного дня. Помажьте кровью косяки и перекладины дверей. Не выходите из дома до утра. Не ломайте костей. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Исход, 12 глава, 12 и 13 стихи. Все произошло именно так, как говорил Бог. Израильтяне верили в Бога, а потому Он явил им Свою благодать и милость. Они спаслись. Видя кровь на дверях их домов, карающий Господь проходил мимо. Так первенцы народа Израилева остались в живых, благодаря принесенному в жертву агнцу. Итак, народ Израилев был избавлен от поработителей и смог покинуть землю египетскую, как и обещал Бог. В начале своего длительного странствия народ Израилев представлял собой беспорядочную толпу. А если учесть, что численность народа составляла 2,5 миллиона, то можно представить себе, что это был за хаос. Конечно, у народа был вождь, это Моисей, но разве такой лавине скомандуешь налево, прямо? Однако Бог решил эту проблему. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Исход 13:21. Бог заботился об израильтянах. Он вывел их в Синайскую пустыню, которая была абсолютно необитаема. Но там они не могли подвергнуться нападению врагов. В то же время в пустыне трудно раздобыть пищу. Люди забеспокоились. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом, и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкая, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Исход, 16 глава, с 11 по 15 стихи. Бог сказал, чтобы мне испытать народ, будет ли он поступать по закону моему или нет. Исход 16:4. Бог велел Моисею сказать людям, чтобы каждый собирал ровно столько манны, сколько он может съесть за один день. Условие было очень простым, и Бог хотел проверить, как люди его исполнят. Это был очень простой урок. Хотя никто не был наказан, люди поняли, что хотел им внушить Бог. Слово Божье – это истина, и ему надлежит верить. Непослушание же грозит бедой. И снова люди повторяли старую ошибку. Они опять роптали и возмущались, на сей раз по поводу воды. И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Исход, 17 глава, 5 и 6 стихи. Тема нашей передачи – «Великое откровение. 10 заповедей». Бог уже говорил израильтянам, что они – его народ, а потому они должны являть всему остальному миру образец отношения человека к Богу. Но им еще предстояло многое узнать о Господе. Бог открывает себя людям постепенно, и вот теперь – на очереди было следующее великое откровение. «В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую и расположились там станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Исход 19 глава, с 1 по 6 стихи. Смысл условия, поставленного Богом, можно обобщить так. «Если вы будете слушаться меня, то будете приняты мною и станете свидетельством обо мне для всех прочих народов». Единственное условие было сформулировано просто. «Если вы будете меня слушаться, то...» Но ведь до сих пор израильтянам нечем было особенно похвастаться. Они больше роптали, чем веровали. И поэтому они должны были честно ответить Богу, «Господи, мы хотим слушаться Тебя, но у нас это плохо получается. Ты праведен, а мы грешники. Если Ты хочешь, чтобы мы были святыми, если ты собираешься принять нас только на условии безоговорочного послушания, то горе нам». Однако, когда Моисей созвал всех людей и спросил, что они думают об этом требовании Бога, то получил на редкость единодушный ответ. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Исход 19:8. Итак, люди единогласно ответили, «Конечно, Господи, мы исполним все, чего Ты требуешь. Мы будем святыми, это нам несложно». мы станем самым образцовым народом на земле. Что ж, это может быть и небольшое преувеличение, но смысл ясен. Люди еще не понимали, что такое святость. Бог же собирался дать людям конкретные правила, по которым они должны жить, чтобы быть угодными Ему. Бог начал урок с наглядного материала. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Исход, 19 глава, 10 и 11 стихи. Бог велел Моисею очистить, осветить народ, и это должно было помочь израильтянам понять, что им нужно не быть запятнанными грехом. Омовение одежд символизировало чистоту пред Богом. Оно показывало людям, что когда обращаешься к Богу, необходимо иметь чистую совесть. Но это было еще не все. Бог велел Моисею: «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход 19.12. Эта пограничная черта наглядно отражала разделение между Богом и человеком, причиной которого стал грех. Человеку было сказано, чтобы он не приближался к Богу, потому что Бог свят, и грешный человек не может остаться в живых возле Него. Это было напоминанием о том, что грех ведет к смерти. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Исход, 19 глава, 16 по 19 стихи. И, наконец, Бог применил самые впечатляющие наглядные пособия. Загрохотал гром, засверкали молнии, опустилась густая тьма, показался дым, огонь, и гора содрогнулась. Люди были напуганы. В самом деле человек грешен, и как ему не трепетать в присутствии святого Бога? Тогда Бог объявил людям свой закон. Господь намеревался уточнить, что Он имеет в виду, когда требует от народа святой жизни. Бог сказал: «А сейчас я сделаю то, чего еще не делал. Никогда я не излагал вам свои законы так конкретно. Если вы будете исполнять 10 заповедей, которые я сейчас вам дам, то станете народом совершенным, и у вас будут особые отношения со мной. Вы узнаете, как жить и как творить правду, а от вас этому смогут научиться и другие народы». Затем Бог непосредственно переходит к новому материалу. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Великое откровение. 10 заповедей» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Заповедь первая. «Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Исход, 20 глава, 2 и 3 стихи. Бог запретил людям поклоняться кому-либо или чему-либо, кроме Него, и привел вполне разумную причину. «Я Господь, и нет иного. Нет Бога, кроме Меня». Исайя 45, 5. Бог для всех один. И если человек желает праведности, если он хочет, чтобы Бог его принял, то он не должен поклоняться никому, кроме Господа. Многие люди без малейшей тени сомнения утверждают, что эту заповедь они никогда не нарушали. В самом деле, они, может быть, и не поклонялись языческим божествам. Но надо хорошо понимать, что если семья, работа, деньги или что-либо другое для вас важнее, чем Бог, то вы эту заповедь нарушили. Заповедь вторая. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Исход, 20 глава, 4 и 5 стихи. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Исайя 42, 8. Итак, люди получили еще один закон святой жизни, необходимый для того, чтобы найти благоволение Бога-Творца и не поклоняться никакому изображению или же предмету, сотворенному им. Заповедь третья. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход 27. Бог требует, чтобы человек относился к Нему с неизменным почтением. Он царь царей, и имя Его следует произносить с благоговением. Господь Творец, Вседержитель и Верховный Судья, так что Он достоин высочайшего почета. Эта заповедь очень проста. Если человек хочет жить праведно, он должен воздавать почтение Богу Всевышнему. Наша современная культура проникнута духом неуважения к Богу. Его поминают по любому поводу, и имя Его зачастую выступает в роли междометия. Если у вас есть привычка использовать имя Божье в ругательствах или же в других несоответствующих контекстах, то вы нарушаете эту заповедь. Заповедь четвертая. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела». Исход, 20 глава, с 8 по 10 стихи. Бог повелел израильтянам почитать седьмой день, это суббота, как день покоя. Этот особый день должен был показать всему миру, что Бог установил конкретные отношения с этим народом. В Библии сказано: «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Исход 31:13. Израильтяне должны были соблюдать субботу в знак особых отношений с Богом. Заповедь пятая. «Почитай отца твоего и мать твою». Исход 20:12. Этой заповедью Господь повелевает, чтобы дети относились к своим родителям с почтением. Семья задумана Богом как обитель мира, а не вражды. Дети должны быть почтительны и послушны. При этом предполагается, что родители всемерно заботятся об интересах семьи. Бог говорит, что дети всегда должны поддерживать уважительные отношения с родителями. Непослушание, споры, капризы, критика и отказ от общения – все это признаки непочтительности. Заповедь шестая. Не убивай. Исход 20:13. Жизнь человеку дал Бог, а потому никто иной не вправе покушаться на нее. Речь здесь идет не только об убийстве. Бог осуждает и само агрессивное намерение. Согласно Библии, Бог судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет. Евреям 4 глава 12 и 13 стихи. Поскольку Господь видит наши сердца, Он трактует убийство шире, чем люди. В определенных случаях Бог расценивает гнев как убийство. Вот слова Иисуса Христа на этот счет. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай? Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Матфея, 5 глава, 21 и 22 стих. Так что желающий исполнить волю Божью должен воздерживаться не только от убийства, но и от неправедного гнева. Заповедь 7. Не прелюбодействуй. Исход 20:14. Господь требует, чтобы половые отношения мужчины и женщины начинались только после вступления в брак, и чтобы каждый довольствовался только своим законным супругом. Но это еще не все. Поскольку Бог читает сердца людей, Ему ведомы их греховные помыслы. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй», а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея, 5 глава, 27 и 28 стихи. Так что если вы с желанием близости взглянули на кого-либо, кто не является вашим супругом, значит, вы уже нарушили в своем сердце эту заповедь. Если человек хочет праведной жизни, он должен быть чист душою и телом. Заповедь 8. Не кради. Исход 20:15. Бог не хочет, чтобы люди присваивали чужое. Бог и только Бог наделяет человека правом собственности, а значит, кража – это неповиновение Господу. Так что присвоивший чужое не может считаться праведным. Сюда же относятся и все виды мошенничества, от списывания на экзаменах до уклонения от уплаты налогов. Заповедь 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исход 20:16. Человек всегда должен быть честен, поскольку Богу чужд всякий обман. Мы уже знаем, что сатана – клеветник, у него лживая натура. Бог же, напротив, это сама истина. Он неизменный в слове Бог. Послание к Титу 1:2. И если Бог говорит нам что-либо, то мы можем положиться на истинность Его слов, поскольку невозможно Богу солгать. Евреям 6:18. Господь есть истина, и для Него оскорбителен всякий обман. Сатана же отец лжи. А значит, любой, кто лжет, следует путем сатаны. Заповедь 9 запрещает и лжесвидетельство, и клевету, и сплетни. Заповедь 10. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Исход 20:17. Человек не должен завидовать тому, что есть у другого, ни его богатству, ни талантам, ни внешности, ни чему-либо иному. Так некогда сатана воспылал завистью к Богу и захотел занять его место. Это место Бога Всевышнего. Завидовать и желать того, что принадлежит другому – это грех, это путь сатаны. Бог дал людям 10 заповедей. Когда и как следует их исполнять, об этом мы поговорим в нашей следующей передаче.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

не отпусти руки моей, Господь. Наш мир бушует, словно пламя ада, и лишь в Твоей любви я нахожу покой. Тобой храним, в Тебе моя отрада. Не отпусти руки моей, Господь, я не могу.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных, и начинаем передачу «В мире природы».
1: Дорогие юные радиослушатели, сегодня мы расскажем вам о речных и озерных жителях, а именно о креветках и улитках. Вероятно, дорогие друзья, многие из вас проводят свои летние каникулы вблизи озер и рек. И, вероятно, для многих водные пространства стали как бы вторым домом. Перефразируя известного поэта, можно сказать: «Вода, как много в этом слове!» Представим себе, что мы на берегу озера. Вода словно зеркало. С утра нет дуновения ни малейшего ветерка. Огромные светло-зеленые листья распластались на поверхности воды. Они так велики, что, кажется, по ним можно свободно ходить. Кое-где торчат над водой цветки, как колючие зеленые кулаки, из середины которых вьется нежно-розовое пламя лепестков. И листья-гиганты, и цветки принадлежат одной из ботанических редкостей. А рядом, на поверхности воды, колышутся темно-зеленые, совершенно круглые блюдца, словно кто-то мыл посуду, перевернул блюдца для просушивания, да и позабыл. Если вы поднимете за край одно из этих блюдец, перевернете, то на обратной стороне увидите сочный пурпурный цвет, а дальше нежный светло-зеленый черешок, уходящий в зеленоватую глубину воды. Эти листья бразинии пурпурной, одного из древнейших растений, доживших до наших дней еще с незапамятных времен. А когда раздвинешь бразинии, отгонишь заросли плавающего на поверхности папоротника сальвинии, и вот уже видно желтоватое в пятнах солнечных бликов дно. Какая неповторимая красота! Истинно Божие творение!
2: Вот они, смотрите, смотрите! Все стебли подводных растений так и усыпаны этими усатиками.
1: Да, мой друг, эти полупрозрачные существа с длинными тонкими усами и есть подводные креветки.
2: А почему они все время сидят на водорослях? Что они там выискивают?
1: Ну, во-первых, они не все время сидят на них. А во-вторых, водоросли для креветок – это то же самое, что для нас хлеб. Видишь, как они деловито рвут нежные водоросли своими тонкими клешнями руками? Рвут и небольшими пучками запихивают себе в рот.
2: Они, наверное, очень любят эти растения. Смотрите, как их темные глазки на тонких ножках выглядят очень довольными, посматривая в разные стороны. Длинные усы развиваются, словно ленты на ветру. Вот уж как им вкусно!
1: Наверное, вкусно. А усы-то не просто усы. Это креветкин орган обоняния. А ты знаешь, ведь они питаются не только растениями, а одними травками сыт не будешь.
2: Так чем же они еще питаются?
1: О, креветки – большие любительницы рыбы.
2: Рыбы?
1: Да, вот там, видишь, за большой водорослью затаилась креветка.
2: Да, она вся замерла, даже усы ее застыли, не шевелятся.
1: Конечно, она ждет, пока рыбки подплывут поближе, и щелк, молниеносный бросок клешней. Ах, рванулась в сторону рыбешка, а за ней вся стайка. Нет, не смогла на сей раз наша креветка ухватить рыбешку. На слишком уж крупную добычу она позарилась. А клешни-то и не удержали.
2: Но, кажется, ее это и не очень расстроило. Посмотрите, как она красиво и изящно, словно солнечный зайчик, подпрыгнула и оказалась в толще воды верхних слоев.
1: Да, креветка вообще очень красивое и весьма интересное существо. Ты, вероятно, обратила внимание на то, что большая часть тела креветки заключена в панцирь.
2: Да, и он отлично просматривается насквозь.
1: Вот именно. Кстати, вот и наша креветка вынырнула из речной глубины, растянулась на толстом стебле. Вот теперь мы и понаблюдаем за ней.
2: Она опять стала жевать листики водорослей.
1: Что же, на безрыбье и рак рыба, как говорится. Ты лучше посмотри, как по ее пищеводу движется пища.
2: Но разве пищевод может находиться у креветки в голове?
1: Конечно, нет. Просто у креветок вся передняя часть является как бы одним целым, заключенным в прозрачный панцирь. Все это называется головогрудью. Ее передняя часть украшена разнообразными шипами и двумя парами усов.
2: А под ними расположились крохотные многочелюсти. Смотрите, как она берет ими свою пищу. Ну, словно человек. Вот здорово!
1: Ну а кроме того, у креветок есть еще 10 членистых ножек. Они тоже растут от головогрудки.
2: Почему передняя пара из этих 10 ножек намного крупнее остальных?
1: Потому что это скорее не ножки, а руки, так как у креветок они предназначены для хватания мелких речных организмов. Создатель снабдил свое творение приспособлениями для добычи пищи, как и всем прочим.
2: И эти органы называются клешнями, так?
1: Совершенно правильно.
2: Так что же получается? У креветки только и есть что головогрудь до ножки?
1: Нет, не только. От головогрудки идет назад состоящее из колец брюшко, с нижней стороны которого имеются маленькие ножки.
2: Значит, сколько колец, столько и пар ножек, включая клешни.
1: Правильно. Да еще вдобавок, у последней пары они двойные.
2: Да, нелегко креветке справляться с таким количеством ног.
1: Совсем нет. Ведь создатель не зря предусмотрел именно такое количество ног, ни меньше, ни больше. Давай присмотримся к ней повнимательнее. Вот видишь, наша креветка отцепилась от стебля и поплыла. Причем ножки головогрудки остались растопыренными в стороны.
2: А, я понимаю. При помощи своих ножек она может передвигаться и в воде.
1: Конечно. Наш творец, мудрый конструктор природы, сотворил тело креветки таким образом, чтобы ножки брюшка служили бы креветке безотказным двигателем.
2: А ведь действительно, как дружно эти ножки гребут, и креветка, словно ямщик на тройке, лихо заломив назад усы, мчится вперед.
1: Кажется, наша креветка весьма проголодалась, раз приняла столь боевой вид.
2: Да, наверное. Смотрите, она остановилась у камня, и вот усы пошли в ход. Она как бы обнюхивает его. Что она там заметила?
1: Что-то тут есть. Как она лихорадочно шарит кругом камня и тыкается в него своими усами-антеннами.
2: И клешни ее зашевелились. А одна из них, смотрите, смотрите, полезла под самый камень и, кажется, хочет сдвинуть его. Но ведь сил-то у нее маловато.
1: Может, сил у нее и не так много, но зато соображения хватает. Видишь, как она опустилась на свои коленки и снизу начала подпирать камень всем своим крохотным тельцем, а одновременно медленно вытягивает застрявшую клешню из-под камня.
2: Что-то уж слишком медленно. Клешня-то, наверное, с добычей.
1: Ну, конечно. Вот она, клешня. Выныривает из-под камня и крепко держит извивающуюся личинку комара хирономуса.
2: Молодец, креветка. Вот только бы хирономус у нее не вырвался.
1: Ну что ты, на то у креветки и есть многочелюсти, чтобы крепко держать ими добычу.
2: Да, она ее почти уже съела, только крошки подбирает.
1: Конечно, креветка любит поесть, но в то же время Это очень аккуратное и чистоплотное существо. Видишь, как после еды она приводит себя в порядок. Тщательно чистит своими щеточками глаза, усики, спинку и каждую ножку в отдельности.
2: А где находятся щеточки?
1: Так называемые щеточки находятся на креветкиных многочелюстях.
2: А вид-то какой у нее? Какой деловитый, серьезный и очень-очень забавный.
1: Между тем, пресноводные креветки весьма неприхотливы к условиям жизни. Они очень хорошо уживаются и в искусственных водоемах.
2: И размножаются там?
1: Конечно, свою мелкую прозрачную икру самка долго и терпеливо носит прикрепленной на ножках абдомена, то есть брюшка. Заботливо ухаживает за каждой икринкой, тщательно очищая их длинными многочелюстями, на которых, как мы теперь знаем, имеются специальные щеточки.
2: Какая же она хлопотливая мама!
1: Да, креветки очень любят своих детенышей. Но вот проходит 3 недели, и на свет появляются детки-креветки. Сначала они тоже держатся на ножках абдомена самки, а затем начинают самостоятельно путешествовать, смешно плавая в вертикальном положении вниз головой.

Дорогие радиослушатели, понравилась ли вам наша передача о пресноводных креветках? Нам кажется, что эти мелкие пресноводные создания являются очень интересными существами, причем само их существование в течение долгих лет без каких-либо внешних и внутренних изменений лишь доказывает неустойчивость столь широко распространенной теории о происхождении жизни на нашей планете. Вы, конечно, догадались, что имеется в виду теория эволюции, сущность которой заключается в том, что все живое в природе развилось постепенно из какой-то одной клетки много миллионов лет тому назад, то есть постепенно от простого организма к сложному. Именно на таком предположении основывается теория эволюции. Но насколько верна эта точка зрения по отношению к креветке? Ведь если следовать понятию эволюционистов, то креветка должна была пройти несколько этапов в своем развитии. Прежде всего, способность защищаться от врагов. Ведь если бы, следуя утверждениям сторонников эволюции, креветка развивалась постепенно, то в начале ее развития у нее наверняка отсутствовали бы клешни. А ведь именно благодаря клешням креветка не только обороняется от нападений врагов, но и добывает ими себе пищу. Таким образом, становится очевидным, что без клешней этого органа защиты креветка не смогла бы просуществовать до наших дней. И то, что она благоденствует и по сей день, лишь доказывает необоснованность утверждений сторонников эволюции о постепенном развитии живых существ. Все это приводит нас к одной идее, что все живое в нашем мире было сотворено Создателем сразу в том виде, в котором оно существует и поныне.

0: Дорогие друзья, сегодня мы с вами познакомились с жизнью пресноводной креветки. А теперь мы расскажем о другом очень интересном существе речных глубин. Речь пойдет об улитках. Один из видов улиток водится в больших количествах в бассейне реки Амур и в озере Ханка. Амурскую улитку, так условно назовем этот вид, еще называют меланией. Размножается она путем яйцекладки. А вот ее родственница, проживающая в водоемах тропических лесов, производит на свет уже сформировавшихся улитяток. Начнем с европейских улиток. В таком случае давайте представим себе, что мы находимся на берегу устья реки, частично заросшей тростником. Присмотримся повнимательней и увидим, как один из стеблей тростника сильно качается.
1: Что это? Может быть, ветер?
0: Да нет. Заметь, все остальные растения стоят смирно, не шелохнутся.

0: И посмотрим, что же будет дальше.
1: Ой, что это?
0: Смотри, крышечка вздрогнула, отодвинулась в сторону, и наружу медленно появляется что-то похожее на желе.
1: Что же это? Давайте посмотрим поближе. Из раковины выдвигается как будто нога. Да-да, нога. С насаженной на нее головой, глазами, щупальцами спереди и крышкой на спине. А вот и настоящие ноги сзади. Странное устройство, не правда ли?
0: Но странность эта только кажущаяся. То, что мы назвали ногой, это и есть сама улитка. Она передвигается всем своим туловищем.
1: Смотрите, смотрите, а вот еще улитка, но она не похожа на первую. Это серо-синяя с золотистыми крапинками.
0: Это еще один вид амурской улитки. Это живородящая лужанка. Так прозвали ее издавна местные жители. Но надо сказать, что лужанка не самая большая пресноводная улитка.
1: А где-то еще водятся побольше лужанки?
0: Да, в реках Южной Америки водятся несколько видов сородичей. Один из таких видов называется ампулярием.
1: А чем отличаются ампулярии от амурских улиток?
0: Южноамериканская улитка не является живородящей, как ее родственница самура. Она откладывает яйца. Самка перед откладыванием яиц вылезает из воды и внимательно обследует окружающее пространство. Ее яйца могли бы оказаться лакомством для рыб. Вот улитка и откладывает их на листьях и стеблях водорослей, расположенных над водой. А через 2 недели из яиц выползают молодые улитки.
1: Чем питаются ампулярии?
0: Ампулярии очень прожорливые существа. Целыми днями они жуют водоросли. Но мне приходилось наблюдать их в аквариуме. Они не брезгуют фруктами, белым хлебом и очень любят мясо.
1: А как они дышат?
0: Дышат улитки атмосферным воздухом, который засасывают через особую трубку в камеру раковины. Улитка подползает к поверхности воды, выставляет свою трубочку, которая у поверхности открывается с громким чмоканьем, и начинает смешно качать воздух всей передней частью тела.
1: Да, каждый вид имеет что-то свое, отличное от других.
0: Это правда. Об ампуляриях можно еще сказать, что они бегают. Смешно, не правда ли? Но ампулярии действительно передвигаются настолько быстро, что о них никак не скажешь, что они ползут. Скорее всего, можно увидеть такую улитку в аквариуме. Присмотрись к ней, когда она передвигается по стеклу. Ты увидишь, как по нижней стороне ее тела словно катятся поперечные волны от головы к заднему концу туловища. Катятся медленно, улитка ползет. Катятся быстрее, бежит.
1: Улитка бежит. Вот это да! Кто же смог создать этот совершенно необыкновенный, естественный двигатель? Кто смог разработать столь любопытный способ передвижения?
0: Ты задала очень важный вопрос. Вот какой ответ дает Библия. «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их».

В заключение мы хотим выразить нашу надежду на то, что сторонников эволюции, которые приняли эту теорию как логическое развитие живых существ, изучение строения организмов и их жизнь натолкнет на размышления о правде происхождения всего живого на Земле.

0: удивительное умение пропитаться, добывать себе пищу, защищаться, устраивать жилье, производить потомство и так далее, неотвратимо указывают на высший разум Создателя. Мы читаем на страницах Библии. Бог говорит: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим». И если мы восхищаемся созданием, то сколько больше достоин славы наш Создатель.
1: На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем передачу «В мире природы».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Учиться радости. Каждый день — это жизни страница, и уменье глядеть за версту. Надо радости светлой учиться, видеть всюду добро, красоту. Нужно так приспособиться зренью, чтоб все дивное нам замечать. Надо волю давать вдохновенью и о горе при встречах молчать. Поделись своим счастьем, успехом, расскажи, как ты в гору идешь, тогда место не будет помехом, и от истины скроется ложь. Мало пользы, коль плакать мы будем, это быстро погасит огни. Понесем утешение людям и заполним восторгами дни. В путь идя, не надо бояться, смелым, бодрым сопутствует свет. С Богом можно всегда восторгаться, Он избавит от слез и от бед.

Я не хочу веселья земного, ни грез о краткой призрачной любви. Нет, жаждет дух мой счастья иного, и высоко летят мечты мои. Идти на помощь страждущему брату, его тяжелый крест помочь нести, участием в душу влить ему отраду и поддержать на жизненном пути. Идти к тому, кто Бога отрицает, и научить его молиться и любить того, кто всех заблудших призывает, то может людям все грехи простить. Вот цель, для ней моей всей жизни мало, но много надо сил иметь в борьбе. О, помоги достичь мне идеала, молюсь жарко, Боже мой, к Тебе».

Радость в жизни, радость счастья. Я имею друг в себе. Если ты несчастен, беден, но скажу я тебе. Не ищи ты счастья в мире, там его ты не найдешь. Не ищи ты радость в пире, с горем лишь потом уйдешь. Поищи ты лучше Бога, счастье ты тогда найдешь. Обратись к Нему ты с горем, мир и радость обретешь. Счастье в Боге, радость с Богом будешь ты иметь в пути, и в конце своей дороги обретешь блаженство ты.

Люди счастье издавна ищут и хотят с ним рядом идти, прилагают все силы, старания, но не встретятся с ним на пути. Ищут счастье в мире развратном, ищут только, где мыслят найти. Но, увы, приложивши старанье, счастье им все равно не найти. Ты сегодня был счастья полон, займевший богатства свои, но, увы, вдруг случилось несчастье, и ты вновь стал страдальцем земли. Где найти мне счастье в мире? Где найти мне в сердце покой? Где могу я найти радость в жизни? Лишь с тобою, в тебе, Боже мой. Коль измучен ты в мире несчастьем, коль устал ты в страданиях своих, обратись к Иисусу за счастьем, и ты будешь счастливее других.

рождающий любовь, смотрел с небес, как на планете умирает счастье. Как, подчиняясь чьей-то грубой власти, земля несет свой бесполезный крест. Запутавшись в невидимых сетях, признав правдоподобие обмана, земля бредет во тьме с улыбкой пьяной, раздавленная тяжестью греха. И каждое мгновение страшный хор из миллионов жертв взывает к Богу или кому-нибудь, кто хоть немного им облегчит смертельный приговор. И каждое мгновение на земле кровавой язвой вспыхивает горе, насилие, проклятие в море боли, где с кораблей не видно, что на дне. А Бог? А Бог все сделал хорошо. Прижал к груди холодную планету, рассыпался травой, разлился светом, своей любовью жизнь на ней возжег. Он трепетно по крохам собирал весь этот мир и посреди блаженства, стремясь отобразить все совершенство, как чудо человека сотворил. А человек к блаженству стал спиной и в терниях пошел искать свободу. Оглох, ослеп и стал рабом природы, она ему закон диктует свой. Отец смотрел на сына своего, вот так же, как любовь глядит на счастье. Отец смотрел и плакал. Он прощался с небесной беззаботностью его. «Сынок, взгляни на землю. Видишь? Смерть. Они ходят презренному Ваалу. Сынок, им просто чуда будет мало. Тебе за них придется умереть. Но знай, они ведь могут не принять, они ведь могут даже не заметить, что Божий Сын родился на планете, чтобы людей от рабства избавлять. Сынок, последний раз взгляни с небес на злую безразличную планету. Они тебя убьют. Я знаю это, но все равно иду. Не плачь, отец. Все правильно, иди. Сынок, постой. Ты можешь отказаться? Нет, не можешь. Отец, мне страшно. Ты мне там поможешь? Я духом нашим буду там с тобой. Пошел. Стал клеткой. Клеткой. А потом младенцем, вырос человеком Божьим, таким, как мы. Наверное, мы похожи, раз так оценены его отцом. Он мог в любой момент пойти домой. Он перед смертью так с собой боролся, держась за землю. Он с ней просто сросся, впитав в себя ее живую боль. Он умер и воскрес, оставив нам Святого Духа, мощь и совершенство. И мы теперь живем в отцовском сердце, свершая на земле его дела.

Две души. Есть душа, которая открыта для внимания, ласки и любви. В ней любви сокровище сокрыто, и спешит к вам с помощью она. Может, не явится в день отрады, но придет к вам добрая душа в горький день, и в бедствии вам надо утешенье в милости добра. О, она не так красноречива, может, не потратит лишних слов, но у Бога мудрое учила, что любовь — основа всех основ. Жаль, немного их, а больше круг друзей с участием других, равнодушие, тягостнее и горше, если взглядом вас окинут злым. Их вопрос «Ну как живешь?» тонет, где-то виснет просто в пустоте, а душа страдающая стонет, словно распинают на кресте. Так ей нужно слово и участие, как ей одиноко быть в беде, к Богу возопит она, и счастье снова даст ей Бог и в этом дне. Ободрит и даст надежду в сыне, душу добрую ей на пути пошлет, даст ей разумение, что ныне мал огонь, но крепок мерзлый лед. Он в душе, уснувшей безразличной, для которой суета комфорт, хоть она и числится приличной, христианкой, может быть, слывет. Но уснули крепко идеалы, чужды ей и мысли ваши взлет, торжествует среди мира малых, но Христос в ней вовсе не живет. Он сказал, живу в душе смиренной, где любви раскинут пышный цвет, для нее прекрасной нетленной Бог дарует бесконечность лет».

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы обращаемся ко всем, кто слушает наши радиопередачи. Наша радиостудия существует только за счет ваших пожертвований. Мы очень благодарны тем, кто постоянно поддерживает нас своими финансами и молитвами. Сегодня наше обращение к тем, кто слушает нас, но еще не стал нашим партнером и соучастником в этом огромном труде в деле благовестия Евангелия. Если каждый наш радиослушатель жертвовал бы от 1 до 5 евро в месяц, то это стало бы большой помощью для нашего труда в радиомиссии. Мы взываем к Богу, чтобы Он действовал в тех сердцах, которые расположены к христианскому радиовещанию, и чтобы Он донес нашу нужду до тех, кто имеет возможность откликнуться на нее и стать соучастником в этом благом деле. Да воздаст Господь каждому за его труд и помощь в деле Божьем. Если у вас появилось желание поддержать нас, прослушайте наши банковские реквизиты после небольшой музыкальной паузы. Во время паузы приготовьтесь, чтобы записать.

Наши банковские реквизиты. Получатель. Миссия Hoffnungswelle i.v. Номер счета 21-10-86. Индекс банка 476-501-30. Банк Sparkasse Paderborn Detmold. Я повторяю. Получатель миссия Hoffnungswelle i.v. Номер счета 21-10-86. Индекс банка 476-501-30. Банк Sparkasse Paderborn Detmold. Для зарубежных переводов наш BIC W E L A D E тройка L тройное X. Наш IBAN D E 34 47 65 0 130 4 0 21 10 86. Я повторяю. Наш BIC W E L A D И тройка L тройное X. Наш IBAN D E 34 47 65 0 130 4 0 21 10 86. Внимание! В формуляре зарубежного перевода укажите, пожалуйста, все банковские сборы за счет отправителя перевода. Наша радиомиссия является благотворительной организацией. Для наших пожертвователей, проживающих в Германии, мы оформляем квитанции о пожертвовании для ежегодного налогового отчета. Если вы заинтересованы в этой квитанции, то сообщите нам ваш точный адрес.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.

Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. 1 Иоанна 5:20. Я верю в сотворение бытия. Нам вдалбливают вот уж сотни лет, что никакого Бога вовсе нет, и все произошли мы от микробы, являемся потомками амебы. Жизнь появилась вовсе ниоткуда. Вселенский грянул взрыв, свершилось чудо. И этот неземной чудесный взрыв дал нашей эволюции прорыв. Все стало хаотично развиваться. Делиться стала клетка, размножаться. Прошло немало лет, и, как ни странно, возникли наши предки-обезьяны. Ведь все мы так на обезьян похожи, стоим ступенькой выше их, но все же абсурд, конечно, полный и маразм, коль отвергаем мы верховный разум. Да, люди, докатились мы до точки. Сегодня есть у нас сыны и дочки. Что будет завтра, мы, увы, не знаем, коль случаю потомство доверяем. Не верю я в простой, банальный случай. Бог дал нам выбор, несомненно, лучший. Я верю в сотворение бытия. Сотворены мы Богом, ты и я. Покуда на земле не кончен век, моим потомком будет человек. А я словам Творца всем сердцем верю. И нет в моем потомстве места зверю. Творение живет по слову Бога. Корова не рождает носорога. От комара не народится вошь. Все это только дьявольская ложь. Господь благословил свое творение, и, дав ему способность к размножению, Он повелел творению всему плод приносить по роду своему. Мы видим Слово Божье в исполнении. И коль уж сеем мы пшеницы семя, то из него не вырастет арбуз. Что сеем, то пожнем, — сказал Иисус. Не верьте, люди, эволюционным басням. Откуда дует ветер, всем нам ясно. То дьявол гонит полную пургу, ведь ложь любая на руку врагу. А лучше поразмыслите немного. Могла ли появиться жизнь без Бога? Могли б мы видеть красоту творения без Божьего на то благоволения? О, человек, ведь ты ж венец творения, из Божьего притом благоволения, какой же ты нашел в себе изъян, что сделался потомком обезьян? Иисус сказал: «Я – истина и жизнь, я – путь». Ты за меня всегда держись. Я есть свет истинный. Я разгоняю тьму. Живи и следуй слову моему. Виталис Гольман.

Открытое сердце. Размышления о вешалке. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Ефесянам, 5 глава, 15-16 стихи. Я не спеша шла с утреннего воскресного богослужения и любовалась теплым осенним днем. Деревья уже примеряли свои яркие, желтые, оранжевые, красные наряды. Опадающая листва тихо шуршала под ногами. Опустевшее, без ласточек, небо было чистым, голубым и торжественным, как тот христианский гимн, которым закончилось служение и который продолжал звучать в сердце.

Продолжая про себя его напевать, также не спеша поднялась на четвертый этаж. Открыла дверь, за которой нетерпеливо мяукая встречал меня заскучавший кот. Вот уже год, как встречает и провожает меня на пороге только кот. Оказалось, что совсем недавно это делал супруг, помогая одеть или снять верхнюю одежду и пристроить ее на вешалку, которая для меня была высоковата. Он, считая это своим долгом, делал всегда, чем бы ни занимался, отдыхал, читал или возился на кухне. При моем уходе, сняв с вешалки одежду, привлекал к себе, прикасаясь мягкими теплыми губами, и всегда проговаривал стихотворную строчку: «При расставании на миг, навек прощайтесь». И даже тогда, когда муж был уже очень болен, он все равно продолжал это благородное дело. Конечно, он вставал с трудом, медленно. Надо было подождать в то время, когда я оделась бы сама и давно ушла. Наверное, я не понимала, что он так утверждал себя, так привык и должен был это делать. И мне надо было терпеливо дожидаться этих слов. Сейчас это делать было некому. Приходилось воевать с вешалкой самой. Часто плечики путались, цеплялись за другую одежду, и это вызывало у меня раздражение. Вот и сегодня надо было дотянуться до плечиков, а руки болят. С усилием сдернув с вешалки плечики, одни из них упали и больно ударили меня по лицу. И начался Божий урок. Кот крутился под ногами, приглашая меня на кухню, к своей опустевшей миске. А я застыла с одеждой в руках со словами: «Господи, прости!» Сколько раз возле этой вешалки, принимая внимание и помощь от мужа как должное, я умудрялась возмущаться и сердиться на задержку. Мы ведь вечно спешим, и хорошо, если возмущалась про себя, а то еще и вслух. А ведь стихотворные строчки о прощании навек далеко не безосновательны. Стоит только включить радиоприемник, как услышишь сообщение о сотнях и тысячах погибших в результате стихийных бедствий, транспортных катастроф, терактов. Наша местность тоже не исключение из этого. У всех на слуху Беслан, сорвавшийся с заоблачной высоты висящий ледник, столкновение с бандформированиями. Имели смысл эти слова и лично для меня. Однажды мне позвонили на работу, чтобы я срочно приехала в больницу, куда доставили моего мужа с серьезной травмой головы из-за падения на производстве с 4-метровой высоты. И еще дважды в разное время сообщали о его госпитализации с сердечными приступами прямо с улицы. Скоропостижно умер сосед по площадке. Утром, как говорится, в полном здравии ушел на работу, а глубокой ночью скончался в реанимации. А сколько раз Божья рука удерживала меня от гибели или увечья на дорогах из-за несущихся на большой скорости машин. Воистину, жизнь наша не в наших руках. И как серьезно предупреждение в Евангелии: дорожить временем и поступать мудро. А что же делала я? Я вновь и вновь наступала на одни и те же грабли. Зная, что надо терпеть, шла на поводу у уставшей плоти и не всегда терпела. «Господи, прости!» — повторяла я. А Божий урок продолжался. Разве только у вешалки не проявлялось мною терпение? Ведь супруг и сам, понимая, что неправ, все-таки укорял меня. Ну, надо же сделать снисхождение такому больному. Да-да, конечно, надо было. Когда большой, сильный человек превратился в маленького, капризного и очень больного ребенка, надо было относиться к нему соответственно. Да что там говорить? И во все время всей супружеской жизни происходили стычки. Правда, была причина.
Муж выпивал, устраивал скандалы. Но Бог все это видел и тем не менее допускал, потому что без Его воли ничего не происходит. Он проверял и испытывал в первую очередь меня, а я не выдерживала Божьего экзамена. И каждый раз после его очередного провала падала на колени и вопияла: «Господи, прости!» По своему великому долготерпению и милосердию Бог прощал и прощал. Бог по своей сущности верен всегда. Если мы не верны, Он пребывает верен. «Сколько раз упадешь, столько раз подниму», читаем мы в Божьем Слове. Но в этом же слове есть и другое, очень строгое предупреждение: «Не вечно человеку пренебрегать духом моим». Трагическая история произошла с одним молодым человеком. С малых лет ходил в молитвенный дом, покаялся, принял крещение, хорошо знал Библию, но впал в алкогольную и никотиновую зависимость. Его многократно отлучали, во время ремиссий восстанавливали. Церковь постоянно о нем молилась. Братья и пастор проводили беседы, устраивали на работу. В последний раз при восстановлении в членстве он обманул церковь, скрыв, что опять в зависимости. В запое скоропостижно скончался от удушья куском пищи, попавшим в дыхательные пути. Наверное, о таких случаях сказано в 10 главе послания к евреям. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Послание к евреям, 10 глава, с 26 по 29 стихи. Опять же притча о 10 девах напоминает о мудрости. 5 из них в ожидании жениха не запаслись маслом для светильников. Результат их благочестия на практике оказался горестным. Они опоздали, потому и предупреждал Иисус Христос, что не всякий, говорящий: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, даже при добрых делах. Страшные слова произнес он: «Отойдите, не знаю вас». Боже праведный, спаси и помилуй от такой участи. Помоги бодрствовать, всегда дорожить временем, ежедневно приносить плод Духа, о котором сказано в послании к Галатам: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. На таковых нет закона. Благослови, Господь, не называться, а быть христианкой по своей сердечной сущности. Ведь ты знаешь, как немощна плоть. Что есть человек, что ты помнишь его, читаем в Библии. А ты не только помнишь, ты возлюбил его вечной любовью, оправдал, спас от вечной гибели и приготовил место рядом с собою в вечном царстве. Ты не только принял лютую смерть на кресте ради спасения грешников, ты еще и одарил их верою, без которой тебе угодить невозможно. Помоги, Господи, жить по воле Твоей. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. И не спешите судить меня, потому что, судя другого, делаешь то же. Лучше пусть каждый подойдет к своей вешалке и проверит свою жизнь, пока Бог дает время для этого на земле, и помолиться молитвой благословенного мужа Давида, который тоже был далек от совершенства, и, сознавая это, просил у Бога сотворить ему чистое сердце. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня. Псалом 50, с 12 по 14 стих. Людмила Черникова, город Владикавказ, Россия.

0: Детский рассказ. Лесок за окном. Молодая поросль, словно ватага ребятишек, выросла за окном небольшого завода. Машина, на которой работала Лиза, стояла против окна, чему девушка очень радовалась. В цехе было жарко и душно. Лиза открыла большое окно, и свежий ветерок ворвался, принося с собой нежный аромат почек и только что распустившихся листьев. Солнышко светило по-весеннему, и на глянцевых ярко-зеленых листочках солнечные зайчики. Если окна были закрыты, то веточки любопытно заглядывали в цех. В этих зарослях чего только не росло. И молодые дубки, и лесной орех, и клен, липа, бузина, грецкий орех, и еще какие-то деревца. Как бы громко ни гудели машины, этот молодняк за окном радовал глаз и напоминал о Творце. И все бы ничего, но вдруг некоторые деревца заметили, что они возвышаются над другими. И начались между ними споры, кто выше, кто красивее и кто лучше. Спор зашел так далеко, что они уже не перешептывались, а повышали голоса, особенно те, которые держались особняком. Как-то молоденький кустик, задрав головку вверх, спросил: «Ты кто?»
1: «Ну вот темнота», — сказал дубок. «Ты знаешь, какие мы драгоценные, сильные и долгожители мы. Мои предки могучие, вырастали до небес».
2: «Да ну!» — с восхищением промолвил кустик.
1: «Я самый-самый!» — сказал дубок и осекся, заметив высокомерный взгляд стройного клёна. Клён браво подмигнул дубу, мол, знай наших. Он с усмешкой посмотрел вниз и сказал: «Не путалась бы ты тут у нас под ногами, замухрышка?»
3: «Я не замухрышка, я Жасмин. Моим именем люди называют девочек. Когда я подрасту, то расцвету и приоденусь, как невеста».
1: «Ты и невеста! О, держите меня, ну и уморила! Да ты только погляди на эту пигалицу!» — сказал клен.
3: «Да ну ее!» — брезгливо посмотрел на нее сверху вниз, — сказал дуб. Потом объектом их насмешек стал лесной орех. Но он дал отпор, так сказать, оказался крепким орешком, поэтому сразу был принят в их компанию.
1: «Эй, орех!» — незлобно пошутили они. «Не наступи на невесту!»
3: И все трое разразились смехом. Потом они стали надсмехаться над осиной с ее дрожащими листочками. Следующей стала плакучая ивушка. Ее веточки так печально опускались к земле.
1: «Да что вы к ним пристали?» —
3: сказала липа в защиту низкорослых.
1: «А ты помолчи, липочка!» —
3: оглядев стройную миловидную липу, сказал дуб.
1: «Радуйся, что красавица, а то бы не пристала б к нам».
3: И так продолжалось каждый день. «Я вырасту до солнца, а я такой статный, крепкий и резной, а я такая красивая и ароматная!» Недалеко, метров 10, от них рос большой куст бузины. Под ее развесистыми ветками укрылись три маленьких кустика, как три дочурки, три сестрицы. Лиза не смогла бы сказать, почему она назвала их для себя Верой, Надеждой и Любовью. Может, потому что совсем недавно уверовала и от всего сердца полюбила Господа Иисуса Христа и уже знала, что только Он может дать веру, надежду и любовь. Эти кустики были в таком нежном возрасте, к
4: когда дети задают много вопросов. «А это правда, что дуб может вырасти до неба?» – спрашивала одна.
5: «Если Бог допустит, то они вырастают до 30-40 метров высотой и могут жить до 700 лет. А знаете, люди уже пытались однажды построить башню в Вавилоне до неба, но Бог смешал их языки, и строители перестали понимать друг друга. Им пришлось бросить эту затею. Потом он рассеял их по всей земле», – объясняла Бузина.
4: «А мы вырастем большие?»
5: «Если Богу будет угодно, Он и вас возрастит. Мы, черноплодная бузина, достигаем высоту 6 метров. Но есть у нас родственница в Северной Америке, у нее красные плоды, и она только 4 метра в высоту. А есть у меня приятельница, так она всего 2 метра ростом. Господу не нужны вид и рост, ему нужны плоды, особенно он ценит любовь, послушание, милосердие, мир, кротость, радость. Бог гордым противится. Никогда не унижайте слабого, беззащитного, никогда не дразните тех, кто в ваших глазах не так миловиден, как вы», — сказала им Бузина. Лето было в самом разгаре. Молодняк подрастал. Все оставалось по-прежнему. У Лизы была ночная смена, и она заметила, что к одному слабенькому деревцу подполз, словно змей, плющ. Он выбрал время, когда слабые растения затаили обиду. «Ты почему не спишь?» – спросил он.
4: «Да вот, обидно мне, что постоянно дразнят и унижают эти самохвалы», – указала деревце на дуб, клен и липу.
5: «А хочешь, я тебя укреплю, и ты вырастешь до неба, как и твои соседи», — продолжал доброжелатель в кавычках.
2: «Хочу», — боязливо согласился росточек,
5: «а то меня того и гляди затопчут».
3: Враг сделал свое темное дело, оплел своими плетями бедное деревце и губил его. В один дождливый день, когда Лиза снова приступила к работе, она выглянула в окно и ужаснулась. Вся ватага молодых деревьев была обвита плющом и стянута им так, что все вместе пригнулись к земле и с листьев стекали капли дождя. Враг объединил их, и слабых, и сильных. Как-то к окну подошел директор фирмы и долго разглядывал эту грустную картину. «Ну неужели спилит?» – подумала Лиза. Долго ждать не пришлось. Через неделю пришли рабочие с бензопилами и спилили весь этот молодняк. За окном стало пусто, только маленькие пеньки торчали из земли. Только Бузина со своими 3 дочками осталась стоять, так как они не были обвиты плющом. И вдруг Лиза заметила росточек жасмина, который тоже считала погибшим, но он принарядился, как невеста, своими маленькими беленькими душистыми цветами. Оказывается, работники лишь притоптали кустик жасмина, когда спиливали деревья. «Вот так Бог поднимает упавших и униженных», — подумала Лиза. За мелкой речкой стояли седой дуб и красивая липа, а на берегу склонила свои ветки плакучая ива. Все они сокрушались о своих детях, о своем молодняке. «Где и как мы просмотрели своих малышей?» Эльза Шифер.

Стихотворение о детях. Христос уделял особое внимание детям. «Будьте как дети», — говорил Он. «Он мой целитель и вдохновитель. Подвиг меня написать эти стихи о детях. Мы пока еще детишки, но уже избрали путь. Как и все, читаем книжки, тут нас не в чем упрекнуть. Интересно жить, читая много книг, но среди них только Библия святая нам дороже книг других. Мы священное Писание изучаем с юных лет, нам оно приносит знание, на любой вопрос ответ. Жизнь Христа так интересно описали Марк, Матвей. Это просто же чудесно! Бог живет среди людей! Принц для Золушки старался, для любимой, но одной. А Христос на крест отдался, чтоб спасти весь шар земной. Айболит, микстуры, капли от болезни выдавал. Он помог ежу и цапле, а Христос людей спасал. Вы о мальчике Давиде прочитаете рассказ. Против Голиафа, выйдя, соплеменников он спас. Почитайте книгу эту, призываем всех ребят. Нас она выводит к свету, в ней о правде говорят. Стихотворение написал Владимир Пелевин. Россия.

христианские новости со всего мира. Северная Корея на первом месте. 9 из 10 стран, где христиане подвергаются наибольшим преследованиям, являются мусульманскими. Гонения на христиан в них обусловлены влиянием радикального ислама, анализирует индекс преследований Open Doors. За исключением коммунистической Северной Кореи, которая 12-й год подряд занимает первое место среди самых опасных для христиан стран. В число 10 вошли государства, проповедующие исламскую идеологию или частично находящиеся под контролем радикального ислама. Сомали, Сирия, Ирак, Афганистан, Саудовская

и права гонимой христианской церкви, считает эксперт. Новая книга «Церковь против большевизма». В Москве издано исследование «Церковь против большевизма», подготовленное доктором исторических наук Михаилом Шкаровским и кандидатом исторических наук священником Ильей Соловьевым. Работа посвящена истории экзархата Московской патриархии в Прибалтике с 1941 по 1944 года, руководителем которого был один из немногих переживших большевистский террор 1930-х годов архиереев митрополит Сергий Воскресенский, сообщили Интерфакс Религия. Книга основана на исторических источниках, многие из которых впервые вводятся в научный оборот. Значительное место среди источников занимают материалы архивов Третьего Рейха и ФСБ России. Авторы, в частности, рассказывают о жизненном пути митрополита Сергия, об образовании экзархата, об отношении с фашистами, об устроении псковской и внутренней миссий, об отношении к партизанам и формированием генерала Андрея Власова. Приводят собрание документов, письма митрополита, его речи, переписка с органами власти Рейха, переписка с духовенством. О суде над Галилео Галилеем. Рассказывая на радио Ватикана о печально известном суде над Галилео Галилеем, пресс-секретарь Ватиканской обсерватории отметил, что официальные представители католической церкви хотели не подавить науку, а неправильными методами защитить ее. Об этом сообщает CNN 8 января. В XVII веке, объяснил монах-иезуит Гюи Консольманью, наука считалась ответвлением философии. Когда папа Урбан VIII критиковал Галилея, он делал это не как папа, а как профессиональный философ, подчеркнул Консольманью. По словам иезуита-астронома, сам Галилей был благочестивым католиком, двое дочерей которого стали монахинями. Даже если мы можем посмотреть назад и осознать, что обращение к церкви было неразумным, он сделал это. Ватиканский астроном считает, что было бы упрощением думать, что отношение Галилея к науке и религии отражало представление 21 века. Он был человеком своего времени, заметил Консольманью. Штраф, равный месячной зарплате. Двоих протестантов в Казахстане оштрафовали за хранение экстремистской литературы на сумму, равную месячной зарплате. В большинстве книг обсуждался ислам и вопросы евангелизации мусульман, сообщает CNN со ссылкой на форум 18. Правительство этой центроазиатской страны не опубликовало список запрещенной литературы. Вместо этого обвиняемый узнает, что он совершил преступление во время необъявленного судебного заседания. Этот приговор стал еще одним примером притеснения протестантской общины страны со стороны властей, считает Форум 18. Из 18 миллионов жителей Казахстана 47% исповедуют ислам, 47% принадлежат к православной церкви, 2% – протестанты и 1% – католики. Раздел ведет Катерина Гертель.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Открытый конверт от редакции. Дорогие читатели, строчки из ваших писем в рубрике «Открытый конверт» сегодня снова комментирует главный редактор газеты Галина Вольф.
1: «Часто бываю на Украине. Я родом оттуда. И сердце кровью обливается. Посещаю то детские дома, то больницы. Много мы помочь не можем. Муж студент, а я в Германии, новая, с непризнанными дипломами. Мне 26 лет. Пока собираем вещи детские. Иногда немного помогаем деньгами. А в этом году я стала переписываться с Наташей, которая сидит в тюрьме. Если бы была возможность высылать ей газету, это была бы великая радость для нее и для меня. У нее есть больная мама, которой 72 года, и брат алкоголик. А теперь вот и я. Очень верю, что будет еще и забытый алтарь. Марина Р.

Дорогая неравнодушная душа, подписали мы вашу Наташу, Наталью Карнаухову из Чернигова. В молитвах благодарите за эту возможность чью-то такую же, как у вас, неравнодушную душу, приславшую нам средства на благотворительную карточку для тюрем за номером 15900. Пусть читает Наташа, и пусть ее душа однажды и навсегда отогреется у святого Божьего алтаря.

0: Сам я с удовольствием читаю газету и всегда готов дать почитать желающим. И вот легло мне на сердце желание дать возможность получать эту газету трем душам, которые хотят ее читать, но в силу финансовых проблем не могут. Прошу выписать газету тем, кто остро в ней нуждается. Виктор А.
1: Благодарим вас, брат Виктор. Ваш перевод мы зачислили на благотворительную читательскую карточку за номером 13750. Думаю, что читатели такие же, как семья Малышевых или Тереза В. из Белоруссии, не зная вас, поблагодарят Господа и помолятся о вашем добром сердце.

0: В августовском номере газеты была опубликована моя маленькая заметочка «Просьба молиться за Ирину», страница 8. Теперь я сообщаю, что Ирина Гуди отошла в вечность, и прошу ваших молитв за ее сына Андрея. Он еще не с Господом. Мария 0.
1: Спасибо вам, дорогие молитвенники, что несли на руках своих молитв и эту нужду к престолу Господа нашего. И снова просит нас сестра Мария молиться. Теперь о сыне ушедшей Ирине. Не останемся же мы в стороне и от этой беды. Помолимся, ведь мать уже не может молиться о своем сыночке.

0: У нас большая семья, 8 деток. Мы все верующие, ходим в церковь города Москвы. В забытом алтаре находим очень много полезного и назидательного. Берем оттуда прекрасные стихи и песни. Слава Богу! Мы хотим вас попросить, чтобы вы нас еще подписали на журнал «Сестра». Если будет, конечно, такая возможность, мы будем очень рады. Семья Малышовых, Россия.
1: Христианский журнал для женщин-сестра мы издаем уже 10-й год. Идет он в разные страны. Это как маленький теплый огонек, у которого отдыхают усталые сердца. Набирается сил и мудрости у Господа через общение с другими христианами. Выходит он 6 раз в году. Ровно столько раз постучится к вам сестра, дорогая семья Малышевых. Потому что есть у нас такие читатели, которые позаботились и о вас. Прислали нам на благотворительную читательскую карточку за номером 13750 деньги и попросили о вас, не зная вас.

0: Большое вам спасибо, что вы напечатали мое сочиненное стихотворение, которому я давала название «Благодарю». В общем, мне очень понравились и от других сестер и братьев стихи, а также и свидетельства от разных национальностей. В моей евангельской церкви братьям и сестрам, а также пастору понравилась эта газета «Забытый алтарь» Неонила О, Латвия.
1: Дорогая сестра Неонила, должны вам сказать неожиданное. Нашелся настоящий автор стихотворения «Благодарю». Это сестра Любовь Бледных Волоченко из России. Это стихотворение было опубликовано в одном из ее сборников христианских стихов еще в 1997 году. Видимо, прочитав где-то это стихотворение и запомнив его, вы по ошибке восприняли его как свое. Так бывает. А мы в редакции не в состоянии знать авторство каждого уже опубликованного разными издательствами стихотворения. Поэтому мы всегда доверяем нашим авторам, присылающим стихи, рассказы и статьи в редакцию. В следующий раз просим вас быть повнимательнее. Этой публикации мы приносим свои извинения и любови Бледных Волоченко за допущенную ошибку, опубликованную ее стихотворение «Благодарю под чужим именем».

0: В семье нашей дочери изменились обстоятельства. Они продали дом, купили ферму и переехали жить в другой район. Адрес изменился, но газета доходила. Позже газета стала теряться. Целый год она не получала газету. И однажды знакомая пошла высыпать мусор и увидела на свалке большой пакет с вашими газетами. Жаль, что есть злые люди. Изменить ничего мы не в силах, но можем молиться. Как бы ни было, газета будет продолжать работать, если на то будет Божья воля. А что люди делают плохое, то нужно простить их. Яков Мастис.
1: Очень-очень редко, но приходят к нам письма, поступают телефонные звонки о недоставке газеты и журнала. В таких случаях мы предлагаем переадресовать газету на довостребование. Хорошо, если не доставляют газету потому, что самим нравится читать. Может, еще души придут к Господу. Плохо, когда вот так на свалку.

0: истекает срок моей подписки на алтарь и сестру, и я снова обращаюсь к вам с просьбой. Понимаю, что кризис, наверное, тоже отразился и на жертвователях. Если только есть возможность, буду очень благодарна. Сестра Люба, город Тирасполь, Молдова.
1: Дорогая сестра Люба, с удовольствием продлим вам подписку. И деньги на благотворительной карточке для этого есть. Но письмо ваше пришло в простом белом конверте, без обратного адреса и даже без вашей фамилии. А у нас в Молдове, да и в Тирасполе, довольно много читателей. Так куда нам слать алтарь? Вот приходится искать вас через газету. Откликнитесь, сестра Люба из Тирасполя.

0: Мы не получили газету за июль, а нам она очень нужна. Там же продолжение повести Виталия Полозова. Людмила Штрайхерт.
1: Газету Людмиле мы дослали. А мне очень хочется обратиться к нашим читателям с просьбой. Помолитесь о брате Виталии Полозове и его семье. Удивителен его талант. Когда-то он был одним из постоянных авторов сатирического журнала «Шмель» и других изданий в Казахстане. Сейчас весь его талант направлен на благовестие. Не имея средств даже на самое необходимое, этот брат отдает бесплатно свои прекрасные произведения в такие издания, как наши. Задумали мы с братом Виталием одно большое и, думая, хорошее начинание на ниве Господней. Какое? Расскажем позже. А вот молиться о том, чтоб дал нам Господь мудрости и своего водительства и в этом деле, очень вас просим. Спасибо.

0: Обращаюсь к тебе за помощью, дорогая газета. К большому сожалению, но я нахожусь в тюрьме. Мне всего 23 года. Попал сюда за кражу. В нашей стране кризис, и в тюрьме нет обыкновенных вещей. Туалетной бумаги, мыла, зубной пасты, зубной щетки. В общем, с парфюмерией большая беда. Люди, очень прошу вас, помогите деньгами или парфюмерией. Янис М., Латвия.
1: Дорогой Янис, рядом с твоим письмом лежит другое, а в нем фотография. Пятеро маленьких детей сидят на капоте машины, а рядом стоят еще четверо. И только двое из этих девятерых родные по плоти для родителей. А все остальные детки взяты чуть ли не из помоек, определены детские дома, а потом попали к этим добрым душам и стали родными. Эти люди, приемные родители, они не просят у нас парфюмерии и денег. Они ничего не просят. Они просто живут, как умеют, как подсказывает им их любящее Бога сердце. Задумайся и ты, Янис, о том, как же тебе жить на этой земле, на что расходовать свое сердце.

0: параграф не тот, и живу на иждивении мужа, то оплатить ей подписку сама не могу. Сестра Тереза В. живет в Белоруссии и была здесь с мужем по приглашению церкви. Эрика Вернер.
1: Конечно, мы выпишем сестре Терезе Белоруссию газету «Забытый алтарь», но у меня есть просьба к нашим читателям. Вы прочли письмо Эрики. Она заботится о душе далекой Терезы. Итак, мимоходом, объясняя, почему она сама не может оплатить подписку, Эрика говорит о тяжелых недугах, одолевающих ее саму. Дорогие друзья, давайте и мы, в свою очередь, проявим заботу о сестре Эрике. Встанем на молитву о ней. Попросим Господа нашего об облегчении ее страдания. Поистине, кто сам страдал, понимает страдания других.

0: «Мир вам и Божьих благословений! Простите меня, но я буду краток в своем письме. У моего сокамерника и брата во Христе Денисова Юрия дома большие неприятности. Ему долгое время не писали, а сейчас он получил письмо. У матери обширный инфаркт. Она почти ослепла от сахарного диабета. С сестрой беда и многое другое. Александр Ишимов, пожизненно заключенный, Вологодская область, Россия».
1: Брат Александр, автор свидетельства, опубликованного у нас «Уже казнили соседа слева», он и его друг и сокамерник Юрий пишут стихи, прозу. Написали, как они нам сообщили, 3 романа. Надеются на публикацию своего труда. Прислали нам часть своих произведений. Некоторые из их совместных стихов вы можете

можете прочитать в этом номере на странице 4. И помолитесь, пожалуйста, о родных брата Юрия. Но вот издать эти труды мы пока не в состоянии. Может быть, найдутся желающие церкви, миссии или христиане, бизнесмены и смогут финансировать этот труд.

0: На днях взялась за ваши издания из прошлых лет, давала их читать другим. В нашей церкви многие еще охотно читают по-русски. А когда газеты и журналы ко мне вернулись, захотелось и самой перечитать. И вот теперь хочу вновь их заказать. И «Забытый алтарь», и «Сестру». Посылаю вам чек. Катя Завадский, Канада.
1: Дорогая сестра Катя, мы рады, что вы снова с нами, что океан не разделил нас. Возможно, что и другие члены вашей церкви захотят познакомиться с нашими неписателями, захотят с нами дружить. Тем более, что сделать это теперь намного проще. Прочтите последнюю страницу этого номера, и вы узнаете, что теперь можно подписаться в нашем филиале, который расположен в Америке. И газета, и журнал теперь могут приходить читателям намного быстрее, и с оплатой тоже значительно проще. Кроме того, ждем от вас новых прекрасных материалов. Ведь вы были у нас среди наших неписателей, так ведь? Значит, есть надежда продолжать совместный труд. Комментировала Галина Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: самые сокровенные тайны, не оправдал твоего доверия, опозорив и предав тебя. Где искать помощь?
1: Когда в сердце камень и тоска, а рядом никого, кто мог бы понять и разделить твою боль. Где искать помощь?
0: Когда твои поступки превратили твою жизнь в хаос и привели тебя в тупик, а доверия людям нет. Где искать помощь?
1: Когда все люди оказались далекими и безразличными, чужими и беспомощными.
0: Кто же сможет протянуть руку помощи?

0: Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись.
1: Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих.

0: прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки.
1: Псалом 45, 2 стих.
0: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.
1: Евангелие по Луке, 4 глава, 18 стих.

0: обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его.
1: Деяния апостолов, 10 глава, 38, 42 и 43 стихи.

0: Если ты одинок, и одиночество прижимает тебя к земле. Если ты пережил утрату близких или друзей, и рана от этого так велика, что закрывает все перед тобой. Если твои поступки превратили твою жизнь в хаос и привели тебя в тупик. Если в твоем сердце горечь, тоска и неудовлетворенность. Тогда давай побудем вместе на страницах этой аудиовстречи и поговорим о том, кто никогда не предаст и не постыдит возложенных на него надежд. В наше время, когда люди так свыклись с подлостью, что она стала эквивалентом жизни многих, очень трудно кому-то довериться.
1: «Почему я должен тебе верить?»
0: Слышим мы очень часто и порой от самых дорогих нам людей, от которых мы никогда не ожидали бы такое услышать. Такое недоверительное отношение естественно, потому что существует много разных особей, стремящихся войти в доверие с какой-нибудь корыстной, хуже того, с коварной целью. Те, кто в жизни пережил хотя бы один раз подобное, скорее и чаще всего закрываются в скорлупе своего собственного маленького мирка, не желая особенной близости с людьми. А если им и приходится иметь какие-то контакты с окружением, по работе ли, по учебе или еще как-то, такие люди, как правило, носят маску самозащиты, готовые в любой момент к обороне. Но эта самооборона может продолжаться только до тех пор, пока человек не окажется в безвыходной, тупиковой ситуации. Кому же теперь можно обратиться? Люди, от них уже неоднократно исходило, мягко сказать, непонимание. А если быть более откровенным и конкретным, можно подобрать слово покрепче, например, предательство. Но что же делать? Где искать помощь? Может быть, тебе, любезный слушатель, не раз уже доводилось слышать это имя, прозвучавшее в песне, без которого, как говорит Библия, невозможно спастись. Современный мир, просвещенный и развитой, очень много слышал о нем. Но люди по-разному относятся к нему. Одни с предубеждением, другие с явной ненавистью, третьи с насмешкой. Но как бы ни относились к нему люди, весть о нем будет звучать до тех пор, пока он не придет судить этот мир. Да-да, судить. Он будет судить этот мир, независимо от того, верят в это люди или нет. Люди также по-разному относятся к его скорому возвращению. Одни верят, другие не верят, третьи смеются, четвертые заявляют:
2: «Иисус идет, и какой он злой!»
0: Не знаю, что значат эти слова в концепции того, кто их произнес. Скорее всего, они заявляют о незнании того, о чем говорят. Иисус действительно грядет, и уже очень скоро. Есть много определенных Библией признаков, указывающих на приближение этого момента истории, большая часть из которых уже исполнилась. Библия также говорит, что он будет судить людей в гневе ярости Бога.
3: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих».
0: Апокалипсис или книга Откровения, 19 глава с 11 по 16 стихи. Итак, Иисус грядет. Но что это может означать для тебя, дорогой друг? И каким по отношению к тебе будет Он? Ведь Он – судья живых и мертвых. Это зависит от твоего сегодняшнего отношения к Нему. Примешь ли ты верой эту жертву, или с циничной насмешкой станешь в шеренгу тех, кто его отверг? Навсегда. Навечно.

0: Ты взвешен на весах и найден очень легким.
1: Книга пророка Даниила, 5 глава, 27 стих.

0: Черный цвет у души твоей, больше черного ей не надо. Что еще может быть черней? Закопченные стены ада? Против Бога ты смел теперь, пьешь из чаши греха отважно. Будет так не всегда, поверь, грех догонит тебя однажды. Ты Господних судов не ждешь, сердце жаждет вина и песен. Все равно Бог тебя найдет, твою черную душу взвесит. Как пушинка твоя душа, и обнимет ее мрак ночи. То, что сеял, придется жать, хочешь этого или не хочешь.
1: Если ты смеешься над Христом и истиной, или равнодушно отмахиваешься от Его призывов и предупреждений, то Его приход принесет для тебя большие проблемы. Многие люди хорошо это понимают, но грех их привлекает больше, чем спасение их бессмертных душ. Таким хочется сказать сегодня. Так будет не всегда. Грех не всегда будет сладким. Жизнь без Христа не принесет никогда удовлетворения и радости. Напротив, черноту души и очерствение сердца.

Господь, какие черствые сердца! Как мир грешит, как опустились нравы! Никто не прячет пьяного лица, напротив, говорят, имею право. Все, что хочу, имею право взять. Прилично это или неприлично? О нет, не говорите, что нельзя. Я знаю все свои права отлично. Имею право на бокал вина, имею право и на сигарету, на женщину, что вовсе не жена, и мне не стыдно говорить об этом. Но ты обманут, сатана хитер, правами наделил тебя в насмешку. Ты блудник, пьяница, обманщик, вор. Ты неспасенный Иисусом грешник. Ты о правах кричишь. Их дьявол дал, он сердце ослепил твое и разум, чтоб ты не догадался, чтоб не знал, чем будешь за права платить обязан. Когда-нибудь тебе предъявят счет, где грешников права единым списком. И скажет сатана, еще, еще. О, ты его увидишь очень близко. Он перечислит все твои права, не заберет их, при тебе оставит. Но что в аду ты будешь воровать? И перед кем бокал с вином поставишь? Кому изменишь и кому солжешь? Вокруг такие же, как ты, с правами. Ты слишком поздно дьявола поймешь и станешь плакать горькими слезами. В аду захочешь больше не грешить, захочешь вырваться из мрака к свету, захочешь в небеса, захочешь жить. О, если б захотел сейчас ты это! Тебе душа от Господа дана, она имеет право быть свободной, имеет право свято жить она, имеет право поклоняться Богу, имеет право злое отвергать, имеет право не валяться в яме, не лгать, не пьянствовать, не воровать, такими наделяет Бог правами. От сатанинских прав ты откажись, не пожалеешь никогда об этом. Получишь право от Христа на жизнь, получишь право солью быть и светом, и право приходить к престолу благ, молиться за врагов получишь право, и будет на душе поставлен знак –

0: Это случилось в праздничный день на прогулочном судне, плывшем по одному из швейцарских озер. Среди пассажиров была группа молодых христиан, которые, к радости многих, пели песни, прославляющие имя Господа. Но одному из присутствовавших не нравилось ни пение, ни свидетельство молодых христиан. Раздраженный, он перешел на другую сторону палубы, но и там было слышно пение христиан. Тогда он опустился на нижнюю палубу, надеясь, что там ему будет спокойнее. Но и это оказалось напрасным. Тогда он предпринял последнюю попытку укрыться от пения, спрятавшись в ресторане. Когда и это не помогло, он спросил у проходившего мимо официанта:
1: «Не знаете ли вы, где можно спастись от этих людей?»
0: Официант мгновенно ответил:
2: «Конечно знаю, в аду».
0: Пассажир вздрогнул от страха. Ад? Ах, это было действительно единственным местом, где можно скрыться от Бога и Его вести. Пораженный этим ответом, он задумался. Позже он признал, что был погибшим грешником, не заслуживающим ничего, кроме ада.

0: После всего сказанного по праву возникает вполне логичный и определенный вопрос. А кто же такой Иисус, что человек должен в него поверить? Очень хороший вопрос. Если он возник в твоем уме, любезный слушатель, позволь объяснить тебе это на аудиостраницах, которые ты слушаешь. Пока еще есть возможность на что-то решиться, что-то исправить в жизни, ведь пока еще день спасения.
1: Тогда сказали ему: «Кто же ты?»
0: Евангелие по Иоанну, 8 глава, 25 стих. Этот вопрос задали иудеи в далеком прошлом самому Иисусу. Хороший вопрос, так как за ним последует ответ самого Христа и, соответственно, знакомство с этой незаурядной личностью. Позволь спросить тебя, дорогой слушатель, а ты знаешь Иисуса Христа? У каждого человека на этот вопрос может быть свой ответ, но всякий ответ подразумевает определенное знание по существу заданного вопроса. Может быть, ты уже ответил на этот вопрос, но действительно ли ты знаешь его? Мы имеем в виду не исторические знания, а познание Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Для того, чтобы дать удовлетворительный ответ на этот вопрос, мы должны задать еще один вопрос, неразрывно связанный с первым. Знаешь ли ты Бога? Первый вопрос можно рассматривать в исторической плоскости, что делает его менее уязвимым. По второму же, как правило, существуют различные представления. Бог – это окружающая нас природа, Бог – это высшее существо. И каждый человек имеет некое свое представление о Боге, но эти представления основываются на разных ощущениях или воззрениях человека. Однако кто может определенно ответить на этот важный вопрос? Может быть, церковь? Священник? Пастор? Проповедник? Нет. Для того, чтобы познать, кем является Бог, следует обратиться к Его Слову, Библии, где раскрывается сущность личности Бога, который есть Дух. И Он раскрылся в Своем Сыне Иисусе Христе. Без Иисуса Христа мы не знали бы о любви, святости, силе, величии и благодати Бога. Мы не знали бы о плане Бога для спасения человека, пораженного грехом. Для того, чтобы познать Бога и прийти к Нему, стать Его детьми, мы должны поверить в Господа Иисуса Христа и Его искупительную жертву, покаявшись в своих грехах.

0: многоградно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя, и еще Я буду Ему Отцом, и Он будет Мне Сыном».
1: Послание евреям, 1 глава, с 1 по 5 стихи. История Сына Бога Иисуса Христа очень знаменательна. Он пришел на эту землю для того, чтобы открыть людям своего Отца. На это стоит обратить особое внимание. Недостаточно просто сказать «Я верю в Бога», игнорируя при этом личность Иисуса Христа. Господь Иисус пришел на эту землю особым образом, так как Он был зачат от Святого Духа, а не от мужчины. Об этом сообщил Деве Марии ангел.
2: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
1: Евангелие по Луке, 1 глава, 35 стих. Как человек, Он имел свое начало, родившись через женщину. Но, как Сын Бога, Он был зачат посредством Святого Духа. Во время Своего служения здесь на земле, Иисус Христос говорил неоднократно о том, что Он – Сын Бога. Но религиозные вожди и учители того времени в Израиле не хотели принять Его таковым, обвиняя Его в богохульстве. Такое отношение к Иисусу Христу можно встретить и в наши дни. А кем для тебя, дорогой слушатель, является Иисус Христос?

0: котором
1: в Иисусе Христе
0: мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Все им и для Него создано.
1: Послание к Колоссянам, 1 глава, с 14 по 16 стихи.

0: Во время своей земной жизни Христос неоднократно указывал на то, что Он не просто человек, а Сын Бога, Бог, пришедший во плоти. В течение 3,5 лет Он исполнял служение на этой земле. Он ходил с учениками по разным местам Израиля. Ученики видели Его чудеса, слышали Его слово, которое несло на себе печать силы и власти, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Он знал и понимал, что переживали и чувствовали люди, так как Он был их Творцом. Однажды Он сказал ученикам: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Тогда один из Его учеников, Филипп, сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Евангелие по Иоанну, 14 глава. Так думают многие люди в наше время. Филипп видел чудеса, творимые Иисусом, слышал Его проповеди и притчи, но не понял того, что с ними говорил Сам Бог. Ученики должны были понять, что Сын явил Отца. Ответ Господа Иисуса поясняет это.
1: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 14 глава, 9 стих. А как обстоит дело с тобой, дорогой слушатель? Слышишь ли ты в словах Иисуса слова Бога?

0: Иисус отвечал иудеям:
1: «Тому, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий».
0: Евангелие по Иоанну, 10 глава, 36 стих. Именно божественная личность Господа Иисуса Христа является объектом христианской веры. Многие, увы, считают Его лишь совершенным человеком, возвышающимся над человечеством, но происшедшим, как и мы, от земли. Для них Он не является Богом, явившимся в плоти. Это скрывается за туманными формулировками с целью обмануть души. Но это, в конце концов, лишь формулировки неверия. Кто-то, например, написал:
1: «Человеческая природа в нем возвысилась до божественной».
0: Иисус Христос хотел привести нас к Богу, но для этого было необходимо, чтобы Он, являясь Сам Богом, принял нашу человеческую природу. Так является ли Господь Иисус Богом или нет? Нужно ясно и конкретно выразиться по этому вопросу. Библия не оставляет никаких неясностей на этот счет.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: Евангелие по Иоанну, 1 глава. Это Слово, которое стало плотью, вовсе не человеческая природа, возвысившаяся до божественной. Это вовсе не разновидность божественно-нравственного качества. Это Бог. Бог, ставший человеком. Бог, который сотворил небеса и землю.
1: Им создано все. Все им и для Него создано.
0: Послание Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Речь идет не о догме религии, речь идет о личности. Иисус является истинным Богом. Тот, кто стал человеком, сотворил небеса и землю. Человеку всегда было приятно возвысить человеческий идеал, говоря о возвышении человеческой природы до божества. Но Иисус был Богом от вечности, прежде чем Он сошел сюда как человек. Каждому человеку важно знать, кем является Иисус, предложивший свои услуги в спасении от греха и вечной погибели.

0: истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная».
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Через свои дела и чудеса Господь Иисус показал, что Он был Сыном Бога. Когда Он сказал расслабленному:
2: «Твои грехи прощены»,
1: мы слышим слова сомнения со стороны книжников.
2: Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
1: Евангелие по Марку, 2 глава, 5 и 7 стихи. Да, они были правы, задавая такой вопрос, но проблема заключалась в том, что они не хотели признать, что перед ними стоял сам Бог. Ты, возможно, спросишь, почему это так важно? Это важно для обретения вечной жизни. Вечную жизнь можно обрести только через веру в Сына Бога Иисуса Христа. Он есть истинный Бог и вечная жизнь. Он пришел в этот мир в человеческом теле для того, чтобы проложить путь через пропасть, отделявшую человека от Бога. Он претерпел смерть и воскрес. Он заплатил своей жизнью за наши грехи, чтобы дать вечную жизнь каждому верующему. И таким образом для верующих во Христа Бог становится их Отцом. Бог познается только верой в Его Сына.
2: Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его.
1: Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. Дорогой слушатель, принял ли ты спасение, даруемое Богом в Его Сыне? Если нет, то мы от сердца желаем тебе в смирении признать безнадежность твоего положения и поверить в Господа Иисуса Христа, пока еще не закончился день спасения.

0: Есть очень много людей на земле, которые лично познакомились с Иисусом Христом, после чего их жизнь коренным образом изменилась. Но есть также много других людей, которые с презрением относятся ко Христу и Его последователям. Их жизнь также несет на себе отпечаток такого отношения к Богу, Его Сыну и христианам. Мы решили пригласить в нашу студию тех, кто познакомился с Иисусом Христом, и задать им некоторые вопросы в надежде, что личное свидетельство верующих людей поможет нашему слушателю сделать соответствующие выводы для себя. Но для того, чтобы нас не обвинили в однобокости и субъективности подхода, мы включили в этот аудиопроект некоторые фрагменты из жизни, которые все очень часто слышат и видят вокруг себя и перед собой. Добрый день, здравствуйте. Вот здесь присаживайтесь, пожалуйста. Да, вот здесь. Спасибо, что согласились прийти к нам и ответить на некоторые вопросы. Представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Мне 58 лет.
0: Вы христианин, не так ли?
1: Да.
0: Давно?
1: Уже 20 лет.
0: Нам немного известно, что ваша жизнь раньше была другой, чем сейчас. Что повлияло так на вас и произвело такие перемены?
1: Да, моя жизнь раньше была действительно другой. Я много пил, несколько раз меня лечили, кодировали, ну и так далее. Когда был пьяным, много дебоширил, бил жену, детей, посуду, ну как обычно бывает при этом.
0: Вы знаете, для меня, например, это совершенно необычно. Я знаю, что это также необычно и для многих других порядочных людей. Но, пожалуйста, скажите, что повлияло на вас и привело к таким переменам? Ведь даже лечение и кодировка не помогли в вашей проблеме алкоголя, не так ли?
1: Да, эту перемену во мне произвел Христос. Однажды я встретил человека, который рассказал мне о нем и подарил Евангелие. Я начал читать. И эта книга полностью перевернула всю мою жизнь и поставила ее с головы на ноги.
0: Спасибо за ваше свидетельство. Для многих людей, знающих вас в прошлом и теперь, перемена вашей жизни – это хороший пример и урок. Если, конечно, они хотят иметь такой урок. И еще один вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
0: Скажите, а что для вас сделал Христос, кроме того, что освободил от алкоголя? Есть ли еще что-то, о чем вы могли бы рассказать нашим слушателям?
1: Пожалуй, да. Я думаю, что любой настоящий христианин может много рассказать о том, что сделал и делает для него каждый день Иисус.
0: Хорошо сказано, настоящий христианин. Вы тоже делаете такую разницу?
1: Да, как же. Сегодня много номинальных христиан. Они только делают видимость христиан. Если можно так сказать, играют в христианство.
0: Я согласен с этим заявлением. И такие люди очень часто бывают проблемой для других, желающих познакомиться с Иисусом.
1: Именно это и для меня стало очень большим барьером при моей встрече с Иисусом. Я смотрел на формализм некоторых верующих и очень долго сопротивлялся отдаться Господу. Я не хотел стать таким верующим. Это было до тех пор, пока я не понял, что люди здесь ни при чем. Я и мои отношения со Христом – это не люди. Это я и Христос.
0: Да, очень правильно. Только вот жаль, многие все же смотрят на других. И при этом, осмысленно или неосмысленно, происходит равнение на людей. Хорошо, если те, на кого смотрят, сами равняются на Христа, как когда-то апостол Павел, сказавший «подражайте мне, как я Христу». А если не все так гладко, то тогда возникают проблемы. А нельзя ли немного поподробнее об этом барьере в вашем знакомстве со Христом?
1: Пожалуйста. Когда я начал читать Евангелие, я увидел там немного другого Христа, чем тот, которого мне представили некоторые верующие. Во-первых, из этой книги я понял, что в смерти Христа было сокрыто нечто большее, чем просто прощение грехов. Я верил, что после моего покаяния все мои прошлые грехи прощены. Но это не все. В смерти Христа были уничтожены все грехи. Или грех, как положение человека-грешника. Вот смотрите, Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, говорит автор послания евреям 9.26. Некоторые же верующие меня учили, что мне нужно еще много делать для того, чтобы достичь состояния перемирия с Богом. За мои каждодневные ошибки и промахи, по их мнению, я должен был выпрашивать прощение у Бога. Получается, что одной жертвы за грех, принесенной Христом, было недостаточно. Нужны еще какие-то действия каждый день с моей стороны для обретения примирения с Богом и моего спасения. Я долго не мог понять этих верующих. Во-вторых, читая Евангелие, я принял верой, что Господь Иисус умер для того, чтобы и я умер вместе с Ним. И воскрес Он для того, чтобы и я воскрес вместе с Ним. И именно в воскресении мне дана сила для победы над грехом и соблазнами мира. Но я увидел, что этот момент многие и даже очень многие в христианстве не понимают, что ведет к неполноценному христианству. Я не хотел быть таким половинчатым христианином, и это стало огромным барьером для моего присоединения к христианству.
2: Да, действительно, это факт, и очень печальный факт, что очень немногие поняли, для чего умер и воскрес Христос. Если душа не понимает значение смерти Христа или полного значения этого события, следовательно, и не принимается верой то, что не понято. А ведь это может быть реализовано только верой. Такие христиане могут хвалиться в своем опыте разве что только своими слабостями, взлетами и падениями. Печальная картина, но, увы, очень уж частая в современном христианстве. Спасибо вам за ваше свидетельство. Думаю, что оно поможет нашим слушателям задуматься и над своим христианским опытом. Благословений вам от Господа в духовной жизни. До свидания.
1: Спасибо и вам также. До свидания.

осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание евреям 11:1. Одного молодого человека спросили: «Что ты понимаешь под верой?» Он ответил, практически не задумываясь: «Верить значит что-то принимать за истину, хотя это может и не быть истиной». Так думают сегодня многие люди. Они смотрят на христианскую веру как на нечто нереальное и потому требующее веры. Многие философы называют веру прыжком в неизвестность. По их мнению, люди верят ради самой веры, так как для них не важно, во что они верят. Библия же указывает на истинную веру. Бог не ждет от нас того, чтобы мы прыгали в неизвестность. Бог дает нам ясные факты и доказательства. Он ждет от нас веры именно в то, что Он говорит нам через Своего Сына Иисуса Христа. Истинная вера приводит к уверенности в невидимом. Всем известно, что на протяжении всей истории христианства многие верующие подвергались жестоким гонениям, психологическим и физическим. В некоторых странах это происходит и сегодня. Что же делает христиан такими стойкими и верными? Несмотря на все ужасы преследований, депортацию и порой встречу лицом к лицу со смертью. Чтобы ответить на этот вопрос не просто посторонними, независимыми рассуждениями, мы пригласили в нашу студию христианина, прошедшего в недалеком прошлом тяжелым путем преследований за христианство. Христианские убеждения.

0: ли во Христе истина. Не какой-нибудь особый случай привел меня к вере, на чтение Евангелия. Увидеть и твердо убедиться, что в Священном Писании истина – это есть краеугольный камень для веры. В Писании есть выражение «Если вы не верите, потому что вы не удостоверены». Исаия 7:9. Некоторые говорят и думают, если бы я увидел сам лично. Не нужно думать, что видение будет твердым основанием для веры.
1: Или настоящим исчерпывающим удостоверением, да?
0: Да. Со стороны легко разобьют такую веру. Скажут, например, что это было отражением мысли или привидения. Да и сам человек легко может засомневаться, подумав, к примеру, что Бог не может иметь физическую форму, как человек, что подобное видение было нереальным миражем. Многим трудно начать изучать Священное Писание. Так и я, возвратившись домой из детдома, более года презирал Евангелие и не заглянул в него ни разу. Начал я читать в 1954 году. Жили мы тогда в городе Славянске на Донбассе. Само чтение располагало к вере. Я стал видеть, что в Евангелии на самом деле не так все, как мне внушали в детдоме. При дальнейшем чтении мне понравилась личность Христа. Я видел и чувствовал, что в нем, в его словах, правда и истина.
1: Но ведь многие люди даже в христианской среде не верят или не полностью верят во все, что говорил и делал Иисус.
0: Вы думаете, что вы имеете право просто не верить Христу, пророкам и апостолам? Нет. Вы на это не имеете морального права. Считать, что Христос является обманщиком и лжецом, а также его ученики, вот что значит не верить его словам. Мы можем не верить тому, о ком точно знаем, что он лжет, хотя бы однажды говорил ложь. Но Христос сказал, «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Свое свидетельство Христос и его ученики подтвердили мученической смертью. Это была печать к их свидетельству. Эту истину затрагивает и апостол Павел, говоря, «Какая мне польза, если мертвые не воскресают?» 1 Коринфянам 15:32. Какой смысл был страдать и умереть апостолам и Христу, если бы это была неправда? Христос многократно явился ученикам после воскресения, поэтому апостолы с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Деяния апостолов 4:33. Апостол Павел сам лично неоднократно видел Христа воскресшего и говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». Он поэтому не говорит, «Мы надеемся, верим, но более твердо знаем, что мы имеем от Бога жилище на небесах». 2 Коринфянам 5:1. Вера, твердо убежденная в истинности слов Священного Писания, становится твердым знанием. Итак, начал читать Слово Божие в 1954 году, когда мне было 17 лет. Я продолжаю его читать и изучать до сего времени, то есть до 2003 года. Свидетельствую всякому слушающему, что я не разочаровался, но еще более утвердился и убежден и сердцем, и умом, что истина во Христе. Поэтому я принял его верой, последовал и далее следую за ним.
1: Спасибо за ваше свидетельство. А кем для вас лично является Христос?
0: Христа я принял верой так, как его представляет Священное Писание в пророчествах, в Евангелиях и посланиях, то есть как Сына Божьего и Бога, которым создано все видимое и невидимое, и который был прежде всего, и все им стоит. И как посланного Богом Спасителя, который

и смертью Своей даровал нам прощение и жизнь вечную. В настоящий момент Он и Господь, и лучший друг, и советник, и помощник. Неоднократно Он являл руку помощи, защиты в ответ на молитвы и вразумление и утешение в сложных переживаниях. Он для души моей есть высший идеал и пример для подражания. Более высокой духовной и более благословенной личности в истории не было, как Христос.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 35. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для помазания, и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию и покров ее, и верхнюю крышку ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы предложения, и светильник для освещения с принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора, и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил сие в дар Господу. и каждый, у кого было дерево сетим, приносил сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленного цвета и весом. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника, также и благовоние и елей для светильника и для составления елея помазания и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелевал сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Глава 36. «И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какой то занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного весона, из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусною работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петель сделал он у одного покрывала, и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли сии соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии, 11 покрывал сделал таких. Длиною покрывало 30 локтей, а шириною покрывало 4 локтя. 11 покрывалам мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. И сделал 50 петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое. И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих. И сделал брусья для скинии из дерева ситим прямостоящие. 10 локтей длина бруса и 1.5 локтя ширина каждого бруса. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны. И 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев. 2 подножия под 1 брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его. И для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под 1 брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев. И 2 бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону, и были они соединены внизу и соединены вверху к 1 кольцу. Так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус. И сделал 6 из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от 1 конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота. И шесты обложил золотом. И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из скрученного весона, и искусную работою сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из ситим, и обложил их золотом, золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и скрученного весона узорчатой работы. И 5 столбов для нее с крючками. И обложил верхи их и связи их золотом. И вылил 5 медных подножий. Глава 37. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим. Длина его 2 локтя с половиною, ширина его 1.5 локтя, и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец. и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил 6 в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиною, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота чеканной работы, сделал их на обоих концах крышки. 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца, выдавшимися из крышки, сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу, крышки были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиною 2 локтя, шириною 1 локоть и вышиною 1.5 локтя, и обложил его золотом чистым, и сделал вокруг него золотой венец, и сделал вокруг него стенки в ладонь, и сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы вставлять 6 для ношения стола, и сделал 6 из дерева ситим и обложил их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежащие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чашки, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильник из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него. 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из 1 бока его и 3 ветви светильника из 2 бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоки и цветы на 1 ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблока и цветы на 2 ветви. Так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями и яблоко под 2-ми 2 ветвями и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим. Длина его 1 локоть и ширина его 1 локоть, 4-угольный. Вышина его 2 локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых. С 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них 6 для ношения его. 6 сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мира для священного помазания и курение благовонное, чистое, искусством составляющего масти. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим длиною 5 локтей и шириною 5 локтей, 4-угольный, вышиною 3 локтя. И сделал роги на 4 углах его, так что из него выходили роги, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника: горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы. Все принадлежности его сделал из меди, и сделал для жертвенника решетку, рот сетки из меди, по окраине его внизу до половины его, и сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов, и сделал шесты из дерева сетим и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их, пустой внутри, из досок сделал его, и сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания, и сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного весона длиною во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. И для другой стороны завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученного весона, а подножие у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра. Верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона, длиною в 20 локтей, вышиною 5 локтей, по всему протяжению подобно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по повелению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Ааронова, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Ахисамахов, из колена Данова, резчик и искусный ткач и вышиватель по голубой, пурпуровой, червленной и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золото, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. С 603 550 человек, с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше, по пол сикля с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы. 100 подножий и 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их, и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию свидетельства и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал эфод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного виссона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и виссонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники, связывающие. На обоих концах своих он был связан. И пояс эфода, который поверх него, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученного виссона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати. И положил он их на нарамники эфода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусною работою, такую же работою, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона. Он был четырехугольный. Двойной сделали они наперсник, в пядень длиною и в пядень шириною. Двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд. Это первый ряд. Во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз. В третьем ряду яхонт, агат и аметист. В четвертом ряду хризолит, оникс и яспис. И вставлены они в золотых гнездах. Камней было по числу имен сынов Израилевых. 12 было их по числу имен их. И на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Исход, в последних главах которой речь идет о строительстве скинии. Одним из самых важных предметов скинии был ковчег, названный ковчегом Завета, потому что в него Бог повелел Моисею положить каменные скрижали с написанным на них законом. Ковчег находился в святом святых скинии, а впоследствии храма, и наличие его упоминается вплоть до вавилонского пленения израильтян. По возвращению из плена о ковчеге ничего не говорится в Священном Писании. Что же случилось с ковчегом? В одной из неканонических книг, а именно во второй книге Маковея, передается рассказ о том, что во время разрушения храма Соломонова пророк Иеремия спрятал ковчег и жертвенник курения на горе Нево, и что сопровождавшие забыли дорогу к тому месту. Там также говорится, что Иеремия предсказал о том, что это место останется неизвестным до тех пор, пока Господь снова не соберет свой народ. По всей видимости, на этой версии основаны современные приключенческие фильмы о поисках ковчега. Однако нужно обратить внимание на слова, переданные через пророка Иеремию. В третьей главе этой книги говорится о том, что когда Господь соберет свой народ, то не будут говорить более «ковчег завета Господня», он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Вот такое будущее ждет израильский народ, а пока мы вместе с доктором МакГи изучаем первые трудные шаги этого народа в качестве особой, избранной Богом нации. Текст лекции, посвященной 36, 37 и 38 главам книги «Исход», читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на том, как велось строительство скинии. Мы выяснили, что участвующие в этом строительстве делали все с большим старанием и желанием. Один молодой священник как-то сказал мне: «Мне нравится служение, но я не люблю проповедовать». И я предложил ему немедленно оставить это занятие. В служении Богу не место людям, которые не любят изучать и проповедовать Слово Божие. Если ты не можешь выполнять работу с энтузиазмом, не можешь проповедовать с воодушевлением, то тебе не место в церковном служении. Мне как-то довелось услышать проповедь моего собственного ученика. С каким трудом, с каким напряжением, с какой скукой он говорил: «Друзья мои, если в ваших проповедях или вообще в вашем служении Господу нет энергии, живости, жизни и энтузиазма, то лучше не служите вообще. Богу не нужны люди, которые в душе хотят заниматься чем-то совсем иным». Посмотрите, как отозвался на призыв Моисея Веселиил. И он ведь не спешит на футбол и не на пирушку с друзьями. Нет, Веселиил спешит на работу для Господа. Если в церковь в воскресенье придут прихожане, переполненные энтузиазмом и восторгом, то весь город побежит посмотреть, что же там происходит в этой церкви. Работу для Бога нужно делать с радостью и удовольствием. Апостол Павел в 5 стихе 14 главы послания к римлянам сказал: «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Вот как надо служить Господу. Мы должны полностью удостовериться, что служим Ему потому, что сами этого хотим, потому что сами хотим порадовать Его. А в 16 стихе 9 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел снова говорит: «Горе мне, если не благовествую». Павел хотел благовествовать всем сердцем. Вспомним и тех 300 воинов Гедеона, которые, подойдя к воде, не наклонились и не опустились на колени, чтобы попить воды, а зачерпывали воду рукой и не переставали наблюдать за врагом. Они приговаривали: «Где же эти мадианитяне? Мы хотим с ними сразиться». Этот эпизод можно найти в стихах с 5 по 7 из 7 главы книги Судей Израилевых. Именно такой энтузиазм и такая энергия нужны Богу сегодня. Теперь прочтем стихи с 3 по 5. «И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на потребность святилища, чтобы работать». Между тем, еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря, «Народ много приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». Это единственный известный мне случай, когда людей просят больше не приносить дары и пожертвования. Оказалось, что люди уже принесли намного больше, чем было необходимо для строительства и украшения скинии. Я лично ничего подобного в своем служении не видел. Да и вообще не слышал, чтобы кто-либо когда-либо делал подобные приношения. Прочтем теперь 6 стих. «И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить». Людей призывают, чтобы они более ничего не приносили. Им объясняют, что принесли уже всего достаточно. И это особенно удивительно, если мы вспомним, что эти люди только что вышли из рабства. У них до этого никогда ничего не было. И теперь, когда в руках у них оказалось настоящее богатство, можно было бы ожидать, что они с большой неохотой будут с ним расставаться. Но своему Богу они жертвуют щедро, с радостью и желанием. Что бы вы ни делали для Бога, у вас должно быть именно такое настроение и такое отношение. Этого хочет сам Бог. Он хочет, чтобы мы жертвовали Ему с радостью. Наше поклонение Богу и наши пожертвования Ему должны приноситься добровольно. В этой главе мы снова читаем о различных деталях, предметах и частях скинии. Действительно, все это несколько похоже на повтор. Однако, замечу, до этого мы изучали своего рода архитектурный проект строительства скинии. Теперь же следим за самим строительством. Необходим ведь не только проект и материалы. Скинию нужно еще и построить. Вот в этой главе израильтяне и начинают строительство. Прочтем 8 стих, рассказывающий про покрывало для скинии. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученного виссона, из голубой, пурпуровой и червленной шерсти. И херувимов сделали на них искусную работу». Это был покров для всей скинии. Этим покровом закрывали все части и предметы скинии, когда пускались в путь. Египетский крученый виссон символизирует праведность Христа. Он олицетворяет его характер и его служение. Он олицетворяет ту праведность, которую Христос дает нам, чтобы мы могли покрыть себя и стать рядом с Ним. Здесь важно понять, что Христос вполне способен выполнить все наши желания и утолить нашу нужду. Он способен спасти, избавить и сохранить нас. Покрывало из козьей шерсти, покров из бараньих кож, брусьей, подножья – все эти детали так или иначе олицетворяют Христа. Скиния была 30 локтей в длину, 10 локтей в ширину и 10 в высоту. Она была сделана из дерева акации, а брусья были покрыты золотом. Толщина их была 1,5 локтя. Во время перехода все предметы обстановки священники из колена Левина несли на своих плечах. а вот эти брусья везли на повозках, так как они были очень тяжелыми. Золотые брусья устанавливались вертикально. На каждом были специальные шипы, которые плотно входили в серебряные подножия, так что получалось, что вся скиния покоилась на серебре, которым олицетворяется искупление. Скинию скрепляли шесты, их пропускали через особые кольца, и они укрепляли скинию. Скиния была очень компактным сооружением. В скинии была внутренняя завеса, которая разделяла скинию на два помещения. Меньшее – святое святых, и большее – святилище. Любая деталь скинии олицетворяет какую-либо сторону личности или какой-либо аспект жизни Господа Иисуса Христа. А теперь мы начнем изучать 37 главу книги «Исход». В ней мы узнаем, как Веселиил строит ковчег, крышку ковчега, стол для хлебов предложения, светильник, жертвенник курения. Мы также прочтем о елее для помазания и о благовонном фимиаме. Все, о чем говорится в этой главе, уже рассматривалось в предыдущих главах книги «Исход». Вместо того, чтобы приводить стихи, которые я уже цитировал, я лишь еще раз повторю и обобщу самые важные места и положения. Поговорим о плане скинии. Как вы помните, во внешнем дворе скинии находились два предмета – медный жертвенник и умывальник. Войдя в святилище, вы находили три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Во святом святых находился ковчег завета, покрытый крышкой. В скинии было три части и, соответственно, три входа в них. Во-первых, ворота в весоновой ограде, которая окружала скинию. Во-вторых, вход во святилище. И третий вход вел во святое святых, куда первосвященник входил только раз в году в день очищения, о чем мы прочтем в книге Левит, и кропил крышку кровью. Все семь предметов обстановки скинии были расставлены в определенном порядке. Медный жертвенник символизировал крест Христов, у которого мы получаем прощение грехов. Умывальник символизировал омовение или очищение Христом своего народа. Этот умывальник – место, где мы исповедуем свои грехи и получаем прощение и очищение. Святилище – это место поклонения. В нем находится золотой светильник, символ и образ Христа, свет Слова. Стол для хлебов предложения – это изображение Христа как хлеба жизни, которым мы питаемся. Жертвенник курения – это место молитвы. Жертвенник курения свидетельствует, что Христос – наш ходатай и заступник. В послании к евреям написано, что жертвенник курения находится во святом святых, а не в святилище. Потому что наш заступник и ходатай сейчас на небесах. А в те времена жертвенник курения находился во святилище. Туда и вы, и я можем сегодня прийти. Когда верующие хотят поклониться Богу, они приходят во святилище. Исповедь, хвала, благодарение, ходатайство, просьбы – все это элементы поклонения. И все это происходит в святилище. Если вам нужен свет, который дает мир, то вы выходите из скинии наружу. Но если вам нужен свет светильника, то вы должны войти внутрь, чтобы служить Христу. Вы должны руководствоваться не мудростью мира, а жить светом Слова Божия. Святой святых олицетворяет Христа, пребывающего в присутствии Бога. В послании к евреям говорится, что мы пришли к престолу благодати. Именно крышка ковчега олицетворяет этот престол, и именно здесь мы можем найти и благодать, и милость в тяжелые времена. Когда Христос пришел на землю, Он не только воплотил в жизнь образ, созданный скинией. Скиния в пустыне всегда находилась как бы в горизонтальной плоскости. Ее установили на земле, а брусья и шесты укреплялись в ее подножье. Но когда Христос искупил наши грехи, Он вознес скинию вверх. Крест явился тем жертвенником, на котором Агнец Божий был распят за наши грехи. Он умер на кресте, чтобы спасти нас, но затем Он вернулся на небеса, где живет и сегодня, делая наше спасение вечным. Святое святых сегодня на небесах. Чтобы обратиться к Богу, мы идем не к какому-нибудь конкретному человеку и не в какое-нибудь здание. Мы смотрим вверх, в небеса, и обращаемся прямо к Нему, к Богу, через Иисуса Христа. Как сказано в 5 стихе 2 главы 1 послания к Тимофею, «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». А где сегодня находитесь вы, друзья мои, по отношению к скинии? Может быть, вам нужно стать у медного жертвенника и попросить о спасении? Очень многим, называющим себя христианами, нужно именно туда. Быть может, вам нужно исповедать свои грехи около умывальника, чтобы очиститься? Или вы живете сегодня в полной тьме? Тогда войдите в святилище и живите светом золотого светильника. Быть может, жизнь ваша слаба и бескровна, и для хорошего питания вам нужен хлеб жизни. Быть может, ваша молитва едва жива, и вам надо стать перед жертвенником курения. А может быть, вы попали в беду, и вам нужны милость, благодать и помощь? Что ж, все это вы можете получить сегодня. Обратитесь за помощью к Богу, который хочет благословить и вести вас дальше по жизни. Теперь мы переходим к изучению 38 главы книги «Исход». В ней мы читаем о работах над жертвенником для всесожжения, медным умывальником, двором, а также обо всех пожертвованиях израильтян. Начиная с 25 главы, мы подробно изучили план и проект скинии. И вот Веселиил и его помощники начали ее строить. По сути дела, к началу 38 главы здание скинии уже возведено. Но, насколько я понимаю, не все еще установлено на свои места. В этой 38 главе подробно рассматривается двор. Как мы увидим, в книге чисел над скинией находилось облако, и когда это облако приходило в движение, Израиль снимался со стоянки. Впереди процессии священники несли на своих плечах ковчег. Когда облако останавливалось, Израиль также остановился на стоянку. Ковчег ставили на песок, а вокруг него устанавливали скинии. Затем возводили стены из брусьев, покрытых золотом, а через кольца на брусьях пропускали шесты, закрепляя таким образом скинию. Затем на брусья клали четыре покрывала – вессоновое, козье, баранье и синих кож. Как мы уже знаем, красота скинии была видна только изнутри. Все в скинии говорило о поклонении, хвале, почитании Бога и о благословении людей. Внешний двор был 100 локтей в длину и 50 в ширину. В нем находились медный жертвенник и умывальник. Именно здесь совершалось очищение от греха. Грешник подходил к воротам и останавливался. Священник вводил его во внешний двор. Грешник клал свою правую руку на голову жертвенного животного, которое он приносил, агнца, козла или тельца. Затем животное убивали, и священник на жертвеннике приносил его в жертву. Человек мог дойти только до этого места. Далее его уже замещал священник. Священник останавливался у умывальника и омывался, чтобы чистым войти в святилище. В святилище, как мы уже знаем, находились три предмета – золотой светильник, стол для хлебов предложения и жертвенник курения. Все они символизируют поклонение. Затем путь священнику преграждала завеса, которая отделяла святилище от святого святых, и далее он идти уже не мог. Он не входил во святое святых, где находились ковчег завета и крышка, ибо только первосвященник, замещавший весь израильский народ, входил в это помещение один раз в году. Читаем первый стих 38 главы. «И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, четыреугольный, вышиною в 3 локтя. На медном жертвеннике приносили жертву и очищались от греха. Именно сюда народ приходил, чтобы избавиться от своих грехов. После строительства этого жертвенника никаких других жертвенников делать было нельзя. Это был единственный путь к Богу, и любой другой жертвенник, построенный где бы то ни было, явился бы святотатством. Жертвенник стоял на возвышении по той же самой причине. На нем избавлялись от греха. Никакого поклонения или благословения человек не мог получить до тех пор, пока не приходил к медному жертвеннику. Рога на жертвеннике свидетельствуют о спасении.

0: Слово Божие. Ведь Библия показывает верующим, что им необходимо очищение. Для очищения служил этот умывальник. Сегодня можно увидеть аналогичную картину. В ванной у нас есть зеркало, а под ним умывальник. Зеркало само по себе не смоет вашу грязь, равно как и закон сам по себе не спасает вас. Далее я читаю стихи с 9 по 11. «И сделал двор с полуденной стороны к югу, завесы из крученого вессона длиною во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы во 100 локтей, столбов для них 20, и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра». Крученый весон символизирует человеческую природу Христа, которая отделяет человека от Бога. Иногда проповедники заявляют, что нам якобы надо лишь следовать учению Христа, и тогда мир наступит на земле сам по себе, даже если вы отрицаете божественность Христа. Но это совершенная неправда. Человек не может достичь мира иным способом, кроме как через кровь, пролитую Христом. Та самая вессонная изгородь, символизировавшая человеческую природу Христа, отделила человека от Бога. И жизнь Христа нас вовсе не спасает. Она нас осуждает, а спасает нас смерть Христа. Слово Божие «Искиния» — это как книга с картинками. Если вы внимательно вглядитесь в эти картинки, вы поймете, что жизнь и учение Христа не могут спасти вас, поскольку вы никак не соответствуете ни жизни Христа, ни его учению. И в жизни каждого человека должно наступить время, когда он все поставит на свои места и скажет, наконец, сам себе правду. Одно учение Христа не спасет вас, друзья мои. Спасает только смерть Христа на кресте. В следующей передаче мы продолжим изучение 38 главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как происходило строительство скинии. Вначале народ принес все необходимые для работы материалы, а затем избранные Богом умельцы приступили к строительству скинии по заранее намеченному плану. Интересно, что народ приносил свои дары потому, что их к тому влекло сердце. В этом была истинная причина их щедрости. К работе над скинией их привлекало расположение сердца, и результатом этого явилось то, что приношений оказалось больше, чем достаточно. Как мы узнаем из дальнейшего повествования книги «Исход», все работы были проведены точно в соответствии с повелением Божьим. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, говорится в 39 главе книги «Исход». Такое отношение свидетельствовало о проявленном в этом случае послушании народа израильского Богу. Бог дал самые точные указания относительно устройства всей скинии. Малейшая деталь этой скинии была заранее точно определена. Бог не требовал, чтобы человек заканчивал предложенный им набросок. Он не оставил пустого места, которое человек мог заполнить по своему усмотрению. «Смотри, сделай их по тому образцу, который показан тебе на горе», — предупреждал Бог Моисея. В данном случае израильтяне сделали все, что им было повелено, не больше и не меньше, чем следовало. И в этом заключается урок для нас, современных христиан,

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в передаче «С песней по жизни». У микрофона Виктория Фаст. Эта передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Она рассчитана на 30 минут. В нашей передаче вы услышите много песен. Петр Андреевич Вяземский написал такой стих о песне. «Любить, молиться, петь. Святое назначение души, тоскующей в изгнании своем. Святого таинства земное выражение, предчувствие и скорбь о чем-то неземном. Предание темное о том, что было ясным, и упование того, что будет вновь. Души, настроенной к созвучию с прекрасным, три вечные струны – молитва, песнь, любовь. Счастлив, кому дано познать отраду вашу, кто чашу радости и горькой скорби чашу благословлял всегда с любовью и мольбой, и песни внутренней был арфой живой.

Мы продолжаем серию передач на тему «Качество святого Бога». Сегодня мы посмотрим на мудрость Божию. Слово «мудрость» означает способность постижения смысла явлений в их взаимосвязи. Мудрость Божия проявляется в Его чудесном деянии, сотворении мира. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро» — Псалом 103. В Его руководстве миром. «И сказал Даниил, да будет благословенно имя Господа от века до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя». Книга Даниила, 2 глава.

Мудрость Божия прежде всего направляется в откровение Его воли на спасение человека. О, глубина богатства мудрости и знания Божьего! Как непостижимы Его суды и неисследимы Его пути! Ибо кто узнал разум Господен? Или кто стал Его советником? Или кто первый дал Ему, и Ему будет возмещено? Потому что все из Него, и через Него, и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Послание Римлянам, 11 глава.

Вы слушаете передачу «С песней по жизни», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Мы говорим о качествах святого Бога. Сегодня наша тема «Мудрый Бог».

Еще Ветхий Завет говорит о мудрости как о личности. Давайте прочтем выборочно из книги Притчей 8 главы. Это говорит мудрость. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, с незапамятных времен. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Когда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселилась перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Новый Завет называет Христа воплощенной мудростью. Лука пишет во второй главе: «Иисус рос и укреплялся, исполняясь мудрости, и благодать Божия была на нем». В 12-летнем возрасте в храме учителя изумлялись его пониманию и ответам. В Евангелии от Матфея в 13 главе написано: «И придя к себе на родину, учил их в синагоге, так что они изумлялись и говорили: откуда у этого человека такая мудрость и явление силы? Разве это не сын плотника?» Апостол Павел пишет в послании Колоссянам во 2 главе: «Во Христе скрыты все сокровища мудрости и знания».

Новый Завет исходит из того, что истинная премудрость пребывает только в Боге. Поэтому человек без Бога, переоценивая свою собственную мудрость, впадает в заблуждение. Мудрость мира сего в глазах Бога выглядит безумием. Высшая мудрость заключена в Евангелии. Евангелием Бог посрамляет всю человеческую мудрость. Поэтому новозаветное благовествование опирается не на человеческую мудрость, а на Божий Дух и Его силу. Христианская жизнь руководствуется не плотской мудростью, а благодатью Божией. Христос – наша мудрость. Дар мудрости дается человеку вместе с даром Святого Духа и через него. Мудрость свыше, во-первых, чиста, потом мирна, снисходительна, податлива, полна милости и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. И плод праведности сеется в мире теми, кто творит мир. Послание Иакова, 3 глава.

Наше время в эфире истекло. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Передачу подготовила Людмила Питкал. Был использован материал из библейской энциклопедии Брокгауза. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Глава 9. Гонение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Гонения разразились с еще большей яростью. На протяжении нескольких недель после того, как Марцелл поселился здесь, к ним присоединилось множество людей, искавших убежище. Никогда еще в прошлом здесь не находилось столько беженцев. Раньше в большинстве случаев власти пытались схватить только служителей и других видных христиан, из-за чего именно они обычно составляли население катакомб. Нынешние же гонения были жесточайшими, ибо подобные в прошлом наблюдались лишь при нескольких императорах. Сейчас же положение верующего не имело никакого значения. Всех подряд, от новообращенного до самого почтенного учителя, вели на смерть. До сих пор связь с городом была достаточно легкой, так как бедные христиане с поверхности никогда не забывали о тех, кто был под ними, а также об их нуждах. Они с готовностью обеспечивали продовольствием и всем необходимым жители катакомб. Но сейчас те, от кого беглецы получали помощь, сами оказались изгнанными, разделив с ними ту же участь и став вместо дающих получающими милостыню. И все же ситуация не была полностью безнадежной. В Риме оставалось еще много тех, кто любил их и помогал им, хотя сами они и не были христианами. Всякий раз, когда возникает большое движение, можно найти огромное число людей, занимающих нейтральную позицию. Такие люди неизменно становятся на более сильную сторону, стараясь в случае опасности любой ценой избежать ее. Такими были многие римляне. У них были среди христиан друзья и родственники, которых они любили и которым сострадали. Они всегда были готовы помочь им, но слишком большая обеспокоенность собственной безопасностью не позволяла им открыто присоединиться к ним. Они посещали храмы, продолжая поклоняться языческим богам, и номинально оставались приверженцами старых суеверий. Именно на них теперь христианам пришлось полностью положиться, чтобы обеспечить свои ежедневные нужды. Вылазки в город стали еще более опасными, и только самые храбрые осмеливались подниматься наверх. Однако среди христиан царило такое пренебрежение к опасности и смерти, что добровольцев было более чем достаточно. Для этого дела предоставил себя также Марцелл, радуясь возможности быть полезным своим братьям. Его бесстрашие и проницательность, ранее возвысившие его как воина, особо пригодились в его новом занятии. Каждый день умирало немало людей. Христиане разыскивали и уносили их тела для захоронения. Получить на это разрешение было нетрудно, поскольку в какой-то мере это было даже удобно для властей, ибо освобождало их от хлопот по поводу кремации или захоронения трупов. Однажды в общину под Апиевой дорогой пришла весть, что двое из братьев схвачены и убиты. Марцелл и еще один христианин направились туда, чтобы забрать их тела. Полио также пошел с ними, чтобы помочь в случае необходимости. На улице уже были сумерки, когда они проходили через городские ворота, а вскоре и вовсе стемнело. Однако вскоре вышла луна, ярко осветив все вокруг. Они шли по темным улицам, пока, наконец, не добрались до Колизея, места мученической смерти многих из своих братьев. Темное здание величественно возвышалось над ними. Широкая, мрачная и суровая, как имперская власть, воздвигшая его. Толпы служащих, стражей и гладиаторов находились по ту сторону железных ворот, где высокие проходы освещались ярким светом факелов. Работники Колизея знали об их задании и грубо приказали следовать за ними. Они привели их к арене. Здесь лежало несколько тел, последние из тех, кто был убит в тот день. Они были ужасно изрублены. В некоторых едва можно было различить человеческий облик. После долгих поисков они нашли тех двоих, за которыми пришли. Их тела положили в большие мешки, в которых они собирались отнести их обратно. Марцелл осмотрелся. Со всех сторон его окружали трибуны, поднимающиеся наверх к стене множеством ступенек. Их черные очертания, казалось, запирали его, становясь преградой, которую он не мог преодолеть. «Как долго мне ждать еще часа?» – подумал он. «Когда и я выйду на это место и отдам свою жизнь за моего Спасителя? Когда наступит этот день, останусь ли я верным? Господь Иисус, поддержи меня в тот час!» Луна еще не поднялась достаточно высоко, чтобы осветить своим светом арену. Вокруг была угрожающая темнота. Искали при помощи факелов, взятых у служащих. Вдруг Марцелл услышал громкий голос, раздавшийся из камеры позади них. Отчетливый голос возвысился в ночном воздухе над разразившимся хохотом стражей. «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». «Кто это?» – спросил Марцелл. «Не обращай на него внимания», — сказал его спутник. «Это брат сына. Печаль довела его до сумасшествия. Его единственный сын был сожжен на костре в самом начале гонений, и с тех пор он ходит по городу, провозглашая осуждение. До сих пор они оставляли его в покое, но, наконец, схватили и его». «Теперь он здесь узник?» «Да». Снова зазвучал голос Цинны страшно и грозно. «Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» «Тогда это тот человек, которого я слышал в Капитолии?» «Да, он ходил по всему городу и был даже во дворце, вознося свой вопль. Пойдем же!» Взяв мешки, они направились к воротам. После короткой задержки им позволили выйти. И здесь они снова услышали издалека голос Цинны. «Пал! Пал Вавилон! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы! Выйди от нее, народ мой!» Они молчали, пока не отошли достаточно далеко от Колизея. «Я испугался», — сказал Марцелл, — «что нас тоже могут задержать». «Твои страхи не были безосновательными», — заметил его брат. «Любая неожиданная прихоть служащего могла привести нас к смерти. Но сегодня мы должны быть готовы встретить смерть в любую минуту. Наш Господь говорит: будьте же и вы готовы. Когда придет наш час, мы должны быть готовы сказать: я готов стать жертвой». «Да», — сказал Марцелл. «Наш Господь поведал нам, что в мире будете иметь скорбь. Он также повелевает нам мужаться: я победил мир, чтобы и вы были где я». «Благодаря ему», — сказал Марцелл, «мы побеждаем смерть, и нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Так они ободряли друг друга обещаниями из блаженного слова жизни, которое во все века и во всех обстоятельствах может наполнять небесным утешением. Неся тяжелые ноши, они, наконец, благополучно достигли места назначения, возблагодарив Бога, что остались невредимыми. Несколько дней спустя Марцел отправился за продовольствием. На этот раз он был один. Он пошел к человеку, который дружественно к ним относился и многим им помогал. Он жил в пригороде рядом с Апиевой дорогой. Получив необходимое продовольствие, Марцел поинтересовался последними новостями. «Новости для вас не очень хорошие», – сказал человек. «Один из высокопоставленных преторианцев недавно обратился в христианство, вызвав тем самым ярость императора. В результате тот назначил другого для выполнения его обязанностей и отправил его на поиски христиан. Они ловят по несколько человек ежедневно. Даже самый бедный не избежит ареста в эти дни». «А знаешь ли ты имя этого офицера-преторианца, который теперь ищет христиан?»
2: «Луцул!»
1: «Луцул!» – воскликнул Марцел. «Как странно! Говорят, он очень энергичный и опытный человек. Я слышал о нем. Это действительно плохая новость для христиан. Обращение в христианство его предшественника на этом посту просто разъярило императора. За его голову обещают большие деньги. Если тебе удастся повстречаться с ним или увидеть его, сообщи ему об этом. Говорят, он прячется в катакомбах». «Не сомневаюсь, что он прячется там. Нет другого более безопасного места». «Да, время сейчас действительно ужасное. Будь осторожным». «Они не смогут убить меня больше одного раза», — сказал Марцел. «Вы, христиане, имеете чудесную отвагу. Я восхищен вашей смелостью. Однако, мне кажется, вам следует хотя бы внешне подчиниться требованиям императорского указа. Зачем вам бросаться в объятия смерти?» «Наш искупитель умер за нас. Мы готовы умереть за него. А так как он умер за свой народ, мы готовы, подражая ему, положить свою жизнь за наших братьев». «Вы удивительные люди», сказал человек, подняв руки. Марцел, попрощавшись, ушел со своей ношей. Новости, которые он только что узнал, поглотили его мысли. «Итак, Луцул занял мое место», подумал он. «Не обратился ли он против меня? Смотрит ли он на меня, как на своего друга Марцела, или как на одного из крестьян? Возможно, я очень скоро узнаю об этом. Будет действительно странно, если я окажусь его жертвой. И все же, если меня поймают, то это, скорее всего, будет его заслуга. Однако в этом заключается его долг как солдата. И почему я должен быть недовольным? Если он был назначен на эту службу, он может делать только одно – выполнять ее. Как солдат он должен рассматривать меня только как врага империи. Он может сожалеть и любить меня в сердце, но он не смеет пренебрегать своими обязанностями. Если за мою голову установлена цена, то они удвоят усилия, чтобы поймать меня. Мое время, я думаю, уже очень близко. Пусть же я буду готовым встретить его». С такими мыслями он шел вниз по Апиевой дороге. Он был настолько поглощен собственными размышлениями, что не заметил толпу людей, собравшихся на углу улицы, пока сам не очутился в ней. Затем он неожиданно был остановлен.
3: «Эй, друг!» – произнес чей-то грубый голос. «Не так быстро! Кто ты и куда идешь?»
4: «А ну, прочь!»
1: воскликнул Марцел командирским тоном, привычным для того, кто управлял людьми, и жестом велел мужчине отойти в сторону.
3: На толпу подействовал его властный голос и поведение, но ее предводитель проявил настойчивость.
4: «Скажи кто-то, если хочешь, чтобы мы тебя пропустили!»
5: «Мужчина!» – воскликнул Марцел. «Отойди в сторону! Разве ты не знаешь? Я преторианец!»
3: Услышав это грозное слово, толпа быстро расступилась, и Марцел прошел сквозь нее. Но не успел он пройти и 5 шагов, как позади него кто-то воскликнул.
4: «Хватайте его! Это христианин Марцел!»
3: Толпа взревела. Большего предупреждения Марцелу не потребовалось. Бросив свою ношу, он стремглав кинулся вперед по переулку, ведущему к Тибру. Вся толпа понеслась за ним. Это была погоня не на жизнь, а на смерть. Но Марцел имел хорошую атлетическую подготовку, благодаря чему смог увеличить дистанцию между собой и своими преследователями. Наконец он достиг Тибра и, прыгнув в воду, переплыл на другой берег реки. Преследователи, прибежав к реке, не решились продолжать погоню. Глава 10. Арест. Испытание вашей веры производит терпение. Анори, сестра Сицилия, а также другие люди сидели в помещении для собраний. Слабый свет от единственной лампы едва освещал помещение. Они сидели молча, исполненные тревоги и печали. Были слышны приглушенные голоса и шаги. Неожиданно послышались торопливые отчетливые шаги. В комнату вошел Марцел. Все тут же встали с возгласами радости. «А где Полио?» – взволнованно воскликнула Сицилия.
5: «Я не видел его», – ответил Марцел.
3: «Не видел его?» – переспросила Сицилия, опустившись на свое место.
5: «Что произошло? Он не вернулся в назначенное время?»
3: «Он должен был возвратиться 6 часов назад. Я не нахожу себе от волнения места».
5: «Не стоит так сильно беспокоиться. Он сможет постоять за себя», – успокаивающе сказал Марцел, пытаясь произнести эти слова беспечным голосом. Однако его вид явно противоречил его словам.
3: «Не стоит беспокоиться», – сказала Сицилия. «Увы, мы слишком хорошо знаем о новых бедах. Никогда еще не было так опасно, как в эти дни».
5: «Что задержало тебя, Марцел? Мы уже начали было смиряться и с твоей потерей». «Меня остановили возле улицы Альбы», – сказал Марцел. «Я бросил свою ношу и побежал к реке. Толпа преследовала меня по пятам, но я прыгнул в реку и переплыл на другой берег. Затем некоторое время петлял по обходным дорогам, после чего снова перешел реку и так добрался сюда».
3: «Ты едва спасся? За твою голову установлена цена».
5: «Вы тоже слышали об этом?»
3: «Да, и не только об этом. Мы слышали, что они прилагают удвоенные усилия, чтобы уничтожить нас. На протяжении всего дня до нас доходили печальные новости. Сейчас мы должны как никогда раньше полагаться на того единственного, кто может спасти нас».
5: «Однако мы еще можем избежать встречи с ними», – обнадеживающе сказал Марцел.
3: «Они следят за нашими главными входами», – заметил Анори.
5: «Значит, воспользуемся другими? Есть же много иных выходов».
3: «Они предлагают вознаграждение за поимку всех братьев-служителей».
5: «Ну и что? Мы будем более тщательно охранять этих братьев».
3: «Наши пути получения продовольствия постепенно сужаются».
5: «Но сейчас не меньше смелых и верных сердец, чем было раньше. Кто боится рисковать своей жизнью в эти дни? И продовольствие будет поступать, пока мы будем оставаться в катакомбах. Если мы избежим властей, то сможем принести пользу нашим братьям. Если же умрем, получим венец мучеников».
3: «Ты прав, Марцел. Твоя вера делает мой страх постыдным. Разве могут бояться смерти те, кто живет в катакомбах?
4: она является лишь кратковременным мраком. Но сегодня мы услышали многое, что расстроило наши сердца и наполнило дух тревогой.
5: «Увы», — продолжил Анори печальным голосом, «люди рассеяны, и собрания опустели. Лишь несколько месяцев назад в городе было 50 христианских собраний, в которых сиял свет истины и возносились слова молитвы и хвалы Всевышнему. Теперь же собрания разогнаны, люди рассеяны и изгнаны прочь от глаз человеческих».
1: Он помолчал, пытаясь успокоиться, а затем низким и грустным голосом повторил слова плача из 79-го псалма. «Доколе будешь гневен к молитвам народа твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере».

0: и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и возри, и посети виноград сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица твоего погибнут.
1: Тебе грустно, Анорий, сказал Марцел. Наши страдания действительно возросли по сравнению с прошлым, но мы можем все это преодолеть силою возлюбившего нас. Что он говорит нам об этом? Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и дам ему звезду утреннюю. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его».
0: Когда Марцел говорил эти слова, его тело напряглось, глаза засверкали, и лицо озарилось вдохновением. Его чувства передались стоящим рядом, и когда эти славные обещания одно за другим достигли их ушей, они забыли на время печали, обратив свой взор на приближающееся блаженство. Новый Иерусалим, золотые улицы, пальмы славы, песня Агнца, лицо того, кто сидит на престоле.
1: «Марцел, — сказал Анорий, — ты прогнал мое уныние этими словами. Давайте же, братья, отложив наши земные заботы, возведем очи к горам. Самый младший, родившийся для царства, пристыдил нашу веру. Будем же взирать на ожидавшую нас радость, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Смерть уже у дверей, продолжил он. Наши враги окружают нас, и этот круг сужается. Умрем же, как христиане.
2: Откуда такое мрачное предчувствие? Спросил Марцел. Разве смерть сегодня к нам ближе, чем вчера? Разве мы не в безопасности в катакомбах?
0: Неужели ты не слышал?
2: Что?
0: О смерти Крисипа?
2: Крисип мертв? Нет.
0: Как? Когда? Кто-то, знающий катакомбы, провел солдат в них. Они направились в комнату, где проходило служение. Это произошло в катакомбах за Тибром. Братья тут же подняли тревогу и убежали. Но Крисип либо по причине весьма преклонного возраста, либо из желания стать мучеником отказался бежать. Он опустился на колени и возвысил голос в молитве. Два верных брата остались с ним. Солдаты ворвались, когда Крисип все еще был на коленях. Они разбили ему голову. После первого же удара он упал мертвым на землю, и двое его братьев также были убиты на месте.
1: Они пополнили благородное воинство мучеников. Они, оставшись верными до смерти, получат венец жизни, сказал Марцел.
0: Но их беседу внезапно прервал шум снаружи. Все сразу же насторожились.
3: «Солдаты!»
0: – воскликнул кто-то. Но нет, это были не солдаты. Это был христианин, принесший новости из верхнего мира. Бледный и дрожащий,

0: помощи, он бросился на землю и, прижав руки, задыхаясь, воскликнул: «Горе! Горе!» Вид этого человека произвел на Сицилию ужасное впечатление. Она, крепко сжав руки и дрожа всем телом, попятилась к стене. Глаза ее дико расширились, губы задрожали, будто желали что-то сказать, но ни звука не исходило из ее уст. «Говори, расскажи нам все!» – воскликнул Анорий. «Полио!» – с трудом дыша произнес посыльный. «Что с ним?» – строго спросил Марцел. «Он арестован! Он в темнице!» – раздался ужасный пронзительный крик. Он вырвался из уст Сицилии. В следующий момент она медленно опустилась на землю. Все поспешили помочь ей. Ее отнесли в занимаемое ею помещение и там обычными препаратами привели в чувство. Но это известие так сильно ранило ее, что она все еще пребывала в каком-то отрешенном состоянии.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

XIV столетии Европа была опустошена повсеместной эпидемией, самой ужасной в истории. Чума, известная под именем Черная смерть, возникла в Азии, обижала берега Средиземного моря и смела весь континент, включая Англию. Опустели целые города. Бесчисленное множество людей скосило ярость Черной смерти. Считают, что 25 миллионов жителей, то есть 1/4 часть населения Европы, погибла от этой язвы. Творилось нечто, не поддающееся описанию. Друзья погибали друзей, соседи бежали от соседей, опасаясь их дыхания или прикосновения. В ужасе люди превратились в диких зверей, отказывая друг другу в чашке холодной воды, чтобы не заразиться. Прекратились почти все общественные связи. Бесчисленные дома и хижины стояли в заколдованном молчании. Никогда в мировой истории не было такой жестокой язвы, как Черная смерть. В 1553 году эпидемия была в самом разгаре. В этот год, накануне Рождества, один человек в Голдерберге, Силезии, считал себя единственным живым, оставшимся в целом городе. В полночь открыл двери и решился выйти на свежий воздух. Припомнившись, что это рождественская ночь, и вспоминая священные радости и рождественские празднества прошлых лет, набрался достаточно мужества, чтобы запеть: «Ныне младенец родился нам, с нами Бог, с нами Бог, с нами Бог, кто будет против нас?» Поющий вскоре заметил, что как-никак, все же он не один. Из-за закрытых дверей послышались потягивающий голос. А через минуту двери открылись, и следующий горожанин вышел на улицу. С пением пошли по городу. Впервые раздались радостные звуки, а не вопли и стоны, после того, как черная смерть скосила город. Произошло чудесное. Песня пробудила дивные отголоски. Из своих живых гробов вышли мужчины, женщины и дети, общим числом 25 человек. Это было все, что осталось от населения Голдберга. С пением пошли не все вместе по опустошенным смертью улицам, и темная ночь, несмотря на смерть и отчаяние, огласилась старинной рождественской песней «С нами Бог, кто будет против нас». Как это ни странно, но история передает, что из этой группы никто не умер от чумы. Возможно, что эпидемия потеряла силу. Другое же объяснение заслуживает большего доверия, а именно, песня разогнала мрак отчаяния, пробудила новую веру и надежду, опоясала новым мужеством и сделала их неприступными для инфекции. В сознании, что Бог с ними так, как они были друг с другом, разошлись по домам, принялись хоронить мертвых, и город проснулся для новой жизни». Это событие осталось незабвенным. В продолжение столетий жители города Голдберга совершают общее рождественское богослужение в полночь. А в 2 часа ночи шествуют по улицам с пением того же старинного гимна «С нами Бог, кто будет против нас?». Возвышенная уверенность, заключенная в этой дивной рождественской песне, нам теперь нужна, чтобы встретить с непоколебимой верой сегодняшней заботы и завтрашней неопределенности. Когда скучен день и ночь длина, чувство божественного присутствия да пробудит в нас песню, а отголосок той песни да возвратится к нам в виде новой надежды и нового мужества.

Брат Моди был наделен даром проповедовать Слово Божие. Санкей был одарен прекрасным голосом, который он посвятил Господу. Многие годы эти два Божьих служителя работали вместе. Моди проповедовал, Санкей пел. В 1875 году они работали в Ливерпуле и к концу года вернулись в Америку. В предрождественскую ночь того года Санкей плыл на пароходе по реке Делавер. Была тихая лунная ночь, и многие пассажиры собрались на палубе. Санкей стоял, облокотившись на перила, и задумчиво смотрел вдаль. Кто-то попросил его спеть. Он согласился. Склонил голову в безмолвной молитве, вопрошая Господу, что ему петь. Он хотел спеть один из рождественских гимнов, но почему-то его потянуло спеть «Пастырь, сам храни нас». В ночной тишине, под мерцание звезд, над рекой раздался приятный баритон певца, как бы в молитве обращавшийся к своему пастырю. «Пастырь добрый, сам храни нас, мы нуждаемся в тебе, на лугах твоих паси нас и веди к живой воде. Иисус Христос Спаситель, ты купил нас, мы твои». Эти простые, трогательные слова вливались живой струей в сердце слушателей. На глазах блестели слезы. Когда Санкей кончил, из толпы вышел человек с грубым, обветренным лицом и, подойдя к Санкею, спросил. «Вы когда-нибудь служили в государственной армии?» «Да». «Помните ли вы одну лунную ночь 1862 года, когда вы несли сторожевую службу?» Лицо Санкея выразило крайнее удивление. «Да, помню. Я помню и очень хорошо помню эту ночь», — сказал незнакомец. «Только я служил в конфедеративной армии. Я тоже был на посту в ту ночь. Я стоял в тени и видел ваш силуэт в ярком освещении луны. Я подумал про себя. Этот человек не уйдет отсюда живым». Я поднял винтовку и прицелился. Но в этот момент вы подняли глаза вверх, вот как сегодня, и начали петь. Я опустил ружье, решив дослушать до конца. Я всегда любил музыку, особенно пение. «Пусть кончит», — подумал я его потом успею прикончить. Так или иначе, он моя жертва, моей пули ему не избежать. Вы пели тогда эту самую песню, которую вы пели сегодня. Я хорошо запомнил слова. «Всех ты принять обещаешь, всем ты говоришь, приди». Эти слова пробудили во мне много воспоминаний. Я вспомнил мое детство, мою мать и ее молитвы. Она часто пела мне этот гимн. Но мать рано умерла. Если бы она жила, моя жизнь сложилась бы по-другому. Когда вы кончили петь в ту ночь, я чувствовал, что не могу уже поднять на вас руку. Я сказал сам себе, если Бог мог сохранить этого человека от верной смерти, значит, он имеет великую силу и власть. С тех пор я изъездил страну вдоль и поперек. Но как только я увидел вас сегодня, когда вы пели, подняв глаза к небу, как в тот раз, я вас сразу узнал. В ту ночь ваша песня отозвалась болью в моем сердце. Теперь мне хотелось бы просить вас помочь мне найти исцеление для моей больной души. Глубоко тронутый этим признанием, Санкей крепко обнял своего бывшего врага. И в эту лунную ночь он привел его к Вифлеемским яслям, где они вместе поклонились небесному младенцу, ставшему их общим спасителем и пастырем, который все еще ищет своих заблудших овец, чтобы вернуть их в свое стадо. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Он говорит Господу, прибежище и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, ибо ангелом своим заповедал о тебе охранять тебя на всех путях твоих. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя его. Учись с радостью встречать утро,
с удовлетворением провожать уходящий день и с благодарностью как награду принимать ночной отдых. Мы прослушаем гимн «Пастырь добрый, сам храни нас».

В Австрии, в Зальцбургской земле, в городе Арндорф, стоит одна старая школа. На стене этой школы прибита плита, на которой написано следующее. «Тихая ночь, дивная ночь. О, чудный гимн, кто тебя сотворил?» Иосиф Мор слова написал. Франц Грубер мелодию дал. Священник и учитель в едином труде. История этого гимна была опубликована в христианском журнале «Вера и жизнь». Передаем чтение рассказа «Вифлеемская звезда».

В скромной квартире учителя Грубера была ночь. Там была ночь не только потому, что в квартире не зажгли ни елки, ни лампы. Ночь была потому, что недавно их поразило великое испытание. Единственное дитя, маленькая Мария, ушла, отозванная Богом на небо. Отец смирился с этим уходом. Но сердцу матери он нанес такой удар, от которого она не могла прийти в себя. Она ничего не говорила, даже не плакала. Она не могла плакать. Целыми днями она оставалась неподвижной, отсутствующей в этом мире. Напрасно, мужественно, переносивший горе учитель говорил ей много слов утешения и сердечного увещевания. Напрасно он ее окружал заботою, предупредительностью и нежностью. Бедная мать оставалась бесчувственной ко всему, словно она была только телом без души, блуждающим в этом мире, который не мог ей ничего больше дать. В этот рождественский вечер Грубер, призываемый долгом, пошел занять свое место в сельской церкви. С глубокой печалью смотрел он глазами, мокрыми от слез, на очаровательное зрелище детей, объятых радостью. Затем он вернулся в холодный мрак своей квартиры. В углу комнаты мать, глубоко сидящая в кресле, казалась мраморной или ледяною. Он попытался рассказать ей о богослужении, но ответом на все было гробовое молчание. Удрученный в бесплодности всех стараний и попыток вернуть к жизни разбитую горем жену, бедный учитель подошел и сел за открытое пианино. Сколько раз его музыкальный талант вызывал в памяти мелодии, которые убаюкивают, утешают и влекут к небесам. Но что было поведать в этот вечер бедному другу? Пальцы Грубера блуждали по клавишам в то время, как его глаза искали в небе какого-либо видения. Вдруг они остановились, измученные, на звезде, блистающей в небе неведомым блеском. Оттуда, свыше, спускался луч любви, который наполнил сердце, скорбясь о такой радости и таким миром, что он вдруг стал петь, импровизируя ту ясную мелодию, которую мы повторяем каждое Рождество. В этот вечер впервые раздалась мелодия, составленная Грубером. Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит благовейно молодая чета. Там в небе звезда. Школьный учитель, видя ее, как бы призывал своим пением войти в его печальную квартиру. И вот при его пении безутешно мать пробуждается и возрождается к жизни. Дрожь потрясает ее тело и пробивает ледяной покров, сковавший ее сердце. Она раздражается рыданием. Слезы ручьем текут по ее щекам. Она встает, бросается на шею своему мужу и вместе с ним оканчивает начатое пение. Она спасена. В эту же ночь брат грубо побежал за 6 километров к пастору Мору и с ним повторил исполнение этого гимна уже в глубокой ночи. А утром на богослужении этот гимн прозвучал впервые, и вскоре он облетел весь мир. Это было в ночь с 24 на 25 декабря 1818 года. Сегодня этот гимн поется по всей земле. Вы его услышите в исполнении на нескольких языках.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

Мы продолжаем главу, которая называется «Обращение». И в прошлой передаче мы говорили на тему, что такое обращение. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Книга Деяний апостолов, 3 глава. Слово «обращение» используется только однажды в книге Деяний апостолов, 15 главе. Это означает, что спасительная вера в Христа всегда сопровождается глубоким изменением сердца. Обращение – это не просто согласие с истиной христианского учения. Ведь даже дьявол согласен с этим. Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы верят и содрогаются. Послание Иакова, 2 глава. Спасительная вера по своей глубине и проникновенности намного превосходит простое согласие. Итак, обращение – это покаяние, отвращение от греха и вера в спасительное доверие только Христу. За покаянием следует новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Наша тема сегодня – обращение – это дар Божий. Природная окаменелость наших сердец делает нас неспособными отвернуться от греха и довериться Спасителю. Поэтому обращение включает в себя чудо нового рождения, которое предшествует вере и покаянию. Посредством чуда нового рождения Бог благодатью дарует нам ту способность, в которой мы нуждаемся. За покаянием и верой мы видим что-то необычайное, когда в книге Деяний находим намеки на то, что обращение – это дар Божий. «Дал Бог покаяние в жизнь» – Деяния апостолов, 11 глава. «Его, то есть Христа, возвысил Бог десницей Своею, дабы дать Израилю покаяние» – Деяния апостолов, 5 глава. Мы никогда полностью не оценим всю глубину и необычность обращения до тех пор, пока открыто не признаем тот факт, что оно – чудо. Обращение – это дар Божий. Вспомним опять, что мы не только грешим, мы грешники. Библия называет наше сердце слепым, каменным, мертвым и неспособным подчиниться закону Божьему. По природе мы чада гнева. Поэтому, когда мы слышим евангельскую весть, мы не в состоянии ответить на ее призыв до тех пор, пока Бог не совершит в нас чудо возрождения. Покаяние и вера – наши деяния, но мы не покаемся и не поверим до тех пор, пока Бог не совершит свою работу и не пересилит наши каменные и непокорные сердца. Такая божественная работа и называется возрождением. Наша же работа называется обращением. Обращение действительно включает в себя акт воли, посредством которого мы отрекаемся от греха и покоряемся господству Христа, возлагая на Него одного наши надежды и упования. За этот акт ответственны мы сами. Если мы не обратимся, мы будем осуждены. Однако Библия ясно учит нас, что по причине окаменелости наших сердец и преднамеренной слепоты мы не в состоянии обратиться к Богу. Прежде всего, мы должны испытать на себе возрождающую деятельность Святого Духа. Писание уже давно предвозвестило, что сам Бог совершит эту работу, дабы создать себе верный народ. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». Книга Второзакония, 30 глава. «И дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, а я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». Книга пророка Иеремии, 24 глава. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Книга пророка Иезекииля, 11 глава. Эти величайшие ветхозаветные обетования описывают то, как Бог меняет каменное сердце на сердце плотяное, побуждая людей познавать, любить и подчиняться себе. Без такого духовного изменения сердца люди не познают, не полюбят и не будут послушны Богу. Именно такую предварительную работу Бога мы называем возрождением. По учению Нового Завета, Бог обладает действенной волей, создавая для себя людей посредством призвания их из тьмы и делая их способными верить евангельской вести и ходить в свете. Иоанн ясно говорит, что возрождение предшествует вере, становясь ее причиной. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Первое послание Иоанна, 5 глава. Глагол здесь стоит в таком времени, что намерение Иоанна нельзя понять никак иначе. «Всякий, кто продолжает верить» – действие, происходящее в настоящем продолженном времени. «Что Иисус есть Христос, от Бога рожден» – действие завершенное, совершившееся, имеющее ожидаемые результаты. Вера – это свидетельство нового рождения, а не его причина.
На это постоянно указывается во всем первом послании Иоанна. Поскольку вера и покаяние возможны лишь по причине возрождающей деятельности Бога, они также называются дарами Божьими. «И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Второе послание Тимофею, 2 глава. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Обращение – это дар Божий». Новое рождение ничем не обусловлено. Никакое человеческое деяние не становится причиной для нового рождения. Сверхъестественное деяние Божие, совершенное в новом рождении, и человеческое деяние, связанное с настойчивостью в вере, показывают нам, насколько значительно то изменение, в котором мы нуждаемся для своего спасения. Размышления о природе и источнике обращения выявляют два основополагающих момента. Первый из них – это тот смысл, который мы вкладываем в утверждение, что обращение – это условие спасения. Вначале идет новое рождение, которое делает возможным покаяние и веру обращения. Без нового рождения мы мертвы, а мертвый человек не может соответствовать условиям. Возрождение – это полностью необусловленное деяние. Человек обязан своему возрождению исключительно свободному Божьему дару. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание Римлянам, 9 глава. Вся хвала принадлежит не нам, а Богу. Но если спасение отнести к нашему будущему освобождению от гнева Божьего на последнем суде и вхождению в жизнь вечную, то безо всяких сомнений обращение – это условие спасения. Когда мы восклицаем «Что я должен делать, чтобы спастись?», мы спрашиваем о том, как наши грехи могут быть прощены и как мы можем иметь общение с Богом и избежать будущего гнева. Ответ всегда тот же. Обратись. Это подводит нас ко второму основополагающему моменту нашей дискуссии. Обращение – это человеческое решение, и даже гораздо большее. Вера, выражающаяся в раскаянии, основывается на необычайном чуде, совершенном суеверенным Господом. Она выражает дыхание нового творения во Христе. Спасительная вера сложна сама по себе. Она включает в себя много аспектов. Веруй в Господа Иисуса. Это такая заповедь, куда можно включить сотню различных понятий. До тех пор, пока мы не поймем этого, набор условий для спасения, который нам предлагает Новый Завет, будет приводить нас в совершенное недоумение. Давайте рассмотрим следующий список. Что я должен делать, чтобы спастись? Вот возможные ответы. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Книга Деяний апостолов, 16 глава. Мы должны принять Христа. Тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие Иоанна, 1 глава. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяния, 3 глава. Мы должны поверить в Иисуса, принять Его, отвратиться от греха, быть послушны Ему, смирить себя, подобно малым детям, и любить Его больше всех наших родственников, собственности и даже самой жизни.
Вот что значит обратиться к Христу. И только так мы достигнем вечной жизни. Необычайная реальность спасительной веры заключается в доверии Божьему прощению, Христовым обетованием и силе Святого Духа, а не самим себе. Спасительная вера – это искреннее убеждение в том, что Христос надежен и желателен нам более всего на свете. Новизна христианского обращения состоит в новой духовной любви к славе Христовой. Уверенность в Божьих обетованиях превозмогает все беспокойства, наполняя нас миром и радостью. Поэтому вера, угодная Богу, означает уверенность в том, что, приходя к Нему, мы обретаем то сокровище, которое удовлетворяет все наши нужды. Мы находим вечное наслаждение для своих сердец. Здесь подразумевается, что до самого акта веры в нас была сотворена новая любовь. Любовь к славе Божией и красоте Христовой. Вот так появилась радость. Произошло что-то невообразимое, словно бы слепой открыл глаза во время утреннего рассвета. Вначале ошеломленное молчание перед невыразимой красотой святости, затем шок и ужас от сознания, что раньше мы действительно любили тьму, потом непоколебимая радость того, что в этом и состоит наша цель. Поиски закончились. Мы бы отдали все за возможность вечно жить в присутствии этой радости. Спасительная вера – это крик нового творения во Христе. Признак же нового творения – новая любовь. Стремление к радости в Боге существенно для всякого христианина. Начало такого стремления – это начало христианской жизни. Стремление к радости в Боге – это не одна из возможных альтернатив. Это не некая добавка, которую может впоследствии получить человек, поверивший в Христа. Пока вы не обнаружили в себе это стремление, ваша вера не может угодить Богу. У вас нет спасительной веры. Спасительная вера – это уверенность в том, что если вы продадите все ваше состояние и откажетесь от всех греховных удовольствий, то сокрытое сокровище святой радости удовлетворит ваши глубочайшие желания. Спасительная вера – это искреннее убеждение в том, что Христос не только надежен, но и желателен. Эта вера – непоколебимая уверенность в том, что Христос не придет к нам без своих обетований, которых мы должны жаждать более всего на свете. Радость веры можно определить в следующих трех уровнях. Первый уровень. У нас есть новая духовная любовь, сотворенная в нас Духом Святым ради Божьей славы. Эта любовь – семя и корень радости. Первый уровень тем самым становится как бы зародышем для радости веры. На втором уровне вера, будучи же ростком или стволом, становится способной принять то, что Бог предоставляет нам во Христе. В середине этого ствола наша радость в Боге. Для живой, подлинной веры, берущей свое начало от источника радости, невозможно не разделять эту радость. Третий уровень. Это плод ежедневной радости, о чем говорит апостол Павел. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Послание Римлянам, 15 глава. Мир и радость, берущие свое начало от веры, проистекают в полноту жизни. При обращении мы находим сокрытое сокровище Царства Божьего. И год за годом в жизненных перипетиях мы вновь и вновь подтверждаем ценность этого сокровища, открывая в его глубинах новые богатства, о которых мы никогда раньше не знали. Именно так возрастает радость веры. Когда Христос призывает нас к новому послушанию, лишающему нас некоторых временных удовольствий, мы, вспоминая о непроходящей ценности пути, которым мы следуем за ним,
и веры в Его достоинство, проверенной на опыте, отказываемся от земных удовольствий. Каков результат? Больше радости, больше веры. Наша вера становится более крепкой. Тем самым мы возрастаем от радости в радость, от веры в веру. За покаянием, в котором мы отказываемся от греха, и верой, которой мы принимаем Христа, лежит новая любовь, новое желание, новая страсть к наслаждению в Божьем присутствии.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Уважаемые друзья, для вас звучит радиопередача «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио, чтобы порассуждать о ступенях веры. Сегодня мы говорим о полном возрасте Христова. Итак, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей, внуков и послушайте нашу радиопередачу. Я желаю, чтобы Господь благословил всех вас.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад приветствовать вас любовью нашего Иисуса Христа. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня мы вновь рассматриваем ступени нашей веры. Это наша с вами пятая встреча. Сегодня мы говорим о возрастании веры до ступени полного возраста Христова. Для этого мы прочитаем из 4 главы послания апостола Павла Ефесянам, начиная с 11 стиха. Итак, читаю Ефесянам 4 главу с 11 по 13 стих. «И Он, то есть Иисус Христос, Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Вот такое интересное место. Итак, первая мысль. Для совершения плана спасения на земле Бог использует своих людей, избранных им в церкви. Еще в начале своего благовестия Иисус Христос призвал своих первых учеников. Он приглашал их в свою школу, чтобы в течение 3,5 лет они могли быть научены всему тому, что Он хотел им преподать. А Он принес с собою свое учение о спасении. В Евангелии Марка в 1 главе мы читаем: «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море». Ниже читаем: «И сказал им Иисус: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». 19 стих. «И пройдя немного, он увидел Иакова Заведея и брата его Иоанна, и призвал их». Заметьте, два брата из семьи Ионы и два брата из семьи Заведея. Эти четыре брата стали братьями во Христе, столпами церкви. Они не были праздными людьми, нет, так как у них был труд рыбаков, у них был такой бизнес. Труд отважных людей на море, потому что они имели опыт борьбы с волнами. А мы знаем, что Галилейское море было опасным для плавания, хотя было очень маленьким, но очень опасным. И двоих из них он еще встречал на берегу Иордана во время служения Иоанна Крестителя. Кто это были? Это были Андрей и Иоанн, искатели Царства Небесного. Двое из них были лидерами в душе с крепким, непослушным характером. Кто они были? Они были старшими братьями в своих семьях. Это Петр, называемый Симон, и Иаков, который был лидером тоже среди своих друзей. Мы знаем, что трое из них часто приглашались и уединялись с Иисусом Христом. То ли это было в Гефсимании, то ли это было на горе Преображения, то ли в других случаях. Петр, Иаков и Иоанн. Андрей как-то оставался в стороне. Петр был смелым человеком. Это был своеобразный вожак всех апостолов. Он был как лев. Он был смелым, непреклонным человеком. Никто из всех учеников не бросился защищать Иисуса Христа в Гефсиманском саду, как только один он. Такие нужны люди для церкви. Таких Господь воспитывает. Но в церкви Божьей должны быть и такие, которые могли бы трудиться, не покладая сил. Тельцы, как мы говорим о них. Трудяги, способные положить первыми свой труд, свои силы для благовестия. Таким человеком был Андрей. И мы знаем, что он потрудился очень много. История христианства говорит, что он зашел так далеко, аж до самого Новгорода нашего. Это был первый благовестник на древней территории Руси. Он был когда-то проповедником Евангелия среди людей, которые не знали Христа. Это было на нашей древней родине.
Он был распятым на кресте в виде буквы «Х». Растянули его ноги, растянули его руки и прибили таким образом ко кресту. Его старший брат Петр тоже был распят на кресте, только вверх ногами. Иисусу нужны такие люди. Иисусу нужны такие, как орлы летящие, как Иаков, который стал первой жертвой в руках Ирода. Ему первому из всех апостолов отрубили голову. Да, человек с сердцем любвеобильным, как Иоанн, любимый ученик, тоже необходимы для совершения служения в церкви. Мы знаем, что Иоанн был единственным человеком из апостолов, который умер своей собственной смертью в глубокой старости, так говорит история. И Петр, и Андрей, и Иаков, и Иоанн стали ближайшими помощниками Иисуса Христа, который избрал их для посланничества. Они, как позже и остальные восемь учеников, прошли со Христом весь его путь. Все они были апостолами, все они были посланниками. Так мы читаем, Павел апостол говорит, что он избрал. Одних он поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? Для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Христова. Все они были его апостолами, то есть посланниками, потому что значение апостол – это и есть посланник. Все они исполнили волю Божью. В Евангелии Марка мы имеем повеление нашего Христа. 16 глава, 16 по 17 стих, говорит нам следующее. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Однако сегодня появилось несколько современных, я бы сказал, новоявленных апостолов, в кавычках. Настоящие лжеапостолы живут среди нас, друзья мои, дерзающие присвоить себе то, чего им Бог не давал. Они называют себя апостолами последнего времени, и один живет совсем недалеко от меня. Эта дерзость противоречит Святому Евангелию, это обыкновенная ересь. Бог избирал апостолов только в свое время». Вторая мысль. Полный возраст Христова определяется Богом по мере возрастания веры. Это высшая ступень веры. Исполненным Духом Святым и веры Божьей становятся люди, мужи, церкви, поставленные Христом на дело служения. Кто они? Во-первых, это пророки. Мы прочитали об этом. Пророки, которые говорят слово от имени Бога, проповедующие спасение во Христе, имеющие это дарование. Кто это еще? Это евангелисты, которые благовествуют людям, не знавшим о благой вести, вести Христовы. Недавно я слышал от одного человека, что он знает некоторых, которые ушли из своих церквей далеко для благовестия туда, за Читу, за Иркутск, в глубину, в тайгу, в тундру, для того, чтобы говорить людям, потому что они не слышали еще Слово Божие. Это евангелисты. Кто еще? Это пастыри, которые пасут стадо Христово. Пасущие стадо Христово пастыри заботятся о поместных церквях. Люди в церкви очень нуждаются в таких пастырях. И слава Богу, что есть благословенные служители на этой земле. Это учители, исполненные мудростью и силой Духа Святого, воспитывать детей Божьих. Какой-то встает вопрос, не знает, как разобрать. И эти братья, учители, помогают. Помогает человеку в его восстановлении или в становлении его христианского характера, его уровня. И все они перечисленные являются наставниками, наставляющими в истине Божьей. Они являются отцами церкви, они являются мужами, совершающими служение Богу. В
первом послании Иоанна 2 главе мы читаем: «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Отцы в церкви – это отцы в семьях, на которых возложена особая миссия, особое попечение о младших, о слабых, о тех, кто еще нуждается в поддержке, в утешении, в укреплении в вере. Мера полного возраста Христова может быть как и у пожилых, прошедших путь гонений, испытаний, так и у других, молодых, но благословенных. Мера полного возраста у тех, кто имеет опыт служения. Такие братья, как вожаки стада, они, как львы испытанные, всегда нужны в церкви. И мера полного возраста Христова и у сильных духовно отцов, трудящихся подобно валам на поле, безропотно, спокойно, терпеливо. У них мудрость, у них опыт, у них то, к чему можно позавидовать каждому человеку, только что вставшему на путь спасения. Мера полного возраста и у тех молодых борцов за истину, кто способен иметь орлиные крылья, орлиное око, видеть далеко приближающегося врага с его лжеучением и нападками на церковь и оградить детей Божьих от их влияния. Мера полного возраста и у тех, кто имеет пасторское попечение с присущей человеку особых дарований, несмотря на возраст, молодой или старый. Таким людям Бог поручает все заботы в доме Его на различных служениях. И мы имеем много таких братьев, которые смотрят за делом и ведут это дело с благословением от Бога. Итак, третья мысль. Полный возраст – это высшая ступень веры тех людей, кто уже познав Бога сущего и безначального, является примером для подражания. Нам, друзья мои, не следует хвалиться своим положением в церкви. Нет, нет. Но нам следует, как на ристалище, стремиться все время вперед. Первым Коринфянам Павел Апостол говорит в 9 главе: «На ристалище бегут все». Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. И филиппийцам он подтверждает: говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос. Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. О, конечно, это не всем дано, но все-таки апостол Павел говорит: стремлюсь к почести вышнего звания. Какое это вышнее звание? Нам это еще пока неизвестно. Однако намек на это мы можем прочесть во втором послании к Коринфянам, 5 главе. 10 стих нам говорит: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. У Господа никто не останется без награды. За самое малое дело Господь обязательно отметит своего служителя». Все отцы веры – полные кавалеры славы в битвах с дьяволом. Так бы мы сказали сегодня. Они настоящие герои веры. Они прошли, а некоторые проходят и сейчас. И в будущем, возможно, если Господь продлит жизнь, пройдут испытания и победят. Хотя они находятся на узком пути, тернистом пути Иисуса Христа, они придут все равно с победой к Нему. Многие из них уже достигли врат неба. Им уже уготованы венцы. Какие же это венцы? Что говорит об этом Слово Божие? Давайте обратим внимание. Венец жизни – это то, что Господь когда-то даст. Кому? В Откровении 2 главе мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дам тебе венец жизни. Кому? Тому, кто до смерти оказался верным. Венец правды. Послание 2 Тимофея, 4 глава. А теперь готовится мне венец правды. Павел Апостол говорит о себе. Венец похвалы. Что это за венец?
Фессалоникийцам мы читаем в 2 главе, как печать его апостольства, вот что венец похвалы. Неувядающий венец славы. Какой это венец? Кому он будет дан? Петр апостол говорит в 5 главе об этом: пастырям, которые верно пасли стадо, будет предложен в награду венец пастырства, неувядающий венец славы, как он говорит. Мы знаем, в Писании отмечены 12 ветхозаветных и новозаветных старцев. Эти 24 старца сидят на престолах, облеченные в белые одежды. Они будут иметь на головах своих золотые венцы. Читайте Откровение 4.4. Церковь Иисуса Христа имеет особое предназначение и служение на небе. Давайте мы прочтем об этом тоже. Четвертая глава этого повествования. Она представлена в образах четырех живых существ, как льва, как тельца, как человека и как орла летящего. И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобно кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, в другом переводе четыре живых существа, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Вот та удивительная картина, которую Господь откроет нам, когда возьмет церковь с земли. Вот она, мера полного возраста Христова, достигнутая мужем полной веры, совершенно перед Богом. Итак, последняя мысль, дорогие друзья. Христос желает видеть не трости, колеблемые ветром, но крепких, испытанных в бурях борцов. Чтобы дать нам прекрасные венцы славы, Он избрал для Себя терновый венец позора ради спасения всех нас, всех верующих в Него. Христос пришел для того, чтобы спасти человека, изменить его сердце, чтобы он мог мыслить о Боге, чтобы принести ему полное спасение. Без Бога в Иисуса Христа, без веры в Него, не может человек получить новое сердце, иметь новые стремления, иметь новые понимания. Человек бессилен сам себя спасти. Знаете, говорят, что 3 декабря 1967 года в Южной Африке была впервые в мире осуществлена пересадка сердца человека. Человек после операции продолжал жить. Но замена сердца не смогла изменить личности человека, его души, его отношение к Богу и загробной жизни, и человек продолжал жить грешником перед Богом. Нужно человеку новое сердце. Нужно возрождение духа, который мог бы стать руководителем души, всей жизни, посвященной Богу. Только в очищенном от грехов сердце живет Бог. Бог это знал, для того и послал Сына Своего, чтобы спасти человека от такого влияния зла, чтобы изменить в нем полностью его характер, чтобы сердце его было воспринимаемо самим Господом. Примеров для подражания мы имеем множество. Дорогие друзья, если вы хотите, прочитайте дома с глубоким вниманием послание евреям из 11 главы. Там говорится о героях веры.
Давайте мы немного прочитаем об этом, потому что это добрый пример для подражания всем нам. С 32 стиха я читаю ниже. «И что еще скажу, — говорит апостол Павел, — не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих». Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Да, эти люди давно уже у Господа, а мы только на пути. Мы хотим возрастать в вере до полного возраста Христова, чтобы готовыми перейти в Царствие Его. Друг мой, который слушает мою радиопередачу, готов ли ты встретиться с Господом? Имеешь ли ты Божью веру? Читаешь ли ты Слово Божие? Молишься ли ты? Имеешь ли общение со святыми? Возрастаешь ли ты в вере так, как стремился возрастать апостол Павел и его подвижники? Друг мой, обратись к Господу, потому что Он очень любит тебя. Он Сына Своего отдал для спасения твоей души. Поверь в Него, и через веру ты получишь все то, что обещает дать тебе Господь Бог. Слава за все Богу нашему Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня вечером, прихватив с собой Юру, Ирина и Павел отправились в школу на родительское собрание младших классов к Максиму и Илюше. Оставшись дома одни, старшие Каратаевы, Сережа, Петя, Люда и Вера, закончив уроки, затеяли игру в города. Вадим же закрылся в кабинете отца и, углубившись в Библию, готовится к воскресной проповеди на молодежном собрании.
1: Антижан, Нью-Йорк.
2: Ого, куда тебя занесло? Аж в Америку? Ну, я тогда еще дальше отправлюсь. В Южную Африку. Вот, Кейптаун.
3: Город Найн.
1: Быстрее думай.
3: Не подгоняй. Нальчик.
1: Киев.
2: Вологда.
1: Амстердам. Минск.
2: Сейчас Кострома.
4: Что вы тут так расшумелись, а?
2: Да вон, города игра.
1: Я называю какой-нибудь город, ну скажем, Киев.
4: Ну.
1: А Сережа должен назвать город на букву В. То есть на ту букву, которой оканчивается мой город. Улавливаешь?
4: Да, я знаю эту игру. Вот только пользы от нее не очень-то много. Напрасно только время убиваете.
1: Ну да, напрасно. Знаешь, как здорово географические названия запоминаются. По географии сплошные пятерки получать будем.
4: Ну да. То-то я и гляжу, что тут одни отличники собрались.
1: Ну чего ты? Вот поиграем побольше в эту игру и пятерки будем получать.
4: Размечтались. Вообще-то, если серьезно, то игра была бы еще полезнее, если бы она развивала вас духовно. Почему бы вам не сделать это?
1: Что?
4: Ну не наполнит вашу игру духовным содержанием.
1: Как это?
4: Ну очень просто. Принцип оставить тот же. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой последующего слова. Только называть уже не просто города, а, скажем, города Библии. А еще лучше библейские имена.
3: Ой, как интересно.
2: Давайте, давайте.
4: Вот, например, я начинаю. Аминадав. А Петя продолжает.
1: Библейское имя В. Сейчас, дайте подумать. Вспомнил. Валам.
5: Мариам.
2: Михаил.
3: Ламех.
4: Хам.
5: Манасия.
1: Яков.
2: Какой же еще Яков? В Библии Иаков.
1: А на букву Я что-то никак не могу вспомнить.
3: Я не могу.
4: Да вы не вспомните. В Библии ведь ни одного имени, начинающегося на букву Я, нету. Вот уже проверено. Взгляните вот симфонию.
2: Ну тогда и игре нашей конец. Да так-то уже неинтересно. Вспоминаешь имя и все.
4: А давай посложнее игру сделаем. Скажем, не просто имя будем называть, ну и рассказывать об этом персонаже, которого называешь.
2: А, тогда другое дело. Давайте попробуем.
4: Давай.
2: Чего я первый называю? Авраам.
4: Ну хорошо. А вот теперь расскажи, что ты о нем знаешь.
2: Авраам – прародитель народа израильского. Патриарх, получивший обетование от Бога. Сейчас вспомню, как о нем говорится в Библии. Поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность.
4: Так, молодец. Так, а кто следующий? Петь, да ты? На чем ты задумался? Не спи. Твоя очередь.
2: Да.
1: Что? Моя?
4: Ну?
1: Мне надо назвать библейское имя на букву М, да? Сейчас. Мелхиседек.
4: Ну и кто же он такой?
1: По-моему, хананейский царь Селима и священник Бога Всевышнего. Он вышел навстречу Аврааму, когда тот возвращался после поражения царей Северного Ханаана. Вынес ему хлеб и вино и благословил его во имя Господа, за что и получил от него десятую часть добычи.
2: Ну и Петя, я не ожидала от тебя такого знания о Библии.
3: Ты ведь недавно только Новый Завет кончил читать.
4: Да, ты прямо поразил нас своей осведомленностью.
1: Да что вы, ребят. Ничего в этом такого нет. Это же написано в первой книге Библии «Бытие». А я как раз ее сейчас и читаю.
5: Вот, а теперь я. А моя буква «К». Крисп.
3: А кто Крисп был?
5: Синагоги начальник.
4: И все?
5: Да.
2: Не густо. А можно мне добавить?
4: Давай.
2: Это тот самый Крисп, который уверовал и крестился после проповеди Павла. И написано об этом в Деяниях,
5: 18 главе.
2: Правильно, Сереж. И в первом послании к Коринфянам.
4: Молодцы. Так, кто дальше? Петр? Петр, будь внимательнее. Библейское имя на букву Л.
1: Сейчас. Левий. Родоначальник колена священников израильских.
3: Иосиф.
4: А какой Иосиф? В Библии же несколько Иосифов.
3: Из Аримафеи. Он был тайным учеником Христа, боялся иудеев. А когда Иисуса распяли, он просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса и похоронить у себя в пещере, в саду.
2: Да, интересно. Ведь верил человек, что Иисус – Сын Божий, но молчал. А тут вдруг решился и заявил о своей вере вслух.
5: Ну и что?
1: Мы играем дальше или нет?
2: Да подождите, ребята. Давайте отложим игру и просто поразмышляем. Ведь таких людей, как Иосиф из Аримафеи, в то время, видно, немало было. Никодим, например, и другие.
4: Конечно, немало. И Библия говорит об этом. Например, в Евангелии от Иоанна, по-моему, в 12 главе прямо сказано. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
1: А знаете, чего я не понимаю?
4: Ну?
1: Ну, что говорит Слово Божие насчет тех начальников, мне все ясно. Они скрывали свою веру ради своей выгоды. Мне понятны их побуждения. Но ведь были и те, кто искренне принимали Иисуса как Сына Божия. Например, Никодим или Иосиф. Ведь они по-настоящему верили в его божественное начало и любили его. А Никодим даже защищал его перед Синедрионом. И все-таки мне показалось, что Библия осуждает их.
4: Mm-hmm. Они верили в Иисуса Христа, но веру-то свою они скрывали.
1: Ну и что? Ведь время-то какое было. Каждый верующий в Иисуса подвергался жестокому гонению и даже мог быть убит. Не каждый способен на такое мужество.
2: Тем более, что написано, праведный верою жив будет. Так что вера – основное условие для спасения.
3: А веру они имели.
4: Погодите, погодите, ребята. Что-то не так в ваших рассуждениях. А как же жертвенная любовь Христа? Ведь Он не побоялся взойти на крест и принять за нас распятие, чтобы тебе, мне, всем людям, принявшим Христа своим личным спасителем, обрести вечное царство. Значит, выходит, что Он умер за меня, а мне отойти в сторонку или бить его шепотом, чтобы никто не знал. Так что ли?
1: Да ничего не так, Вадим. Мы – это люди Нового Завета. Мы знаем, что Христос умер за нас. А они-то из Старого Завета. Как бы. Они-то не знали еще того, что знаем мы.
4: Да. Признаться, вы меня в тупик загнали. Чувствую, что что-то не так, а объяснить никак не могу.
1: Ага, сдаешься, богослов?
4: Сдаюсь. А давненько ты меня так не называл.
2: Потому что и сам он уже стал как богослов. Даже специальную тетрадь тебе завел.
4: Да?
2: Когда читает Библию, всегда что-то в нее записывает.
1: А подглядывать, сестренка, нехорошо. Впрочем, могу и объяснить, что я туда записываю.
4: Наверное, трудные вопросы, да? На которые ты не можешь ответить сам.
1: Ну, ты действительно богослов. Как ты догадался?
4: Так очень легко, потому что я то же самое делаю. Вот и догадался.
2: А вот, наверное, наши вернулись. Пойду открывай. Пап? А ты чего один? А где остальные?
6: Да там дети для родителей концерт приготовили. Мама с ребятами там остались. Ну, а я поспешил домой. Надо будет еще кое-что почитать перед сном. А вы что такие тихие, задумчивые? Что случилось?
2: Да мы тут немножко запутались.
1: В тупик зашли.
6: Так и в чем же вы конкретно запутались?
4: Да вот мы говорили о Никодиме и Иосифе из Аримафеи. В общем, о тех тайных последователей Христа в Библии. И разошлись во мнении, как к ним все-таки относиться.
6: Ну, к Никодиму и Иосифу из Аримафеи мы можем относиться только положительно. Тут не может быть и двух мнений. Может быть, ты не очень точно сформулировал свой вопрос?
4: Да, пожалуй. В общем, правильно было бы сказать, как нам следует относиться к такому вот тайному исповеданию, когда человек верит в Иисуса Христа, но скрывает свою веру от окружающих. Хм.
6: Ну что ж, вопрос, конечно, серьезный. Ну и как же разделились ваши мнения?
2: Если говорить о Иосифе и Никодиме, то я считаю, что главное в том, что вера у них была. А праведный верою жив будет.
1: А что они скрывали свою веру в Иисуса Христа как Сына Божия, то ведь время было такое. Признайся они в этом, и только пострадали бы зря.
6: Зря говоришь?
1: Да.
6: Ну что ж, такое мнение вообще весьма распространено среди людей. Вы знаете, когда один мой знакомый уверовал, то больше всего нареканий ему пришлось выслушать от своей собственной жены. И говорила-то она ему как раз именно так. Хочешь верить в Бога? Верь потихоньку, чтобы никто не знал. Ведь совсем не обязательно об этом кричать на весь свет. Неприятностей не оберешься, места руководящего лишишься. Помни, что у тебя семья, дети. И такую же удобную жизненную позицию предлагали ему его близкие друзья, сослуживцы.
4: Ну так и что, уговорили?
6: Уговорили. Покаялся он тайно. И обещал Богу служить доброй совестью, но только... лет через 10, когда пойдет на пенсию.
1: Ну и что? Он сдержал свое слово?
4: 10 лет – большой срок, их еще надо прожить.
2: Да.
6: Вот именно. Только дело в том, что он не успел осуществить свое намерение. В прошлом году он попал в катастрофу. И это, между прочим, не единственный случай, когда люди, отодвигая свое открытое признание Бога на годы, стремясь поудобнее устроиться в этой кратковременной жизни, теряют главное.
1: Ну почему я должен кричать на весь свет о том, что я верующий, и навязывать свое мнение другому?
6: Между прочим, Петя, навязывать свое мнение другому и во всеуслышание исповедовать свою веру – это две разные вещи. Своего мнения я, например, никому не навязываю. Но люди должны знать, на кого я уповаю, кого я люблю всем сердцем. И самое главное, о том, кто любит человечество настолько, что отдал себя на распятие, чтобы спасти его от вечной гибели.
4: И вспомни, Петь, ведь первые христиане, я говорю о настоящих, преданных Господу учениках, ведь они не скрывали своего исповедания и шли за него на пытки, и на костер, и на крест. И во все века истинные христиане, исповедовавшие Христа своей жизнью и словом, подвергались гонению и преследованию.
6: Конечно. А в наше время как было? Вот мама, например, не смогла закончить института только потому, что была верующей девушкой. Ее отчислили из института за то, что она открыто исповедовала Иисуса.
1: А молчала бы и спокойно бы закончила институт. Да не гляди ты на меня так, Вадим. Не оправдываю я молчунов. Хотя позиция эта и вправду очень удобная. А вопросы я задавал такие для того, чтобы как следует себя проверить, смогу ли я на деле доказать, что тоже учусь быть преданным Иисусу учеником.
2: У тебя что случилось, Петя?
1: Нет, то есть да. Да, в общем, ничего страшного.
4: Конечно, у тебя что-то серьезное случилось. А я, признаться, испугался другого.
1: Думал, наверное, что и я решил занять удобную позицию молчуна.
4: Если откровенно, то да, я уже начал так думать.
6: Да никогда, дети, не надо торопиться с выводами. Так что случилось у тебя, Петя? Я надеюсь, что ты расскажешь нам о возникших у тебя трудностях.
1: Расскажу. Но прежде я очень прошу вас держать от мамы в тайне то, что я вам скажу.
6: Ну почему так, Петя?
1: Мама будет очень волноваться из-за меня, если узнает, в чем дело. А я не хочу этого. Обещайте мне не говорить ей о том, что я вам сообщу. Я вас очень-очень прошу.
6: Ну хорошо, Петя, раз ты так хочешь. Хотя я, собственно, не понимаю, почему.
2: Знаете что? Раз Петя просит, значит, надо так и сделать.
5: А я за.
4: Да я тоже. Раз Петя просит, значит, у него есть серьезные основания на это.
3: Я тоже верю в это.
6: Ну что ж, даем тебе такое обещание.
1: Спасибо вам всем. Дело в том, что только что возле дома меня остановил какой-то мальчишка и вручил мне записку. Моя старая компания приглашает меня на какой-то совет, да еще закрытый. Сегодня в 10 вечера на пустырь, что за стройкой.
2: Да ведь они тебя бить будут, я их знаю. Надо позвонить в милицию.
1: Не надо, Вера, в милицию. Они посчитают меня трусом.
4: А если я пойду с тобой?
5: А я тоже.
1: Они сказали мне прийти одному.
3: Но это невозможно, Петя. Им нельзя доверять.
2: Вот посмотришь, они задумали отомстить тебе за то, что ты их оставил. Нет, нет, тебе нельзя идти к ним одному.
6: Да, дело серьезное. И, конечно, если бы я был неверующим, то первое, что бы я сейчас сделал, то позвонил в милицию. Но я верующий, и помощь моя от Господа. Я знаю, дети, что если мы все будем стоять на коленях, когда Петя будет разговаривать с ними, Христос поставит над ним свою защиту и оградит от опасности. Еще, Петя, я думаю, что ты ошибаешься, решив это скрыть от мамы.
1: Она же будет так волноваться, так беспокоиться.
6: Да, это верно, но она будет молиться за тебя, а это главное. А ты ведь знаешь, что значит пред Богом молитва любящей матери, матери-христианки?
1: А вдруг она тоже испугается и захочет обратиться за помощью в милицию?
6: Нет, Петя, наша мама мудрее, чем ты ее себе представляешь, и мужественнее.
4: Вот видишь, Петь, и тебе придется свидетельствовать о Христе. Причем в стане врагов. Хотя в данной ситуации, безусловно, выгоднее помолчать.
1: Нет, не могу я молчать, Вадим. Наверное, я и вправду стал другим. И потом, с тех пор, как я поверил в Бога, я стал их жалеть.
6: Вот эти слова, Петр, приятно слышать от тебя. То, что ты любишь этих хулиганов, жалеешь их. И ты знаешь, это твоя, наверное, уже первая победа над ними.
2: А что, они хулиганы? Так это точно.
3: Особенно их главный. Он же не пропустит случая, чтобы как-то не оскорбить, не бросить ругательство в спину.
1: А где ему учиться было хорошим словам? С детства он видит в своей семье только пьяные драки родителей. Мать отдыхает от побоев только тогда, когда отца сажают в тюрьму. И его отец самый-самый настоящий волк. И поэтому сын растет волчонком. А у Валерки с Борисом вообще никакого отца нет. Их мать, тетка Зина, из кожи вон лезет, чтобы их как-то прокормить и одеть. Вечно где-то подрабатывает, то подъезды ночью подметает, то берет в стирку белье. В общем, у каждого из них в семье какая-то нескладуха. Вам, вернее нам, хорошо. У нас вон какие родители. В нашей семье любовь, а они видят только ненависть. Их никто не любит.
6: Почему никто, Петя? Ведь их же любит Христос.
1: Но ведь им еще надо доказать это. Вернее, рассказать об этом. И так, чтобы они поверили. И я чувствую, что мне очень нужно пойти к ним.
4: Но ведь у тебя уже была серьезная стычка с ними.
2: Ведь они побили тебя.
5: Еще сильно.
1: Ну и что? Я был сам виноват.
2: То есть как виноват сам?
1: А так. Я тогда еще не жалел их и не любил, а только собой гордился. Смотрите, мол, какой я стал хороший. Куда вам до меня? Вот и получил за то, что задавался. А теперь я их люблю. Люблю и жалею. И прошу, чтобы Бог подсказал мне именно такие слова, которые бы помогли им поверить в Божию любовь. Любовь, которая прощает и милует, которая не помнит зла и все покрывает.
6: Молодец, Петя. Ты идешь к ним с любовью, и значит, Господь благословит тебя и не даст тебя в обиду.
1: Но если говорить откровенно, то мне немного страшно. Пока мы играли в города, а потом в библейские имена, я все время думал об этом. Поэтому я и затеял разговор о скрытных и явных учениках Иисуса. Потому что
6: дьявол приступал к тебе со своим удобным, в кавычках, предложением, да? Ну ты не смущайся, Петя. Ведь и к Иисусу приступал дьявол с такими же предложениями. Помнишь, когда он был в пустыне? И к ученикам его. И нам он постоянно нашептывает на ухо, чтобы помешать свидетельствовать о Христе другим людям. А вдруг ты испугаешься и не пойдешь? А еще лучше для него, если ты во имя страха и выгоды совсем отречешься от Иисуса. Ведь души, которым ты пойдешь нынче вечером, пока еще его достояние. А вдруг они захотят стать Христовыми? Какой-то будет великий урон для него. Вот он и смущает тебя.
1: Я понимаю, папа. Вы не обидитесь, если я вас покину сейчас? Очень хочется побыть одному перед этой встречей.
6: Да нет, конечно. Пойди закройся в детской, помолись, почитай Библию, а мы подождем маму с малышами. Пора бы им уже прийти было.
1: Хорошо, я пошел.
2: И все-таки я боюсь за Петю. Вы ведь не знаете, что было в прошлый раз? Мне Сенька из второго подъезда рассказал. Он за кустами подсматривал.
4: Петя сказал, что они дрались четверо на одного.
2: Это еще не все. Они его поначалу просто уговаривали выпить и закурить. Обещали, что никому не скажут. А потом, когда он отказался, они его привязали к забору и пытались напоить силой. Но тут Сенька подкрался с той стороны забора и развязал Пете незаметно руки. Тут и началась драка.
6: А знаете, почему все так произошло? Потому что Петя тогда сражался с ними один. Он ведь никому ничего не сказал. Я думаю, что даже не помолился перед этой встречей. Он понадеялся на свои силы и проиграл. А теперь он молится. И мы все поддержим его в этой молитве.
2: И мама? Ты ей скажешь, пап?
6: Мне кажется, что Петя сам ей скажет об этом.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Красмут. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Иаков и Исав» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из послания апостола Павла к римлянам, 9 главы, 13 стиха. «Иакова я возлюбил, и Исава возненавидел». Но прежде, чем продолжить чтение, давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлой передаче. Спёрджен подчеркивает, что избрание – это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании, а я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Что Бог не одинаково относится к людям? Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в Него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никогда не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Посмотрите на всю жизнь Иакова. В каком бедственном положении он находился у Лавана? Он попался в руки человека из этого мира. А когда серебролюбивый христианин попадает в подобную компанию, это приводит к ужасным результатам. Вот два человека, оба жадные и ушлые. Если бы ангел Божий посмотрел с неба на землю, как бы он стал рыдать, узнав, что человек Божий уподобился человеку нечестивому? Затем Иаков придумал совершенно невероятный способ получить причитающуюся ему плату. Но почему он не предал все в руки Божьи, вместо того, чтобы прибегать к таким немыслимым ухищрениям? Каждый раз, когда мы обозреваем жизнь Иакова, нам приходится краснеть за него, и с этим ничего не поделаешь. Но потом наступает переломный момент в его жизни, когда он получает новое имя, и о нем сказано «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Но давайте отнесемся к данному эпизоду более внимательно. После детального его изучения я несколько изменил свое мнение об Иакове. Я думал, что Иаков боролся с Богом, но на самом деле он не боролся с Богом, Бог боролся с ним. Я всегда представлял Иакова как человека, борющегося в молитве с Богом, но сейчас я считаю иначе. Он разделил свой стан и отправил вперед людей, чтобы они умилостивили Исава. Он не пошел первым в святой уверенности патриарха, что его защищают небесные воинства. Он не вышел навстречу Исаву, потому что не был уверен, что тот склонится у его ног, хотя ему было дано обещание, что больший будет служить меньшему. Он не положился на обещание Бога. Оно было недостаточно твердым для него. Ночью он отправился к ручью Иавок. Я не знаю, для чего нужно было идти туда, разве что помолиться. Но Иаков не стал молиться. Писание говорит, «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Есть разница между тем, когда кто-то борется со мной, и когда я борюсь с кем-то. Когда я вступаю с кем-то в борьбу, я хочу что-то получить от этого человека. А когда кто-то начинает бороться со мной, то он хочет что-то получить от меня. Поэтому я считаю, что тот, кто боролся с Иаковым, хотел выбить из него хитрость и самоуверенность и показать ему, каким жалким грешником он является. Но у него ничего не получалось. Хитрость настолько въелась в Иакова, что его никак нельзя было освободить от нее. Наконец, ангел коснулся бедра Иакова и показал ему его немощь. Тогда Иаков что-то понял и сказал: «Ты лишил меня силы, поэтому теперь я буду бороться с тобой». Когда его бедро было вывихнуто, тогда он в полной мере ощутил свою беззащитность. Тогда и не раньше он произнес: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Он был абсолютно уверен в своих силах, но пришло время, и Бог смирил его, и когда его хваленная сила исчезла, Иаков стал героем молитвы. Но даже после этого события мы сталкиваемся с его неверием. И такое неверие, и даже большее, проявляется в жизни каждого из нас. Братья, обвиняя Иакова в грехах, мы обвиняем самих себя. Мы строго судим его жизнь, но наша жизнь заслуживает более строгого суда. Не помните ли вы, как патриарх произнес знаменательные слова: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня». Ах, Иаков, ну почему же ты не можешь поверить в обещание Бога? Все его обещания исполнились. Но нет, Иаков не мог жить, опираясь на обетование. Он всегда хотел жить тем, что у него в руках. А теперь я повторяю, если Иаков был именно таким, как я описал его, а то, что он был именно таким, в этом нет сомнений, ибо об этом говорит Слово Божие, тогда в нем не было и не могло быть ничего, за что Бог мог бы возлюбить его. Единственная возможная причина, по которой Бог все-таки возлюбил его, это благодать самого Бога, ибо Он, кого хочет, милует. И будьте уверены, что единственной причиной, по которой кто-то из нас будет спасен, является свободная благодать Божия. Нет другой причины, кроме милостивого сердца Бога и Его всемогущей воли, по которой мы могли быть спасены. Итак, в этом заключается учение. О нем говорится не только в этом отрывке, но во множестве других мест Писания. Дорогие друзья, примите это учение, придерживайтесь его и никогда не отрекайтесь от него. А сейчас обратимся к другому вопросу. Почему Бог возненавидел Исава? Я не собираюсь рассматривать этот вопрос в контексте предыдущего, потому что они не имеют ничего общего. Поэтому второй вопрос требует совершенно иного ответа. Только разделив эти вопросы, мы можем дать на них полные ответы. Почему Бог ненавидит любого человека? Я не принимаю никакого другого ответа, кроме одного. Человек заслуживает этого. Другого истинного ответа нет. Некоторые люди говорят, что причиной ненависти Бога является Его же Божья собственная воля. Но я призываю этих людей задуматься над тем, что они говорят. Неужели вы думаете, что Бог, сотворив людей, некоторых из них совершенно беспричинно, сотворил лишь для того, чтобы проклясть их? Неужели Бог сотворил кого-то просто для того, чтобы навеки погубить его? Если вы верите в это, то мне просто жаль вас. Вы заслуживаете сожаления, ибо думаете так плохо о Боге, чья милость превыше небес. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что Бог любит человека лишь потому, что Он так хочет, что в человеке нет причины, по которой Бог мог бы любить его. Но не думайте, что этот ответ как раз тот, который требуется для ответа на вопрос, почему Бог ненавидит человека. Если Бог поступает жестоко по отношению к какому-то человеку, то только потому, что тот заслуживает это. В аду не будет ни одной души, которая имела бы право сказать: «О Господи, Ты наказал меня больше, чем я заслуживаю». Но каждая потерянная душа будет знать, что она получила именно то, что заслужила, что человек, а не Бог, виноват в ее гибели, что Бог причастен к ее осуждению не больше, чем судья, выносящий приговор преступнику, но что человек сам довел себя до осуждения за свои греховные дела. Справедливость осуждает человека, а милость и благодать спасают. Всевластие Бога держит в руках весы любви. Справедливость Божия — весы правосудия. «Но посмотрите на характер Исава», — скажет кто-то. «Действительно ли он заслужил проклятие?» Да, заслужил. То, что нам известно о жизни Исава, является веским доказательством этого. Исав отказался от права первородства. «Не плачьте о несчастном грешнике и не обвиняйте в этом Бога». Исав продал его сам, продал за тарелку каши. «О, Исав, ты не можешь сказать: я потерял первородство, потому что Бог так предопределил». Нет и нет. Иаков получил его по воле Бога, а ты потерял его по своей воле, ибо ты продал его, не так ли? Разве ты не заключил сделку? Не ты ли сам избрал похлебку из красной чечевицы в обмен на право первородного сына? Ты сам виноват в своей гибели. Ты сам продал свою душу. Не обвиняй в этом другого. Может быть, Бог побудил Исава сделать так? Ни в коем случае мы не должны думать так. Бог не является автором греха. Исав совершенно добровольно отказался от первородства. И учение состоит именно в этом. Если человек теряет небеса, то лишь потому, что сам отказывается от них. Человек не имеет вечную жизнь, потому что он не в грош ставит ее. Бог не отказывает ему в спасении. Он сам не хочет прийти, чтобы иметь жизнь. Почему человек остается нечестивым и не боится Бога? Потому что он говорит: «Я люблю выпить, я люблю удовольствие, я люблю делать по воскресеньям то, что мне хочется, а не то, что хочет от меня Бог». Никто не спасается по своей воле, но по своей воле каждый человек погибает. Он сам решает погибнуть, никто не принуждает его к этому. Знай, грешник, что когда ты уйдешь отсюда и заглушишь голос совести, ты сделаешь это по собственному желанию. Когда после проповеди вы говорите: «Да, не буду я верить во Христа», вы говорите это сами, и вы прекрасно осознаете это. А если даже не осознаете, то ужасный факт остается фактом. Причина того, кем вы являетесь, кроется в том, что вы сами хотите быть тем, кем вы являетесь. Ваша собственная воля держит вас в том состоянии, в котором вы находитесь. Больше винить некого. Вы добровольно упорствуете во грехе. Вы пленник, но вы добровольный пленник. И у вас никогда не возникнет желания освободиться, пока Бог не даст вам это желание. Но быть в рабстве вы желаете сами. Невозможно скрыть факт, что человек любит зло и грех и не любит Бога. Вы знаете, несмотря на то, что вам проповедуется спасение через кровь Христа и что вам угрожают адскими наказаниями за грехи, вы все равно продолжаете любить свои беззакония. А не оставив их, вы не обратитесь ко Христу. И когда вы будете ввергнуты во тьму, о вас будет сказано: «Пренебрег своим первородством». Вы продали его. Вы знаете, что бордель нравится вам больше, чем Дом Божий. что кабак более привлекателен для вас, чем молитвенное собрание. Вы знаете, что вы доверяете самому себе и не доверяете Христу. Вы осознаете, что вы предпочитаете радости нынешней жизни радостям жизни будущей. Это ваш собственный выбор. Избрание к гибели – ваше собственное избрание, а не Божие. Вы вполне заслуживаете его. Но кто-то скажет: «Исав покаялся». Да, он покаялся. Но что это было за покаяние? Вы когда-нибудь думали об этом? Всякий человек, который покается и уверует, будет спасен. Но как покаялся Исав? Узнав, что благословение отца получил его брат, он хотел было вернуть свое право первородства. Он даже плакал, но не получил его обратно. Он продал его за чечевичную похлебку и думал, что сможет выкупить за то же. «Хорошо, — сказал он, — я наловлю дичи и приготовлю моему отцу кушанье. Ему понравится приготовленный мною обед, и он вернет мне право первородства». Так обычно говорят грешники. «Я потерял небо из-за моих злых дел, значит, я легко могу вернуть его добродетельной жизнью. Я потерял его из-за греха, я обрету его вновь, оставив свои грехи. Я был пьяницей, — говорит кто-то, — я не буду больше пить, и я буду трезвенником». Другой говорит: «Я постоянно сквернословил, я очень сожалею об этом, больше не буду». И он дает своему отцу такую же чечевичную похлебку, за которую продал свои благословения. Нет, грешник, ты можешь продать небо за несколько плотских удовольствий, но ты не можешь купить его, просто оставив их. Ты можешь получить небо лишь на другом основании, а именно на основании благодати. Ты по справедливости потерял свою душу, но ты не можешь вернуть ее себе добрыми делами или отречением от своих грехов. Вы считаете, что Исав искренне раскаялся, но позвольте мне кое-что напомнить вам. Что сказал этот искренно раскаявшийся грешник, не получив благословения отца? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот ваш раскаявшийся грешник. Это не называется покаянием, исходящим от Бога Святого Духа. Многие люди похожи на Исава. Они говорят, что очень сожалеют о том, что были такими грешниками, что опустились так низко, а после этого делают то же, что и раньше. Покаяние не уводит их прочь от греха, а оставляет в нем и, возможно, побуждает погрузиться в него еще больше. Посмотрите на характер Исава. Единственное, что было положительно в нем, так это то, что он начал было раскаиваться. Однако впоследствии его покаяние только увеличило его грех, потому что оно не было искренним. И я говорю, что если Исав продал свое право первородства, то он заслуженно лишился его. И разве я не прав, когда утверждаю, что Бог возненавидел Исава, потому что Исав заслужил это? Вы видите, Писание понуждает нас сделать этот вывод. Перечитайте 9 главу послания к римлянам, из которой взяты приведенные слова и положенные в основу этой беседы. И посмотрите, как точно подбирает слова Святой Дух в 22 стихе. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе?» Вы видите, что здесь не сказано, что Бог приготовил людей к погибели. Они сами себя к ней приготовили. Бог не имеет к этому никакого отношения, но если человек спасен, значит, Бог подготовил его к этому. Вся слава за спасение принадлежит Богу. Вся вина за гибель лежит на человеке. Если кто-то из вас захочет узнать, о чем я проповедую каждый день, или если незнакомец спросит вас, в чем суть его учения, отвечайте: «Он проповедует спасение по благодати и гибель из-за греха. Он воздает всю славу за спасение каждой души Богу, но не признает, что Бог виновен в гибели хотя бы одного человека. Я не могу понять учение, которое возлагает вину за гибель людей на Бога. Моя душа противится такой мысли. Я не могу себе представить, как разум, по крайней мере христианский разум, может отстаивать такую богохульную идею. Я с радостью проповедую благословенную истину о том, что спасение от Бога, от начала до конца, от альфы до омеги. Но когда я проповедую гибель, я говорю, что гибель от человека, а не от Бога. И если вы погибнете, то ваша кровь будет на вашей совести». Есть еще одно важное место в Писании. После великой скорби, когда язычники предстанут пред Иисусом на суд, тогда праведным, стоящим по правую руку, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего». Обратите внимание, Отца Моего. «Наследуйте царство». Посмотрите, что сказано дальше. «Уготованное вам от создания мира». А что же он говорит стоящим по левую руку? «Идите от меня, проклятые!» Он не говорит «проклятые моим отцом». Что он еще говорит? «В огонь вечный, уготованный, и заметьте, не вам, а дьяволу и ангелам его». Вы видите разницу? Когда идет речь о спасении, это дело рук Бога. «Придите, благословенные Отца моего». Для них приготовлено царство. Вот вам избрание и благодать во всей ее красе. А с другой стороны, об Отце ничего не сказано, когда говорится «идите от меня, проклятые». Даже огонь, сказано, не приготовлен грешникам, а уготован он дьяволу и его ангелам. Я не могу вообразить более ясного описания идеи того, что вся слава принадлежит Богу, а вся вина лежит на человеке. По-моему, я ответил на оба вопроса. Постарался представить вам библейское основание того, как и почему Бог поступает с людьми. Он спасает людей по благодати, а если человек погибает, то сам заслужил это. Это его собственная вина. Но как можно, спрашиваете вы, соотнести эти два учения? Мои дорогие братья, я никогда не примиряю друзей. В этом нет никакой необходимости. Эти два учения как друзья. Они оба есть в Слове Божьем. Они друг другу не противоречат. Если вы убедите меня, что они враги друг другу, тогда я буду примирять их. Но эти учения создают столько проблем. А какая истина не создает их? Но я не понимаю их. Я и не призываю понять их. Я призываю поверить в них. В Слове Божьем есть много сложного для понимания, но коль скоро оно в нем есть, я принимаю его верой. Я не понимаю, как при вседержавности Бога человек может обладать свободной волей. Но это так, и я верю в это. Но я не понимаю, будет настаивать кто-то, я не понимаю. Мой ответ таков. Моя обязанность – изложить все как можно понятнее. И вместе с тем я повторяю, дело здесь не в понимании, а в вере. Оба учения истины, и я не вижу, чтобы они противоречили друг другу. Если кому-то кажется, что между ними есть противоречие, то оно только кажущееся, ибо Бог никогда не противоречит сам себе. И я считаю, что просто проявляю веру, когда принимаю то, что выглядит как противоречие. В этом вера. Не веровал ли Авраам даже тогда, когда обещания Бога противоречили его провидению? Авраам был стар, и Сара была стара, но Бог сказал, что у Сары будет сын. «Как это может быть?» — спросил Авраам. Сара уже вышла из возраста, когда рожают детей. Но Авраам поверил, и у Сары родился сын. Провидение и обещание примирились. И если Бог может примирить провидение и обещание, значит, Он может примирить обещание и учение. Если я не способен на это, то уж Бог легко может сделать это. Позвольте мне еще в течение одной минуты сделать несколько замечаний практического плана. О грешники! Если вы погибнете, то не сможете, умыв руки, объявить себя невиновными в собственной крови. Об этом вам говорят совесть и Слово Божие. Никого другого вы не сможете обвинить в своей гибели. Ваша гибель будет самоубийством. Отвергая Христа, вы сами себя приговариваете к смерти. Вы презираете благословения и продаете их за чечевичную похлебку, удовольствие этого мира. Это учение пронзает мое сердце. И я хотел бы, чтобы оно, подобно обоюдоострому мечу, проникло до разделения души и духа, составов и мозгов. Если вы погибнете, то сами будете виноваты в этом. Если вы когда-то окажетесь в аду, вина будет лежать на вас. Вы сами собираете дрова для костра и своими руками приковываете себя к столбу, на котором будете сожжены. Но если вы будете спасены, то не по вашим заслугам. Вы не можете быть спасены заслугами. Спасение возможно только по благодати, свободной, божественной благодати. Вам проповедано Евангелие. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Пусть Бог пошлет вам сейчас благодать, чтобы покориться Его милостивому повелению. Да уверуйте вы сейчас в того, кто пришел в мир спасать грешников, из которых я первый. Благодать, кто может описать твою славу? Кто расскажет о твоих победах и успехах? Ты открыла путь в славу хитрому Иакову и убедила его, подобно ангелам небесным, и еще многих черных грешников ты вознесешь и прославишь. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то исследуйте Писание и ищите просвещение от Святого Духа. Но не забывайте, что тонкости Писания не самое главное для вас. Важнее всего для вас знать, омыты вы кровью Христа или нет? Действительно ли вы уверовали в Господа Иисуса Христа? Я коснулся этих вопросов, потому что они вызывают большие трудности у многих людей. И я хотел помочь, если не всем, то кому-нибудь из вас наступить на горло дракону. Да даст Бог, чтобы это было так, во имя Христа.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Иаков и Исав» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные». Здравствуйте! Мало что может сравниться с мучениями, которые приходится испытывать человеку, потерявшему зрение. Именно в такую ситуацию и попал герой нашего рассказа. Если бы все дело заключалось только в физической неспособности видеть, это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
2: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
3: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
2: Но, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
3: Не мели ерунду.
2: Да нет, точно. Я уже прочел все книги в лаборатории.
3: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
2: Ну, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
3: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
2: Военное училище?
3: Именно так, Билл.
2: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
4: Так ты позвони ему.
5: Ну, конечно, что же.
2: Да? Да,
5: конечно.
2: А, в самом деле, надо позвонить.
6: Алло?
2: Алло, это мистер Дрискол?
6: Да, он самый.
2: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
6: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
2: Да, видите ли. Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
6: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
4: Ну так нам уже как раз по 18.
6: Отлично. Но имей в виду, Билл, это работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята, и не на один месяц.
2: Можете на меня рассчитывать.
6: Ну, отлично. Я вас жду через 3 недели.
4: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Мы вас не подведем.
5: Ну что?
4: Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
5: Ну, нормально.
4: Но зато...
5: Да.
4: Мы получили работу.
7: Да еще какую? На нефтяной вышке. Ай, молодчина.
2: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой, а я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
3: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
2: Хорошо, папа.
3: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
2: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
3: Ладно, давай попробуем.
2: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, и от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. И с каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
8: Здравствуй.
2: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
8: Что случилось?
2: Пэтси... Меня сегодня повысили!
8: Это что, правда?
2: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
8: Ой, Билл, это же просто здорово!
2: А нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
8: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
2: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
8: Ты пьешь слишком много, Билл.
2: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
8: Как ты себя чувствуешь?
9: Билли?
10: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
9: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
10: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
9: Я благодарна Богу, что ты жив.
10: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
3: Сынок, излечение займет немало времени.
10: Я знаю.
9: Милый, доктор сказал, что пока ни о какой работе не может быть и речи.
3: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
10: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
9: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
10: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
11: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
10: А что? Это мысль!
11: Ну ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
10: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
11: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и вперед!
10: Угу.
11: С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
10: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
11: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
10: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка. Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
12: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
13: И что?
12: Ну как что?
13: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
12: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
13: А какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
12: Слушай, Пэтси!
13: Что, Пэтси? В последнее время, Билл, мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
12: Да как ты можешь так говорить, Пэтси?
13: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
10: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяца. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался топить его в вине и остервенело работал. Работал целыми сутками. Но, потеряв способность точно чувствовать расстояние, я стал каким-то неловким. И однажды кончик скальпеля неожиданно обломился и влетел мне в здоровый правый глаз. Это было около 2 часов ночи. Я сам сел за руль и поехал в больницу. Боже, какое это было мучение. Из глаза лилась кровь, и я чудом не попал в аварию. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Осколок удалили, и я сохранил зрение. Прошло уже 1.5 месяца, окончательных результатов анализов удаленной ткани на содержание раковых клеток так еще и не поступило. Но однажды меня наконец-то вызвали.
14: Билл,
12: да?
14: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественной опухоли не обнаружено. Ты будешь жить.
12: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
14: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
12: Послушай, а не может болезнь перекинуться на другой глаз?
14: Ну, как тебе сказать? 50/50, но я не думаю.
12: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
14: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
10: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз. Хориоэдит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
15: Hello, Билл.
10: Привет.
15: Как дети?
10: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома, а Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
15: Ладно, ладно, успокойся. Слушай, а почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
10: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
15: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
10: А нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
15: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки.
10: Но, Майкл...
15: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
10: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника, и мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
16: Ну как он там?
10: Да так, вроде лучше. Но мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семьи. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная поддержка, понимаешь?
16: О чем ты говоришь? Ты же действительно собираешься ехать туда?
10: А что мне еще остается? Или лучше потерять сына?
16: Да, жаль. Поступай, как знаешь.
10: Целую неделю я не должен был брать в рот ни капли спиртного. Я терпел изо всех сил. По ночам меня мучила бессонница. У меня перед глазами стояла моя жена и дети. И я видел, сколько горя я принес им за все эти годы своим безудержным пьянством и невниманием. Это было невыносимо. Перед отъездом нас всех собрали вместе и попросили поделиться своими ощущениями, тем, что мы испытали за эту неделю в клинике. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
17: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
10: Да я и сам удивился больше всех.
17: А что случилось?
10: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
17: А может, это был сам Бог?
10: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
17: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
10: Спасибо, Марианна. Ну, знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
18: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
10: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
18: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги книг. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым,

0: его блаженства.
1: Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
2: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
1: Не понимаю, о чем ты говоришь.
2: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
1: Угу.
2: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот еще. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот еще. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
1: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
2: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
1: Мне нечего терять. Я согласен.
0: Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание.
3: Алло?
4: Здравствуй, Марианна.
3: Папа!
4: Отгадай, что я задумал.
3: Не знаю. А что ты задумал?
4: Взобраться на Апалачи.
3: Что? Папа, ты же слепой.
4: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
3: Но это же невозможно.
4: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
3: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
4: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
5: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Первая книга Царств. Глава вторая. И молилась Анна и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего». И пошел Елкана в Раму, в дом свой, а отрок остался служить Господу при Илии священнике. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в село. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву: «Дай мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной эфод, Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Или Елкану и жену его и сказал: «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». И пошли они в место свое. И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а отрок Самуил возрастал у Господа. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимся у входа в скинию собрания. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Но они не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: «Так говорит Господь: не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил эфод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себе начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем. И ты будешь видеть бедствие жилища моего при всем том, что Господь благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни. Я не отрешу у тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с 2 сыновьями твоими, Офни и Финиесом. Оба они умрут в один день». И поставлю себе священника верного, он будет поступать по сердцу моему и по душе моей, и дом его сделаю твердым, и он будет ходить пред помазанником моим во все дни. И всякий, оставшийся из дома твоего, придет кланяться ему из-за геры серебра и куска хлеба и скажет: «Причисли меня какой-либо левитской должности, чтобы иметь пропитание». Глава третья. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И сказал Господь Самуилу: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». И спал Самуил до утра, и отворил двери дома Господне, и боялся Самуил объявить видение сие Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал: «Сын мой Самуил». Тот сказал: «Вот я». И сказал Илий: «Что сказано тебе, не скрой от меня. То и то сделает с тобою Бог, и еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе». И объявил ему Самуил все и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Илий: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». И возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Глава четвертая. И было слово Самуила ко всему Израилю. И выступили израильтяне против филистимлян на войну и расположились станом при Авен-Езере, а филистимляне расположились при Афеке. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа Саваофа, сидящего на херувимах. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финиес. И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали: «Отчего такие громкие восклицания в стане евреев?» И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились филистимляне, ибо сказали: «Бог тот пришел к ним в стан». И сказали: «Горе нам, ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня. Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне. Укрепитесь и будьте мужественны, филистимляне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у вас в порабощении. Будьте мужественны и сразитесь с ними». И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финиес, умерли.

И побежал один вениамитянин с места сражения и пришел в Силом в тот день. Одежда на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда же пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко востенал весь город. И услышал Илий звуки вопля и сказал: «Отчего такой шум?» И тотчас подошел человек тот и объявил Илию. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. И сказал тот человек Илию: «Я пришел из стана, сегодня же бежал я с места сражения». И сказал Илий: «Что произошло, сын мой?» И отвечал вестник и сказал: «Побежал Израиль пред филистимлянами, и поражение великое произошло в народе, и оба сына твои, Офни и Финиес, умерли, и ковчег Божий взят». Когда упомянул он о ковчеге Божием, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет и умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьею Израиля 40 лет. Невестка его, жена Финиесова, была беременна уже перед родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына». Но она не отвечала и не обращала внимания, и назвала младенца Иховод, сказав: «Отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия и со смертью свекра ее и мужа ее». Она сказала: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий».

Глава 5. Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним, голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особа, на пороге осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и Он поражал их, и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: «Да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего». И послали и собрали к себе всех владетелей филистимских и сказали: «Что нам делать с ковчегом Бога Израилева?» И сказали: «Пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Геф». И отправили ковчег Бога Израилева в Геф. После того, как отправили его, была рука Господа на городе. Ужас весьма великий, и поразил Господь жителей города от малого до большого, и показались на них наросты. И отослали они ковчег Божий в Аскалон, и когда пришел ковчег Божий в Аскалон, возопили аскалонитяне, говоря: «Принесли к нам ковчег Бога Израилева, чтобы умертвить нас и народ наш». И послали и собрали всех владетелей филистимских и сказали: «Отошлите ковчег Бога Израилева. Пусть он возвратится в свое место, чтобы не умертвил он нас и народа нашего». Ибо смертельный ужас был во всем городе. Весьма тяготела рука Божия на них. И те, которые не умерли, поражены были наростами, так что вопль города восходил до небес.

Глава 6. И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев. И призвали филистимляне жрецов и прорицателей и сказали: «Что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». И те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности, тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». И сказали они: «Какую жертву повинности должны мы принести ему?» Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших». Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, и пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим, к Вифсамису, то он великое сие зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно». И сделали они так, и взяли 2 первородивших коров, и впрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогою шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса. Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камне. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И 5 владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Аккарон. Золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были 1 за Азот, 1 за Газу, 1 за Аскалон, 1 за Геф, 1 за Аккарон. А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, 5 владетелей от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина. И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа. И убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим.
и сказали жители Вифсамиса: «Кто может стоять пред Господом сим святым Богом, и к кому он пойдет от нас?» И послали послов к жителям Кириаф и Арима сказать: «Филистимляне возвратили ковчег Господа, придите, возьмите его к себе». Глава 7. И пришли жители Кириаф и Арима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириаф и Ариме, прошло много времени, лет 20. И обратился весь дом Израилев к Господу. И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря: «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил: «Соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря: «Согрешили мы пред Господом». И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. И сказали сыны Израилевы Самуилу: «Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его во всесожжение Господу, и воззвал Самуил Господу о Израиле, и услышал его Господь. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. И выступили израильтяне из Массифы и преследовали филистимлян, и поражали их до места под Вифхором. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Так усмирены были филистимляне и не стали более ходить в пределы Израилевы. И была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила. И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа, и пределы их освободил Израиль из рук филистимлян, и был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль и Галгал и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу. Глава 8. Когда же состарился Самуил,
то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его – Иаиль, а имя второму сыну его – Авия. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть, и брали подарки, и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: «Дай нам царя, чтобы он судил нас». И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятиначальниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, из виноградных садов ваших, возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал: «Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы, будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши». И выслушал Самуил все слова народа и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу: «Послушай голоса их и поставь им царя». И сказал Самуил израильтянам: «Пойдите каждый в свой город». Глава 9. Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын Авиила, сына Цирона, сына Бихарафа, сына Афия, сына некоего вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его. Он от плеч своих был выше всего народа. И пропали ослицы у Киса, отца Саулова, и сказал Кис Саулу, сыну своему: «Возьми с собою одного из слуг и встань, пойди, поищи ослиц». И прошел он гору Ефремову, и прошел землю Шалишу, но не нашли. И прошли землю Шаалим, и там их нет,
и прошел он землю Вениаминову, и не нашли. Когда они пришли в землю Цуф, Саул сказал слуге своему, который был с ним: «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему: «Вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». И сказал Саул слуге своему: «Вот мы пойдем, а что принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы принести человеку Божию. Что у нас?» И опять отвечал слуга Саулу и сказал: «Вот в руке моей четверть сикля серебра, я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш». Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: «Пойдем к прозорливцу», ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. И сказал Саул слуге своему: «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им: «Есть ли здесь прозорливец?» Те отвечали им и сказали: «Есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придете в город, застанете его, пока он еще не пошел на ту высоту на обед, ибо народ не начнет есть, доколе он не придет, потому что он благословит жертву, и после того станут есть званые. Итак, ступайте, теперь еще застанете его». И пошли они в город. Когда же вошли в середину города, то вот и Самуил выходит навстречу им, чтобы идти на высоту. А Господь открыл Самуилу за день до прихода Саулова и сказал: «Завтра в это время я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его в правителя народу моему Израилю, и он спасет народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопль его достиг до меня». Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где дом прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал: «Я прозорливец. Иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мною сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А об ослицах, которые у тебя пропали уже 3 дня, не заботься, они нашлись. И кому все вожделенное в Израиле, не тебе ли и всему дому отца твоего?» И отвечал Саул и сказал: «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых? И племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» И взял Самуил Саула и слугу его, и ввел их в комнату, и дал им первое место между зваными, которых было около 30 человек. И сказал Самуил повару: «Подай ту часть, которую я дал тебе, и о которой я сказал тебе, отложи ее у себя». И взял повар плечо, и что было при нем, и положил пред Саулом. И сказал Самуил: «Вот это оставлено, положи пред собою и ешь, ибо к сему времени сбережено это для тебя, когда я созывал народ». И обедал Саул с Самуилом в тот день. И сошли они с высоты в город, и Самуил разговаривал с Саулом на кровле. Утром встали они так, когда взошла заря. Самуил воззвал к Саулу на кровлю и сказал: «Встань,
я провожу тебя». И встал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда проходили они к концу города, Самуил сказал Саулу: «Скажи слуге, чтобы он пошел впереди нас». И он пошел вперед. «А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Саул».

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Для каждого человека основным ориентиром в жизни должно являться Слово Божье. Это прочная и верная основа. Присоединяйтесь к нам. На протяжении нескольких передач мы говорим о том, какими должны быть взаимоотношения в семье в свете Библии, и молим Бога открыть нам истины через Свое Слово. Своими наблюдениями из жизни поделится пастор Геннадий Строков.
1: Мы завершаем изучение понятия «общение». Нам удалось рассмотреть его как элемент взаимодействия в семье. Мы внимательно изучили все возможные типы взаимоотношений в общении, как, например, что-то вроде комбинаций «отец и сыновья», «мать и дочери». В семье можно построить примерно 30 всевозможных комбинаций типов взаимоотношений. И одной такой комбинацией является общение родителей и детей, всех вместе, в одно и то же время. Мы называем это семейным очагом. В последнее время такое явление появляется все реже и реже. Многие люди считают, что это черта вымирающего поколения. Так много родителей даже не стараются общаться дома, когда они встречаются со всей семьей. В нашей культуре семьи настолько похожи на осколки от чего-то большого. Каждый там идет в каком-то своем направлении. Люди отказываются от идеи семейного очага, от общения всей семьей. Я встречал людей, которые были невероятно дисциплинированы и имели твердо определенные приоритеты в своей жизни. У них не было дома телевизора, потому что они считали его великим вором семейных очагов. Я знаю семьи, которые сражались с этой проблемой, когда подрастали их дети. Мне знакомы семьи, которые всеми силами старались создать семейный очаг. Они желали общаться в семье, и их желание, сильное желание и усилие воли привело к добрым результатам. Сегодня я хотел бы поделиться с вами историей, рассказанной мне одним американским пожилым пастором. Это история его жизни. Послушайте, как его семья стремилась создать свой очаг и как это получилось у них. Возможно, из этого рассказа вы возьмете какие-то примеры для себя и что-то измените в вашей жизни. Свой рассказ я поведу от первого лица, так как будто это история моей жизни, но помните, это рассказ другого человека. Итак, я приступаю. Мы всеми силами старались создать семейный очаг. Мы желали общаться в семье, поэтому мы решили. В 5:30 утра никто не ругается и никто никого не наказывает. Дети уходят в школу рано, и поэтому после 6 часов устроим завтрак при свечах минут на 10 для всей семьи. По всему дому у меня встроена стереосистема. И примерно в 5:30 утра я ставил какую-нибудь запись, включал громкость. Я делал приличную громкость. Мы всей семьей проводили хорошее время за столом до их отправления в школу на автобусе. И примерно в течение 3 минут у нас проходила беседа посвящения. Мы пытались сделать ее очень легкой, краткой и при общем участии. Я говорил о духовных вещах. Это происходило после того, как мы съедали наш завтрак при свечах. Потом мы с женой спрашивали, как мы можем сегодня за них молиться. Казалось, их просьбы ограничивались чем-то вроде «У меня сегодня серьезный тест по алгебре» или что-то подобное, что ожидало их в тот день. Вот они излагали свои просьбы, потом мы молились. Условием было то, что каждый молился за человека справа от него. Мы были вынуждены это делать, чтобы они снова не заснули, когда мы говорили «Давайте помолимся». Потом они молились за человека справа от них. Если они говорили «У меня сегодня тест», мы молились за тест. Другой момент нашего семейного времяпровождения начинался за ужином. В 5:30 вечера мы вместе ужинали. Это продолжалось с 5:30 до 6:30. Никто никуда на этот час не уезжал, включая меня. Я дал слово, что, несмотря ни на что, с 6:30 до 6:30 я буду дома. Возможно, вы слышали историю об одном начальнике, который попытался вовлечь своих сотрудников в офисе в Красный Крест. Только один человек не присоединился к большинству. Начальник вызывает его на ковер и говорит: «Мы хотим иметь 100% участие сотрудника в этом деле. Соглашайся, или ты уволен». Человек подумал и подписался. А начальник изумился: «Почему ты передумал?» Тот ответил: «Мне никто не объяснял это таким образом». У моей жены есть такой же дар объяснения. Она это делает очень ясно. Я сразу же все понимаю. Ужин у нас с 5:30 до 6:30. В конце ужина у нас происходит круглый стол. Каждому из родителей можно задать один вопрос, в то время как он задает по 3 каждому ребенку. Вот такие вопросы. Хорошим или плохим был этот день? Второй вопрос. Что было самым лучшим и самым ужасным из произошедшего сегодня? Третий вопрос. Есть у тебя что-то, что ты хотел бы рассказать, показать, спросить? На этом круглом столе у нас есть некоторые правила. Одно из них таково. Если у них есть что показать, оно должно быть под их стулом до начала ужина. Они не должны заставлять нас ждать, пока они будут за ним бегать. Все должно быть под стулом, если они хотят это показать. Другое правило. Никому не разрешается разговаривать, пока говорит другой. Они брали слово, и никто их не прерывал. Никто не имел права устраивать с ними спор во время ответов на наши вопросы. После того, как председательствующий родитель задавал вопросы всем детям, потом один из детей задавал вопросы этому родителю. Недавно у нас был сбор всей семьи. Как я уже говорил ранее, это впервые за 7 лет вся наша семья собралась вместе. Там было 5 наших детей, их супруги, их дети. И так как 7 лет у нас не было круглого стола, мы собрались дома у нашей дочери и спросили, были ли это 7 лет хороших или плохих? Что было самое лучшее из-за всего произошедшего за это время? Что было самым плохим? Было ли что-то, что они хотели показать, спросить или рассказать об этом времени? Мы просидели за этим столом до половины первого. Это была субботняя ночь, и мы много наверстали благодаря этому круглому столу. Вы даже не поверите тому, что мы узнали о наших детях благодаря этому круглому столу. Просто один пример. Однажды наш самый младший, который только что пошел в школу, принес с собой картину, которую он нарисовал в школе. Так как моя жена является учителем, она научила меня не задавать вопрос «Что это?». Правильно будет сказать «Расскажи мне об этом». Вот я и спросил его «Расскажи нам об этом, сынок». Честно говоря, я не мог понять, что же там такое было. Он объяснил нам, что это была его сестра вместе с ним, которая сидела перед минеральным источником и смотрели, как из церкви идет их папа. Я бежал трусцой и собирался сделать несколько кругов вокруг этого родника. И, подумав одно мгновение, я схватил этих двоих малышей с заднего сиденья машины, посадил их на первые ступеньки, ведущие к роднику, и сказал, «Сосчитайте, сколько раз я бегу вокруг этого источника». И я бегал, а они кричали, «Один, два, три». А менеджер, который был рядом, велел им вести себя потише, поэтому они могли только поднимать вверх пальчики. Это был первый его день в школе, и учитель попросил детей нарисовать самую замечательную вещь, которая только происходила в их жизни, величайшую вещь за всю его жизнь. Не говорит ли это о том, как много для моего сына значит мое общение с ним? Просто удивительно, что мы узнаем о них. Я рекомендую вам поработать над вашим семейным очагом. Постарайтесь взрастить его в себе, дисциплинировать себя, дисциплинировать ваших детей и выделять время на семейный очаг, отдавая ему приоритеты. Общайтесь в вашей семье. Я думаю, что наше изобретение, круглый стол, очень и очень хорошо работает. Сейчас мы делаем то же самое с детьми наших детей и между нами взрослыми. Я думаю, мы очень много узнаем о детях, если будем устраивать нечто подобное. Мы рассмотрели первую связующую семью нить – общение. Это было темой нашего последнего урока. На этот раз я бы хотел сосредоточиться на изучении понятия совместимости. Совместимость. Его корнями являются слова «вместе» и «страдать». Мне так нравится изучать слова. Я был знаком с профессором Стэнфордского университета, который преподавал филологию в 1953 году. Я даже не знал, что такое филология до этого. А это просто любовь к словам, к изучению слов. Такой интригующий предмет. И слово «совместимость» произошло от сочетания слов «со», что значит «вместе», и «вмести». Один американский автор по имени Скотт Пек создал для нас примерно 10 лет назад книгу, которая стала бестселлером. Доктор Скотт Пек является психиатром, который представляет книгу «Дорога, по которой мало путешествуют». Она является бестселлером, на мой взгляд, из-за первых слов, с которых она начинается. Это слова «Жизнь трудна». Сейчас, когда я читал и читаю эту книгу, жизнь по-прежнему трудна. Мне не нужен психиатр, который бы рассказал мне о трудности жизни. Моя жизнь была трудной, поэтому я продолжал читать эту книгу и обнаружил, что эта книга была замечательным руководством к действию. На самой первой странице Скотт Пек объяснил, что в большинстве культур люди знают, что жизнь трудна. Иногда мы считаем, что жизнь легкая и в ней нет никаких проблем. Но потом мы совершаем открытие, что иногда в жизни должны происходить дожди. Мы так из-за этого расстраиваемся, потому что совсем не знаем, откуда они проливаются.

0: большие семьи. И причиной этому являются подсчет, что, возможно, только 5 из них останутся в живых. Большие семьи были обычным явлением, потому что они сокращались наполовину. Как вам нравится перспектива потерять 4 или 5 своих детей? А это происходило со многими людьми. И не нужно так сильно углубляться в историю для того, чтобы понять, что жизнь была трудной. И нехорошо было страдать одному, хорошо иметь кого-то, с кем можно страдать вместе. Именно поэтому мы говорим в течение последней недели, что из всех комбинаций взаимоотношений самое важное – это отношение мужа и жены. Потому что если вы потеряете ребенка, вы переживете это вместе. Вы пройдете через это вместе и будете страдать от этого вместе со своим супругом. Но если вы потеряете супруга, вы будете страдать в одиночестве. Поэтому я считаю вдовство намного более трудным состоянием, чем потеря ребенка. А сегодняшний развод – это намного худшее зло, чем вдовство. Потому что вы можете правильно относиться к вдовству. Вы не испытываете отверженности и другой многочисленной боли, которая сопровождает развод. Но жизнь трудна, а онтология слова «совместимость» означает «двое людей, которые решили страдать вместе, проходя через все трудности жизни». Сегодня прямое и переносное употребление этого слова стали обычным явлением. Прямое значение слова «совместимость» говорит о двух людях, которые хорошо подходят друг другу, они совпадают. У них похожие черты личности, ценности, похожие цели на то, что они желают получить в жизни. Это мы называем совместимостью. Но после вступления в брак люди обнаруживают, что у каждого человеческого существа имеются свои плюсы и минусы. У меня есть плюсы и минусы, у моей жены есть плюсы и минусы. Обычно, когда мы только знакомимся с человеком, мы не замечаем его минусов. Но после вступления в брак нас начинает беспокоить открытие того, что вы имеете дело с букетом плюсов и минусов. Если вы христианин, вам это нужно как-то выразить. Многие нехристиане приняли такое решение. Я попробую пожить с другим набором плюсов и минусов. Я не верю, что мы совместимы. Я слышал о некоторых парах, которые пошли в суд и подали заявление о разводе. Судья сказал: «Как давно вы женаты?» 25 лет, был ответ. «Сколько у вас детей?» – спросил судья. 14. Тогда он спросил: «Почему же вы разводитесь?» Они ответили: «Мы не подходим друг другу». Что ж, это становится все более и более обычным явлением в последние дни. Культура заявляет, что несовместимость является основанием для развода. На это заявление есть 2 точки зрения. Одну вы можете назвать точкой зрения человека. Годы назад я преподавал в школе для юристов, и меня попросили провести дискуссию о браке и разводе. Только в том штате Америки принималось 13 различных причин для развода. Библия не дает вам столько оправданий. Она дает только одно основание, и оно не является несовместимостью характера. Это супружеская измена. Как мы сказали ранее, это основано на эксклюзивности. Бог не требует, чтобы вы жили с человеком, который нарушает эти взаимоотношения. Контракт аннулируется или может аннулироваться, если происходит посягательство на эксклюзивность брака. Это единственная причина для развода, которую дает Библия. А сегодня происходит следующее. Мы не сошлись характерами, поэтому разводимся. Я найду кого-нибудь еще. И вот я покупаю другую упаковку с плюсами и минусами. И после того, как между нами заканчивается всякая влюбленность, мы готовы совершить подобный шаг.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Порой трудно измерить истину, полученную на протяжении всей жизни, но важнее знать, какую меру истины мы приняли и применили. До встречи!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия. Венец познания.

над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд. А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Христос говорит человечеству: «Я свет, но немногие жаждут увидеть меня. Я путь, но как мало идущих с доверием за мной. Я истина, но своеволие, как западня. Я жизнь, но смертелен ваш быт, многогрешен земной. Я добрый учитель, но слушать меня не хотят. Господь я, но кто же из вас повинуется мне? Я Бог ваш, но в обществах вместо молитвы разлад. Я друг ваш, но сердцем склоняетесь вы к сатане. Бросаете в бездну вы Богом дарованный клад, вы рвете связавшую с Богом душевную нить. Несчастье, несчесть, кто в несчастьях таких виноват? Меня не вините, могли бы все получить. Что нужно для этого? Только желание души. Я в каждое сердце с утра и до ночи стучу. Любимое чадо, одумайся и не греши, ко мне обратись, и тебя облеку я в парчу. Ты смрадный сбросишь заплаты, лохмотья греха, с тобою я сяду, как с другом своим вечерить. Покайся скорее, до пенья зарей петуха, тебя ожидает навеки моя благодать.

безбожникам. Написались книги, начертались схемы. Смелых планов полная палать. Разрешились малые проблемы. Порешили Бога отрицать. Повлиял прогресс на жизнь внушительно. И в умах материальный рай. Бездна мысли, планов соблазнительных, думает лететь в надзвездный край. Героично. Только, к сожалению, вы не в силах ближнего любить. Что дадите вы грядущим поколениям? Без любви, надежды, веры, как же жить? Эта сказка — вредная утопия. Стариков решили удивить. Нам известна истина глубокая, что без Бога невозможно жить. И без веры страшно умирание, а душа желает вечно жить. А наука, все ее старания безуспешны нашу жизнь продлить. Ценим труд порою достижения, но стоит пред нами тягостный вопрос. Как свершилась жизнь из-за рождения? Как из ничего создал себя космос? О, друзья, подумайте о вечности. Всех вопросов вам не разрешить, не измерить метром бесконечности. И зачем перед Творцом грешить? Верьте в Бога, и вопросы сложные разрешатся проще и полней. И падут все ложные теории с бесконечной глупостью своей.

апостол, на заре давно минувших дней Божий вестник мира и любви был встречаем грудами камней, избиваем злобными людьми. К людям он спешил издалека, одолевши трудности пути, чтобы им сияла весть Христа, чтобы правду приняли они. Сколько он ночей не досыпал, шел и в зной, и в стужу, и в туман. Он в пучинах водных погибал, влек его в темнице вражий стан. Смерть не раз встречалась и ему, и гналась за воином Христа. Побеждал он верой боль, нужду, нес он весь спасение от греха. Сердцем, полным Божиим любви, шел к другим, забывши о себе, но в ответ хулители земли воздавали камнем в злой толпе. Истязуем в ранах и крови шел апостол, силы не щадя. За врагов Всевышнего молил, чтоб вошла им новая заря. Был он светоч жизнью своей, возлюбил он ближних, как себя. Душу положил он за людей, чтоб прославить Господа Христа. Свет его горит и в наши дни. Нас зовет, чтоб возродиться вновь, чтоб в подвигах своей души прославлять Господнюю любовь. На заре давно минувших дней шли на смерть апостолы любви, чтобы повторять могли верней подвиг их повсюду в наши дни.

Еммануїл. Во тьму веков та ночь уж отступила, когда, устав от злобы и тревог, земля в объятиях неба опочила, и в тишине родился с нами Бог. И многое уж невозможно ныне, цари на небо больше не глядят, и пастыри не слушают в пустыне, как ангелы про Бога говорят. Но вечное, что в эту ночь открылось, несокрушимо временем оно, и слово вновь душе твоей родилось, рожденное под яслями давно. Да, с нами Бог, не там в шатре лазурном, не за пределами бесчисленных миров, не в злом огне и не в дыхании бурном, и не в уснувшей памяти веков. Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостною тайной. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог.

Великий Бог, как хорошо с Тобой общенье делить измученной душой и находить успокоенье в Тебе, великий Бог благой, в терзаниях совести без края, как хорошо наедине, как мытарь, некогда рыдая, сказать: «Будь милостив ко мне!» И в час молитвы одинокой, сиянием света на глазах, как хорошо взлететь высоко, склонившись пред Тобою в прах. Как хорошо, когда порою душой, очищенной от зла, я говорю перед Тобою, Тебе единому хвала.

Моя молитва. Господь мой Бог, Тебя молю, прими Ты песнь хвалы мою, ведь Ты, Отец Небесный мой, великий, дивный и святой. Господь мой Бог, Ты мне внемли, я пред Тобой, как горсть земли, ничтожен, слаб, как червь земной, к Тебе я льну своей душой. Господь мой Бог, мне помощь дай, веди меня в свой светлый край, веди меня Твоей рукой, ведь только Ты, Спаситель мой. Веди меня Ты в небеса, чтоб на Твои все чудеса я мог взирать во век веков и прославлять Твою любовь.

сомнение. Сомнение — камень, тянувший на дно, на три замка закрытые ворота, где ночь сомнения — холодно, темно и безнадежно ждать переворота. Сомнение — ядовитая змея, заранее решенная утрата. Ах, надо ли трудиться, если я увидеть не сумею результата? Сомнение — духовный паралич, неверье в свои собственные силы. Возможно ли чего-нибудь достичь, когда везде мерещутся могилы? О, Господи, сомнение устрани! Чего бояться мне в пути с Тобою? Как медом соты все наполни дни, цветением под кровлю голубою.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Хочу подписать на журнал «Сестра» мою подругу Любовь К. из Латвии. Мы с ней познакомились через забытый алтарь. То есть в редакции мне дали Любин адрес. Уже несколько лет переписываемся с ней. Алтарь она получает, а сестра ей в подарок. Мы с Любой вдовы, так что у нас много общего. Луиза Фаст. Я получаю забытый алтарь и сестру. Несколько раз получала алтарь на немецком языке. Спасибо вам. Тоже хорошая газета. Вы мне прислали письмо, где предлагаете выписать эту газету. Катарина Дюк. Прошу вас продлить подписку на газету и журнал. И еще прошу выписать газету на немецком языке. Все это на мой адрес, а оставшиеся деньги на ваше усмотрение. Пусть это будет моим благовестием, так как не имею общения. Нет рядом церкви. Очень рада получать газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Лидия Зиберт. Много раз я читала журнал «Сестра». Мой брат выписывал и давал читать. Сейчас он не выписывает. Поэтому я решила сама выписать себе газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра». Шлю средства на годовую подписку. А остальные деньги распределите по своему усмотрению. Знаю, что многие просят, особенно заключенные в тюрьмах. Лидия Странская.

в этот же день пошла к врачу. Хочу рассказать о том, как Бог сохранил мне жизнь, мою христианскую жизнь. Христианство относилось несерьезно, считала, что это не настоящая жизнь. Однажды со мной произошло следующее. Продолжительное время у меня болел зуб, и мама, видя это, сказала: «Не бери электрическую грелку, чтобы согреть зуб, а возьми резиновую». Но я решила, что в резиновой вода быстро остынет, а электрическая будет греть долго. Тогда я взяла и положила грелку к себе в постель, чтобы ночью, если зуб разболится, было удобно воспользоваться грелкой. Когда легла спать, то сложила грелку пополам и подложила под щеку. Зуб согрелся, боль утихла, и я крепко уснула. Вдруг почувствовала, что меня кто-то будет. Чувствую запах дыма и вижу, что кто-то стоит передо мной. Это мама. В руках у мамы электрическая грелка. В грелке дырка, прогоревшая до спирали. От нее и от подушки валит дым. Утром мама рассказала, что она неожиданно проснулась среди ночи, но вовсе не от запаха дыма. Дым она совершенно не чувствовала, ни чуточку даже. Ее почему-то стало сильно знобить, сильно морозить. Хотя было лето, и мама была под толстым одеялом. Она не могла согреться. А в комнате, где я спала, была вешалка, на которой висела зимняя одежда всех детей и взрослых. И мама решила взять кое-что из одежды, чтобы накинуть поверх одеяла. Когда она вошла в мою комнату, то почувствовала запах горелого пера. Включив свет, она увидела такую картину. Согнутая пополам электрическая грелка с прожженной дыркой и обнаженной спиралью уже прожгла подушку, от которой шел дым. А я безмятежно и крепко спала. Мама очень испугалась, увидев все это. А я спросонья не отреагировала на случившееся. Увидев, что подушка прогорела, я ее просто перевернула на другую сторону. Но мама заставила меня перейти спать в другую комнату, принесла другую подушку и открыла двери и окна, чтобы проветрить помещение. Утром она спросила: «Хочешь увидеть, что стало с электрической грелкой и твоей подушкой?» Увидев все это, я очень испугалась и в этот же день пошла к врачу лечить зуб. Произошло это, когда мы жили в Казахстане. Тогда я только-только закончила десятилетку, а сейчас мне 54 года. Но этот случай очень часто приходит мне на память и даже, я бы сказала, не дает покоя. Поэтому решила написать вам о том, как терпеливо и милосердно учит нас Бог. Галина Гринке.

Хлеб из шубы. Разве можно забыть военные страшные голодные годы, матерей, потерявших своих сыновей, обдавевших жен, осиротевших детей? Всегда вспоминаю свою маму, постоянно уставшей, в заботах о том, как найти еду. Дома ее ждали старенькая мать и двое голодных детей. Однажды, получив свою зарплату, она надеялась нас накормить посытней. Но кто-то, такой же голодный, похитил у нее карточки и несколько заработанных рублей. Ни с чем пришла она домой, усталая, разбитая. Как быть? Как дальше жить? Бабушка верующая была. Она маму утешала. «Не плачь, доченька, не такое переживали». Всю войну Господь был с нами, Он и сейчас не оставит нас. Приходили соседи, кто чем мог помогали, кто супчика принесет, кто молочка. Бабушка вязанием подрабатывала. Она была инвалидом и не могла ходить. Однажды кто-то в дверь постучал. Вошел дед с седой бородой. Он под мышкой держал шубу. Не поздоровавшись, положил шубу на пол, развернул и положил на стол несколько кусков хлеба. Ушел, не простившись. Так приходил он несколько раз. Это Господь своего служителя послал, чтобы он нас от смерти спас. Это был русский православный священник. Он всю свою семью потерял во время войны, а мы были немцы. Но остались живы благодаря ему. Так ведет Господь своих детей. Они сами страдают, но другим помогают. Они в людях не видят врага. Они дети Иисуса Христа. Маргарета Швагерус.

очень нужна для стрижки. Я Мадина Исакова. Живу в доме престарелых Вифезда в Саране. Хоть я и инвалид на коляске, Господь дал мне служение. Подстригаю дедушек, брею им бороды и усы. Еще вяжу им носки и варежки. Мне так жалко их. На коляске еду в дом престарелых через дорогу. Он называется Намыс. Там рассказываю о Боге, как Он возлюбил нас и послал Иисуса Христа спасти и искупить грешников. До этого у меня было служение, когда вязала и отправляла носки и варежки с нашими братьями в тюрьмы. Теперь же верующим запретили посещение заключенных в тюрьмах Казахстана. Запретили даже на улице или в общественных местах распространять литературу. Здесь, в Доме милосердия, был дедушка. Его звали Виктор Иванович Гизбрехт. Он дал мне машинку, которой я всегда стригла и его, и других старичков. Виктор Иванович уже ушел в вечность. Осталась его машинка, которая еще служит мне не только в нашем Доме милосердия, но и в Доме престарелых напротив. Она уже начинает ломаться, и я хотела попросить, сможет ли кто-нибудь мне подарить машинку для стрижки волос. Старички ждут меня 18 числа каждого месяца. Спасибо вам заранее. Мадина Исакова, Казахстан.

Гнездо. Гнездо — уютное жилище. Птенцы здесь вывелись на свет. Вот мамин клюв, а в клюве пища. И безопасней места нет. Орлица крыльями обнимет своих детенышей орлят. Тепло детенышам под ними, наелись, сыты, крепко спят. Но вот проснулись, нет орлицы. Как так? Неужто никогда она в гнездо не возвратится? Куда же делась ты, куда? Как без тебя нам, мама, плохо? Зачем оставила ты нас? Прохладно, страшно, одиноко. Вернись скорей, вернись сейчас. Одни, одни мы в белом свете. Тебе, наверное, не до нас. Я где-то слышал фразы эти. Я сам их говорил не раз. Когда казалось, что оставлен, когда казалось мне, что Бог забыл меня, навек оставил, и я понять тогда не мог, что как орлица отлучилась за пропитанием для орлят, Бог для меня готовил милость, любовь свою и благодать. Елена Кашкурова, Узбекистан.

Христос воскрес! Мы вспоминаем воскресение Христова, событие, в котором нам, подарив одежды жизни новой, Спаситель спас. А мы Ему воздать ничем не можем, как разве только сердцем осознать, как дорого для нас спасение Божье, и ликовать. И можем в этот праздник воскресения пред небом свою голову склонив за это чудо личного спасения благодарить и возносить хваление тому, кто вечно жив. Анна Вельк.

0: Слово редактора. Метутся народы.
1: Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?
0: Псалом 2.1. Однажды, еще в мою журналистскую бытность, мне довелось побывать во Львове. Тихий старинный город жил своей несуетливой, в отличие от родной нашей Алма-Аты, жизнью. По каменным мостовым, по нешироким улочкам мы с моей спутницей, тоже журналисткой, ходили, впитывая колорит и говор нешумного, уютного украинского города. Моя спутница жила здесь в юности, и оперный театр, в который мы пошли с ней вечером, напомнил ей многое из прошлого и принес еще большее очарование моему знакомству со Львовом. С тех пор прошло более 20 лет, и сейчас, когда бесстрастные голоса радиодикторов и комментаторов доносят до нас новости из Украины, новости, больше похожие на фронтовые сводки, у меня болит сердце. Маршируют по старинной брусчатке и современному асфальту украинских городов скандирующие толпы молодых и не очень молодых людей. Несут лозунги и плакаты со своими требованиями. Не сошлись в спорах, не договорились, ищут иного пути, который, как думает каждый из этих взбудораженных людей, приведет Украину к миру, благополучию, счастью. Ищут этот путь, проливая кровь, идя стенкой на стенку, поднимая дубинку на вчерашнего друга, брата, соседа. Боже, останови это безумие, ведь у каждого из этих ребят с замаскированным или открытым лицом есть мать. Каково ей бедной сейчас? Каждую секундочку ждет ее сердце кинжальную весть: ваш сын погиб. Это для кого-то постороннего он боец народного ополчения Крыма, майдановец или антимайдановец. Для нее он единственный, самый бесценный в этом мире. Но что может сделать ее кровоточащее сердце, ее слабые женские руки? Я хочу сказать таким матерям: надо молиться. Не только удары дубинок, пули и танки может остановить материнская молитва. Безудержная она достигает небесного престола Господа нашего, и услышанная она может остановить и вразумить целые народы. Господь сказал в своем слове: «Метутся народы». Он, великий и всемогущий, знает и видит каждого. Мы, люди, затеваем в этом мире зло и ненависть, начинаем распри и войны, но есть один, припав к которому наши сердца оставят эти пути, злые и неправедные, и мир войдет в души, в города и страны. Некоторые из наших читателей могут сказать, что эрудированные политики, главы влиятельных дипломатических миссий, президенты стран ищут и не могут найти выход из создавшейся тяжелой ситуации, а тут просто молитва. Нет, не просто молитва, а молитва от всей, взывающей к Богу души. Молитва-крик, молитва-покаяние перед Творцом, молитва-призыв. На Кавказе есть такой обычай. Когда начинается поединок между двумя мужчинами-врагами, бой не на жизнь, а на смерть, женщина, сняв с головы платок, может бросить его между ними, и бой останавливается. Не может мужчина переступить этот платок. Дорогие матери, дорогие христианки, давайте раскинем между нашими противоборствующими мужчинами, братьями, сыновьями горячие искренние платки наших молитв, чтобы остановить зло и кровопролитие, и да будет на все воля Господа нашего. В тишине. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. И снова весна, и скворцы прилетели, а матери где-то свой траур надели. Красуется вишня к цветению готова, а где-то земля разбухает от крови. Мурлычет котенок с утра с позаранку, а где-то рокочут тяжелые танки. Здесь вспахано поле и вымыты окна, а где-то платочки слезами намокли, а где-то душа, отрываясь от тела, родных покидая, над горем взлетела, над горем земным, над печалью земною. Как тяжко мне жить в этом светлом покое, не в силах помочь, на колени я встану. Господь милосердный, омой эти раны, над этим безумьем простри свою руку». Текст из стихотворения Галина Вольф.

Стихи наших читателей. За что? На землю ты пришел однажды, тебя так долго люди ждали, так долго, что приход твой скромный немногие тогда узнали. Ты людям представлялся по-другому, в величии, богатстве, славе, но ты был прост, усерден, честен. За что же все-таки тебя распяли? Служил ты людям, исцеляя многих, тебя, не понимая, гнали. Но ты любил, прощал, жалел нас. За что же невиновного распяли? Ведь были те, которые любить безмерно тебя не уставали, твердо зная, что ты действительно посланник неба. За что же на земле тебя распяли? Светлана Болотина, Украина, прислала Нина Теслюк, УСА.

Он – жизнь. Убийцу грешника помиловал, простил Христос, сказал: «Сегодня будешь ты со мной в раю». Он видел сердце, сокрушенное до слез, а вам не хочется отдать ему судьбу свою? Та Магдалина в прошлом кем была? Она о воскресении Христа узнала первой. Ему доверилась, ему поверила она. Зачем же вам так мучиться в неверье? Он с мытарями, с грешниками жил. Он врачевать пришел больных, а не здоровых. Благословлял врагов, прощал, любил. Зачем же вам носить грехов оковы? Ничто не может быть сокрыто от Христа. Лукавить незачем. Ему открыться надо и жизнь начать, как с нового листа. Не поздно никогда, Господь здесь, рядом. Открой Иисусу сердце настежь дверь. Не отвернись от Его любящего взгляда. Ты не найдешь на всей земле, поверь, такой любви. Он – жизнь, Он – истина, Он – правда. Ольга Левчук, Одесская область, Украина.

обсуждаю в молитве с Тобою. Твое имя — Христос, Искупитель души Ты моей, а не чьей-то навеки. Вечность — трудный вопрос, но в Голгофской тиши за меня Ты, Спаситель, ответил. Ты единственный друг, кто меня не предаст, чтобы в жизни моей не случилось ни сегодня, ни вдруг. Хоть проблем моих пласт давит душу, но Ты даешь милость. Я стихов не пишу, только чувства мои благодарною льются строкою. Ты прими их, прошу, пусть чертоги твои наполняются вечной хвалою. Елена Савинок.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.